желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 107. Песнь Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мною языком лживым. Отсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, за то, что Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой! Спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется». Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим.
а я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его».

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз.

0: Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
2: Но не об этом я хотел с тобой поговорить. Ты помнишь историю Иосифа, которого родные братья продали в рабство? Помню. Так вот, чем-то ты напоминаешь мне Иосифа. Тебя тоже близкие люди подло предали. Пусть не продали в рабство, но все равно они очень плохо с тобой обошлись. Однако Иосиф потом сказал своим братьям: «Вы умышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро». Как оказалось, Бог послал его в Египет, чтобы потом спасти жизнь родственникам Иосифа. Чувствуешь, куда я клоню? Может быть, Бог все это допустил для того, чтобы сейчас через тебя спасти их, а? Ведь смотри, что Господь сегодня сделал. Похоже, через тебя приведет их к покаянию. Как это было бы замечательно! Сколько проблем разом разрешилось бы! Давай пригласим их на собрание. Мария Николаевна согласно кивнула. Еще одна просьба у меня есть к тебе, тетя Маша. Пожалуйста, сходи, поговори с моей женой. Может быть, она тебя послушает? Очень уж я тоскую по ней и детям. Обязательно схожу, Коля, обязательно. Может быть, даже и завтра. А теперь давай спать. Николай встал и подошел к двери, но потом вернулся к кровати. Взял руку Марии Николаевны и прижался к ней губами. Спасибо тебе, тетя Маша. Спасибо. В первую очередь, конечно, Господу спасибо, но и тебе тоже. А теперь спокойной ночи. И он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Весь следующий день Мария Николаевна обдумывала, что сказать жене Николая. Она перебирала один вариант за другим, но ни один не казался ей достаточно убедительным. Вечером она отправилась к Виктории. У Валерия были гости, и им пришлось беседовать на кухне. Виталик тут же забрался к Марии Николаевне на колени. В нескольких словах она рассказала о беде Николая, которая теперь стала и ее бедой. «Виктория, у вас есть опыт убеждения людей. Посоветуйте, что мне делать?» «Да, Мария Николаевна, случай сложный. Но я уверена, что у Господа уже есть решение. Только вот какое? Вы знаете, что сделаете? Съездите на разведку. Сами оцените ситуацию. Вы человек пожилой, серьезный. Я не думаю, что жена Николая не станет с вами разговаривать. Может быть, Господь там уже давно работает. Вы поезжайте, а мы будем молиться за вас». На следующий вечер Мария Николаевна стояла перед дверями квартиры Николая. Дверь открыла приятная на вид женщина. Мария Николаевна представилась и попросила разрешения войти. Они прошли и сели в скромно обставленной комнате. Вы меня извините за неожиданный визит, но ваш бывший муж попросил меня об этом. Вы меня не знаете, но я его тетя. Все он кого-то посылает ко мне, то родителей, то сестру, а теперь еще и вас. Ну почему бы ему не оставить меня в покое? Голос женщины звучал тихо и устало. «Зачем все это? Ведь ни к чему же!» «Скучает он без вас и детей. Хочет, чтобы вы его простили, чтобы все наладилось. Поэтому и послал меня сюда с просьбой поговорить с вами. Раньше я бы не согласилась на это. Но в последнее время мы с ним подружились. Вот я и пришла. Впрочем, меня зовут Мария Николаевна. Меня Лариса. А что ему надо? Боюсь я его. Устала, вы понимаете? Замучил он меня. Пока сидел в тюрьме, я немного отдохнула. А до этого... никакой жизни не было. «Какая приятная женщина! И сколько уже перенесла!» — подумала Мария Николаевна. Она не могла поверить, что Николай мог быть когда-то таким негодяем. «Да, много испытать вам, видно, пришлось. А вы верите, что человек может измениться?» спросила Мария Николаевна. «Не знаю. Не попадались мне такие люди. Слышала, что кто-то переставал пить. Но чтобы такой негодяй, как он, изменился? Не верю я этому. Не может быть такого. Вы его тетя, поэтому и защищаете его. А я его боюсь. И не верю ему. Но он изменился, честное слово. Николай очень изменился. И вы знаете почему? Да рассказывал он мне что-то про веру в Бога, что он вроде ходит в какую-то церковь. Только не верю я в это. Лариса, можно я расскажу вам о своей жизни? Молодая женщина кивнула. Мария Николаевна рассказала о своих отношениях с сестрой, матерью Николая, и закончила рассказ событиями позавчерашнего вечера. «Лариса, поверьте мне, вера в Бога изменяет человека. Кто доверяет себя Господу, того делает он новым человеком. Я никогда бы не подумала, что способна на такое. А вот Бог помог от всего сердца простить. Ну, это вы сейчас простили. А кто гарантирует, что это навсегда? Вдруг сестра вас как-нибудь обидит, и старые чувства опять всплывут?
3: Может быть, и всплывут. Но я тогда сразу попрошу Господа помочь мне. Я уверена, что Он поможет. Ведь помог же самое трудное преодолеть. Значит, поможет и дальше. Я верю в это».
2: Вдруг из соседней комнаты раздался надрывный кашель. Лариса встала и, извинившись, вышла. Только теперь Мария Николаевна обратил внимание на сладковатый запах лекарств в квартире. Когда Лариса вернулась, она спросила: «У вас кто-то болеет?»
4: «Сын болеет, Сережа. Вот уже 2 недели температура не спадает. Не знаю, что и делать. Я сама ему пенициллин колю, травы завариваю, но ничего не помогает».
3: «А врачи что говорят?»
4: «Да что они скажут? Я сама медсестра. Так кое-что понимаю. Вызвала участкового врача. Он только покачал головой. Да антибиотики назначил. Я могу только пенициллин купить. А он не помогает. В больницу надо бы сына положить. Только и там надо за лекарства платить. А где деньги взять? На зарплату медсестры сильно не разгонишься. Вот мучаюсь, а ему все хуже и хуже.
2: А Николай знает об этом? Поинтересовалась Мария Николаевна.
4: Нет. Зачем ему это? Я уж сколько лет обхожусь без него. Так и сейчас справлюсь.
2: Но деньгами он хоть помогает?
4: Алименты на детей получаю. Да, и так иногда посылает. Благодарна я ему за это. Но на больницу все равно не хватит.
2: Переживает он за вас, Лариса. За вас и за детей. Ни дня не проходит, чтобы не вспомнил вас. Лариса ничего не ответила, только тяжело вздохнула. Вдруг у Марии Николаевны в голове промелькнула мысль, от которой она чуть не вскочила с места. «Алексей Викторович! Вот кто может помочь!» «Только удобно ли? Не сочтет ли он это за назойливость?» Надо посоветоваться с Викторией. «Лариса, вы не возражаете, если я воспользуюсь вашим телефоном?»
4: «Пожалуйста, звоните».
2: Лариса опять ушла к больному сыну, а Мария Николаевна набрала номер Виктории. «Виктория, добрый вечер! Я сейчас нахожусь у жены Николая. Приятная женщина. Только уж очень сильно обиженная. Беда у нее, и мне кажется, что мы можем ей помочь. Вернее, не мы, а Алексей Викторович. Сын у нее серьезно болен, похоже на воспаление легких, а денег на лекарства нет. Как вы думаете, можно с этим обратиться к Алексею Викторовичу?» «Ну, а почему же нет? Только как у него со временем? Но попытка не пытка. У вас есть его телефон? Нет? Я вам сейчас продиктую. А сама она согласна? Мы же не можем лечить ее сына, если она против этого».
4: «Я сейчас спрошу».
2: Записав номер, Мария Николаевна обратилась к Ларисе. «Лариса, у меня есть знакомый врач, очень хороший человек. Может быть, он сможет вам помочь? Я недавно лечилась у него в больнице».
4: «А сколько он берет за лечение?»
2: «Да нисколько не берет. Лечит всех бесплатно. Он заведует отделением в больнице». Когда Мария Николаевна назвала имя Алексея Викторовича, у Ларисы широко открылись глаза.
4: «Вы знаете его? О нем легенды ходят по городу. Это один из лучших врачей в Саратове. Вы можете устроить сына к нему? Только не верится, что он бесплатно всех лечит».
2: «Бесплатно, говорю же вам. Я у него месяц в отделении лежала, и он с меня ни рубля не взял. Добрейшей души человек. Так что, звонить?» Лариса молча кивнула. К телефону подошла Наташа.
5: «Ой, Мария Николаевна, как приятно слышать ваш голос! Как ваше самочувствие?»
4: «Да, мое-то ничего, спасибо. Только вот у Николая сын тяжело заболел».
5: «У какого Николая?» – не поняла Наташа.
4: «У племянника моего, который недавно освободился». Мария Николаевна споткнулась. Неудобно стало.
5: При Ларисе вспомнила прошлое ее мужа. «Вы должны его знать».
2: «Ну, конечно же, знаю. Мы с мужем молимся за него и за его жену».
5: «Вы сейчас находитесь у его жены?»
2: «Ну, Мария Николаевна, вы молодец!»
5: «Так что же там случилось?»
3: Мария Николаевна вкратце изложила ситуацию. На другом конце провода воцарилось недолгое молчание.
2: «Вы знаете, Мария Николаевна, у моего мужа сейчас нет дома. Но как только он вернется, мы сразу к вам подъедем. Только продиктуйте мне адрес. Вы дождитесь нас, потом мы вас подвезем домой».
3: Часа через два в квартире Ларисы появился Алексей Викторович в сопровождении Наташи. Он послушал больного мальчика и покачал головой. «В больницу его надо непременно. Сегодня не успеем, но завтра я пришлю за ним машину». Он повернулся к Ларисе. «Вы, почтеннейшая, завтра будете дома?»
4: «Вообще-то мне надо быть на работе», — с тревогой ответила она. «Две недели уже дома. Боюсь, что уволят, если долго буду на больничном. Времена сейчас сами знаете какие».
2: «Лариса, а можно мне завтра побыть с вашим сыном?» — вмешалась в разговор Мария Николаевна.
6: «Я хоть и не медсестра, но как-нибудь справлюсь».
3: Алексей Викторович с одобрением взглянул на Марию Николаевну.
2: «Замечательная идея! Я завтра пришлю машину, и надо только, чтобы кто-то открыл дверь и проводил больного в больницу. Большего от вас не потребуется». Он повернулся к Ларисе. «Вы согласны с таким решением?» Та кивнула головой.
4: «Конечно, согласна. А смогу я его завтра после работы в больнице увидеть?»
2: «Сможете». Алексей Викторович еще раз послушал мальчика. Затем убрал фонендоскоп и направился к двери. Уже надев пальто, он спросил Ларису.
3: «А ваш муж знает о болезни сына?»
4: «Нет, не знает. Зачем ему это?»
2: «Зря вы так, почтеннейшая. Муж ваш сейчас совсем другой человек. Поверьте мне и ему тоже. Впрочем, мне надо еще кое с кем посоветоваться». Неожиданно он молитвенно сложил руки и закрыл глаза.
4: «Господь Иисус Христос, я обращаюсь в этот час к Тебе и благодарю Тебя за то, что Ты дал мне возможность помочь этому ребенку. Помоги мне поставить верный диагноз и назначить правильное лечение. Предохрани меня от ошибок. Благослови и его мать. Дай ей покой в сердце и мир на душе. Прибудь Ты с нами по пути домой. И да будет за все прославлено Твое святое имя. Аминь». Не успели Мария Николаевна и Наташа сказать «аминь», как Лариса удивленно спросила:
5: «Так вы что, тоже верите в Бога? Вы все из одной секты? Вот бы не подумала. Вы все верующие, как и Николай?»
2: «Точно так и есть, почтеннейшая, верующие мы. Не будь этого, мы не стали бы заботиться по ночам о чужих детях. Любовь Господа руководит нами. До свидания. Не беспокойтесь ни о чем». Приехав домой, Мария Николаевна сразу же позвонила Николаю и рассказала о болезни сына, о посещении Алексея Викторовича и своих планах на завтра.
4: «Я завтра с утра отгул возьму и приеду. Вместе повезем Сережу в больницу».
3: Голос Николая
2: звучал взволнованно. «Может быть, с Ларисой повидаюсь», — добавил он. На следующее утро, еще затемно, Мария Николаевна уже стояла перед дверями квартиры Ларисы. Молодая женщина выглядела плохо. Лицо бледное, под глазами синяки. Мария Николаевна прошла в комнату к больному Сереже. Он спал, часто и тяжело дыша. «Лариса, вы хоть немного отдохнули?» «Какой тут отдых?» Она покачала головой. «Всю ночь просидела у сына. Ему все хуже и хуже. Надо на работу идти, а не знаю, что будет. Измучилась вся».
7: «А вы завтракали?»
2: «Нет, не лезет кусок в горло. Сереженька уже несколько дней ничего не ест. Как тяжело, когда дети болеют. Лучше уж самой».
7: «Лариса, выпейте горячего кофе. Вам немного легче станет. А насчет сына вы не беспокойтесь. Скоро придет машина, и я отвезу его в больницу. Там Алексей Викторович все возьмет в свои руки. Все будет хорошо. Он прекрасный врач». Мария Николаевна заметила, что Ларису что-то волнует. Голос ее звучал нерешительно. И вся она была напряжена и насторожена. Казалось, что она не рада предстоящей госпитализации сына.
2: «Лариса, почему вы так беспокоитесь?» — спросила Мария Николаевна. «Простите, но меня смущает то, что вы все из одной секты. Николай — ваш врач, и вы тоже. Откуда я знаю, что вы действительно повезете сына в больницу? Про секты разные слухи ходят. Сколько людей пропадает бесследно? Вдруг вы что-то задумали? Может быть, Николай вас подговорил? Страшно мне, вы понимаете? Сын сейчас совершенно беспомощен, а я вас не знаю, отдаю его в руки чужих людей. Всю ночь об этом думала. Может быть, лучше ему остаться дома?»
7: «Лариса, миленькая, подумайте о здоровье ребенка.
2: Да и я разве похожа на людоеда или на злодея какого? Ничего плохого с Сережей не будет. Вы же сами сказали, что имя Алексея Викторовича вам знакомо. Неужели такой известный человек будет делать кому-то зло? Вы просто наслушались глупых разговоров. Ничего с вашим сыночком не случится. Уверяю вас. Запишите мой адрес. Там вы меня можете в любое время найти».
8: «Да нет. Зачем мне ваш адрес? Не надо».
2: Голос Ларисы зазвучал немного спокойней.
8: «Вы меня извините. Нервы совсем расшатались. Боюсь я всего».
7: «Миленькая, а вы не бойтесь, доверьтесь Богу, и Он все правильно сделает. Ведь смотрите, Он прислал меня к вам именно сейчас, когда Сережа заболел. Заботится Господь о вас. Это молитвы Николая сказываются. Вы не волнуйтесь, покушайте и идите на работу. А я молиться буду, чтобы все было хорошо».
2: Через несколько минут после ухода Ларисы появился Николай. Сын, увидев его, немного оживился.
8: «Папа, хорошо, что ты пришел. Я так скучаю по тебе. Когда ты вернешься к нам насовсем.
7: Николай сел на край кровати сына и взял его за руку. «Скоро, сынок, скоро! Ты потерпи немного. Скоро все наладится. Сейчас ты должен выздороветь, а остальное потом. А Светочка где?»
8: «У тети Тани. Когда я заболел, мама отвела ее к ней. А мне так скучно без нее и без тебя тоже».
7: Сережа передвинулся на край кровати, чтобы быть ближе к отцу.
8: «Нам всем плохо без тебя. И маме тоже. Она все плачет по ночам и имя твое повторяет. А ты все не приходишь».
7: При этих словах Мария Николаевна вынуждена была смахнуть слезу.
9: «Да, Николай, познакомилась я с твоей женой», — вмешалась она в разговор. «Замечательная она женщина, только много горя пережила. Приложи все усилия, чтобы исцелить в ее душе раны, которые сам нанес».
7: Николай молча кивнул и еще сильнее прижался к сыну. Так он застыл на несколько мгновений. Потом быстро встал и подошел к окну. Посмотрел, не пришла ли машина из больницы.

0: Алексей Викторович приветливо встретил Сережу в отделении. Мария Николаевна вскоре отправилась домой, а Николай решил весь день провести у постели больного сына. Позже он подробно рассказал Марии Николаевне, как прошел остаток дня и особенно вечер. Часов в 5 в дверях палаты появилась Лариса. Выглядела она плохо. Сказывались бессонные ночи и волнения последних дней. Она оглядела палату, увидела сына и направилась было к нему. Но, заметив Николая, остановилась. «Я так и знала, что ты будешь здесь. Конечно, твоя тетя обо всем тебе доложила». Николай встал и сделал шаг навстречу жене. «Да, она рассказала о болезни Сережи. Лариса, не прогоняй меня отсюда, пожалуйста. Дай посидеть с сыном. Оставайся, сил нет спорить с тобой». Она устало опустилась на стоявший около постели Сережи стул. «Ты что, целый день здесь был? А как с работы? Или тебя опять выгнали?» «Нет, зачем же так? Отпросился на сегодня. Отгул взял». Немного помолчали. Бледное, измученное лицо жены вызывало у Николая острую жалость. С какой радостью помог бы он ей? Хорошо, что она хоть не прогоняет его. «А как с деньгами у тебя?» «На еду хватает». «Сергей-то давно болеет?» «Уже 2 недели». «Что же ты мне ничего не сказала? Может, что принести или достать надо было? Времени у меня после работы достаточно». Лариса ничего не ответила. Только ее взгляд стал еще грустнее. Выяснять отношения Николаю сейчас казалось неуместным. Рядом лежал сын. Да и больные с соседних кроватей начали прислушиваться к их разговору. Молча они просидели примерно с полчаса. «Может быть, мне на ночь остаться в больнице?» Несмело спросил Николай. «Зачем? Не надо. Не разрешат. Да и чем ты ему сможешь помочь?» Сережа, до этого не проявлявший почти никакого интереса к происходящему вокруг, вдруг открыл глаза.
1: «Папа, не уходи. Останься. И мама тоже. Оставайтесь оба. Ладно?»
0: Николай и Лариса переглянулись. И впервые за долгое время Николай заметил на лице жены какое-то подобие улыбки. Это была очень несмелая, беспомощная улыбка.
1: «Мы останемся, сынок. Не волнуйся.
0: Лариса, ты уже ужинала?» Она отрицательно покачала головой. «А я даже и не обедал. Давай я сейчас сбегаю в магазин и куплю там чего-нибудь». Затем, повернувшись к сыну, Николай сказал: «Сынок, я сейчас вернусь». И, не дожидаясь ответа, вышел из палаты. Через полчаса Николай вернулся с полным пакетом продуктов. Он освободил стоявшую около кровати тумбочку и положил на нее колбасу, сыр, батон белого хлеба, 2 банки с консервами и кулек конфет. «Ну вот, сейчас мы поедим. Только чайку надо бы еще раздобыть». Он опять вышел и вскоре появился с чайником. Сердобольные нянечки поделились. Потом Николай порезал колбасу, сыр и хлеб, открыл банки с консервами. Лариса, заметь, пожалуйста, что на нашем столе нет спиртного. Ты помнишь, что раньше я не ел, а только закусывал? А теперь совсем от водки отказался. Честное слово. И живу нормально. Как уверовал в Бога, так и бросил пить. Николай на минуту замолчал. Потом тихо спросил. «Можно я помолюсь Богу и поблагодарю Его за пищу?» Он встал и кратко поблагодарил Господа за то, что их сын находится в такой хорошей больнице, за пищу, которой они смогут подкрепить себя. Лариса, широко раскрыв глаза, наблюдала за мужем. Она впервые видела, как он молится. После еды лицо Ларисы немного порозовело. Она почувствовала себя лучше. Даже Сережа, к большой радости родителей, съел небольшой бутерброд и выпил стакан чая с конфетами. За час до этого он не притронулся к больничному ужину. Убрав остатки ужина, Николай угостил конфетами соседей по палате. Лариса все это время внимательно наблюдала за мужем. Николай, поймав ее взгляд, почувствовал, что он немного потеплел. «Это тебя в лагере научили думать о других?» — спросила вдруг она. «Нет. Там каждый старается урвать для себя. Это Господь меня переделал. Он научил меня любить людей и помогать другим, когда только можно.
1: Раньше такого за тобой не замечалось. Лариса, за мной многое, чего раньше не замечалось. Другим человеком я стал, поверь мне. Дай мне возможность доказать тебе это. Хорошо вам будет со мной. Прошлое больше не повторится. Не знаю, может быть, после выздоровления с Сережей мы с тобой поговорим. Спасибо тебе за ужин. А сейчас иди домой. Поздно уже.
2: А ты?
1: Я еще посижу.
0: Сережа опять встрепенулся. Он приподнялся в постели. Глаза его лихорадочно блестели.
1: «Нет! Останьтесь оба! Папа,

0: Милая, прости же меня. Пожалуйста. Я не обману тебя. Моя вера в Бога – гарантия этого. Лариса обернулась. В глазах ее стояли слезы. «Пойдем в коридор, поговорим», – предложила она. И, взглянув на сына, добавила. «Сереженька, мы сейчас вернемся. Ты не волнуйся, мы не уйдем». Они вышли в коридор. Там она взяла Николая за руку и повела его в плохо освещенную часть холла. Убедившись, что дежурная сестра их не видит, Лариса бросилась Николаю на шею и крепко прижалась к нему.
1: «Коля, прощаю я тебе все, прощаю. Не могу я больше без тебя. Скучаю я по тебе, и дети тоже все время вспоминают тебя. Возвращайся к нам. Не буду я больше тебя прогонять. Простила я тебя ради детей, ради нашей любви. Ведь любили же мы когда-то друг друга. Давай начнем все сначала».
0: Николай обнимал жену, удивляясь внезапному изменению ее отношения. Недавно еще милиция грозила, а теперь все простила. «Лариса, милая моя, теперь все у нас будет по-другому. Господь будет нам помогать, и вся наша жизнь изменится. Ведь это Он услышал мои молитвы и расположил твое сердце ко мне. Слава Ему за это!» Они еще долго сидели в темноте и вели нескончаемый разговор. На следующее утро Николай позвонил Марии Николаевне и рассказал о своей радости. «Наконец мы примирились! Всю ночь просидели в больнице. То у сына в палате, то в холле у окна. Сегодня заберу свои вещи и переберусь к семье. Жизнь моя изменилась еще раз, только теперь уже окончательно. Слава Богу за это! Тетя Маша, ты замечаешь, какие потоки благословения орошают нас?»

0: Прошло несколько месяцев. На улице стояли первые, по-настоящему, теплые летние дни. С Волги, вода в которой еще не совсем прогрелась, тянула прохладным ветерком. Но это не мешало гулявшим по набережной горожанам наслаждаться лучами, наконец-то светившего в полную силу солнца, и медовым ароматом цветов, принесенным ветром с заволожских лугов. Среди гуляющих была и Мария Николаевна, которая впервые в этом году пришла на набережную. Рядом с ней шла Валентина, а перед ними весело бежали и Виталик, и внуки Валентины. Сережа шагал немного в стороне от Виталика и Светланы, всем своим видом показывая, что намного взрослее этих малышей и идет рядом только потому, что должен следить за ними. Он почти поправился после перенесенного зимой воспаления легких. Только бледность выдавала недавнюю болезнь. Сказывалась нехватка витаминов. Хотя обе бабушки выкраивали часть своей скудной пенсии на бананы и мандарины для детей. В экзотических фруктах сейчас даже в глубинке недостатка не было. Только цена их была не совсем и не всегда доступна. Женщины, обсудив погоду, заговорили о резвящихся перед ними детях. Сережа почти поправился, но если быстро побежит, начинает кашлять. Будем надеяться, что за лето окрепнет. В деревню бы его на молоко отправить. Ах, только некому, вздохнула Валентина. А у Ларисы родители где живут? Да тоже в городе. Ничего, Валя, не будем расстраиваться. Бог усмотрит. Пока он так чудно заботится о Сереже, у Бога для каждого из нас свой план. Хотя и неисповедимы его пути, но ведут они к добру. Может быть, путевку в лагерь недорогую достанем. Рада я, что Николай опять в своей семье живет. Когда они в ЗАГСе расписывались, все удивлялись, что разведенные опять сошлись. Смотри, как Лариса изменилась. Прямо расцвела. Недавно знаешь, что сказала мне? Валентина заговорчески оглянулась и продолжила. Она за последние месяцы больше объяснений в любви услышала от Николая, чем за всю предыдущую совместную жизнь. А я рада, что они теперь и духовно идут одним путем. Мария Николаевна остановилась, положив руку на плечо сестры. Эх, если бы и вы с Василием тоже покаялись. Не так-то все просто, Маша. Сомнения разные мучают. Иногда мы до утра с мужем спорим. Если всю жизнь прожили безбожниками, то на старости лет поверить нелегко. Спасибо тебе и Коле. Много уже объяснили. Но вы еще потерпите немного. Ладно? Понимаю, Валя, понимаю. Год тому назад я ведь точно так же думала. А завтра собираюсь принять крещение и заключить завет с Богом. Лариса тоже решила креститься. Радуюсь я этому событию. Вдруг Мария Николаевна остановилась. Виталик, миленький, иди-ка сюда. Малыш подошел и с недоумением посмотрел на нее. «Ну-ка, помоги мне вспомнить. Кажется, на эту скамейку зимой я присела, когда плохо себя почувствовала. Смутно все помню. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было. Спас ты меня тогда. Помнишь?
1: Помню.
0: Только мама мне потом говорила, что тебя здесь Иисус подобрал.
1: И то верно. Правильно твоя мама сказала.
0: Она поправила малышу воротничок рубашки.
1: Ну, иди, играй со Светочкой.
0: Некоторое время они шли молча, наблюдая за детьми. Малыши иногда поднимали что-то, заинтересовавшее их с земли. Или, наоборот, рассматривая что-то, садились на корточки. Сережа пинал попадавшиеся на дороге камушки. На газонах доцветали последние одуванчики.
1: Эх, как легко дышится!
0: Мария Николаевна глубоко вздохнула. Валентина засмеялась и последовала ее примеру.
1: «Вообще-то эта набережная для меня историческое место», сказала Мария Николаевна через несколько минут.
0: «Здесь со мной Виталик впервые заговорил о Боге. Потом здесь же Виктория рассказала кое-что о себе. А вон на той скамейке я едва не умерла».
1: Она улыбнулась. «Можно сказать, что здесь Бог меня по-особому искал. Господь постоянно ищет людей. Меня Он нашел здесь, Николая в тюрьме. Тебя с Васей тоже найдет».
0: «Да, мы уже почти не пьем», — согласилась Валентина.
1: «Совсем редко, только по большим праздникам, да и совесть потом долго мучает. Кажется, что провинились перед тобой и сыном».
0: Мария Николаевна улыбнулась.
1: «Вы не перед нами винитесь, а перед Господом. Это Его Святой Дух через вашу совесть осуждает вас. Он хочет вас спасти».
0: Воскресное утро к небольшому заливу стекались люди. Здесь должно было состояться крещение. Принимали крещение Мария Николаевна, Лариса, двойняшки Лена и Галя и еще человек 10. Все они стояли в белых одеждах перед собравшимися, среди которых оказалось несколько случайных прохожих и даже пара человек в купальниках. День выдался на славу. Яркое солнце отражалось в волжской воде. Залив был окружен невысокими ивами, рядом с которыми были поставлены две палатки для переодевания. Настроение у всех было праздничное. Мария Николаевна обнаружила среди присутствующих свою сестру с мужем. Когда их взгляды встретились, она им радостно кивнула. Она также улыбнулась Виталику, стоявшему в первом ряду с большим букетом цветов. Началось богослужение. Хор спел торжественный гимн. Один молодой брат прочитал несколько стихов из Библии и помолился. Потом молодежь исполнила небольшую программу, включавшую духовные стихотворения и песни. После этого Валерий зашел в воду и совершил молитву. Первой к нему подошла Мария Николаевна.
1: «Дорогая сестра Мария Николаевна, верите ли вы от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий и что Он умер за ваши грехи и простил их вам?»
2: «Верую, брат, верую!»
0: Мария Николаевна хотела ответить как можно громче, но от волнения у нее перехватило дыхание, и получилось совсем тихо.
1: «По вере вашей крещу вас во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!»
0: Стоявшие на берегу верующие
1: дружно сказали «Аминь» и запели что-то радостное. На какое-то мгновение Мария Николаевна погрузилась под воду. Ветхий человек умирает, и воскресает новый человек. Вспомнила она слова из Библии. Когда все приняли крещение и переоделись, их опять вывели вперед. Пока они шли, к ним со всех сторон тянулись руки. Все их поздравляли, выражали свою радость. Валерий встал перед новыми христианами и открыл Библию. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня для Церкви Христовой большой праздник. Еще 14 человек влились в нее. Они пришли домой. Это, конечно, не небесная родина. До нее нам пока далеко. Но Церковь Христа – преддверие этой родины. Это место, где правит Господь, где Он нам уделяет особое внимание. Вы сегодня стали христианами и, значит, заключили завет с Богом, вступили с Ним в союз. В Библии Он обещал, что тех, кто заключает с Ним этот союз, Он не покинет никогда. Господь всегда сдержит свое слово. И поэтому теперь вы находитесь под Его особым покровительством. И с этим мы вас поздравляем. Затем над принявшими крещение совершили молитву. Они встали на колени. Валерий и еще несколько братьев по очереди возлагали на каждого руки и молились. Потом Валерий предложил поздравить принявших крещение. Первым к Марии Николаевне подбежал Виталик. Он все время стоял в первом ряду и с нетерпением ждал этого момента.
3: «Бабушка, я тебя поздравляю! А эти цветы для тебя!»
1: Мария Николаевна подхватила малыша на руки, поцеловала в щеку и прижала его к себе.
2: «Виталик, миленький ты мой! Спасибо тебе! Как хорошо, что ты есть, что повстречался мне на пути! Спасибо! И храни тебя Бог!»
1: Тихо, сквозь слезы, сказала она, так что услышал только Виталик. В это время к ней подошла Виктория.
4: «Мария Николаевна, я так рада за вас! Примите мои самые искренние поздравления!»
2: «Спасибо, Виктория! Вы столько для меня сделали! Спасибо вам!»
1: Потом ее окружили Николай с детьми, Алексей Викторович, Наташа и многие другие. Все говорили теплые слова, желали обильных Божьих благословений. Мария Николаевна чувствовала, что это была не просто дань вежливости, а выражение искренних чувств. После них подошли Валентина и Василий. Они вручили ей большой букет цветов.
5: «Маша, ты сделала правильный шаг. Мы с Валей еще не все понимаем, но чувствуем, что здесь произошло что-то важное и правильное. Поздравляем тебя от всей души! Я не знаю, что в таких случаях надо желать, но желаю тебе все равно добра. Мы тоже обязательно когда-то придем к этому. Обещаем тебе. Чувствуем, что должны это сделать. Вы только не очень-то затягивайте, ладно? А то терпение Бога не бесконечное, хотя любовь Его безгранична».
1: Мария Николаевна обняла сестру, подала руку Василию.
5: «Спасибо, что вы пришли.
1: Казалось, что поздравлением не будет конца. Каждый из принявших крещение
4: держал уже несколько букетов цветов. Кроме того, каждый получил от церкви небольшую библиотечку духовной литературы. Когда радостное оживление немного улеглось, слово опять взял Валерий. Дорогие друзья, сегодняшнее событие имеет особое значение для нашей церкви и в первую очередь для виновников нашего торжества. Давайте же сейчас дадим им возможность засвидетельствовать свою веру. Кто из вас хочет что-либо сказать во славу Божию? Пожалуйста. Валерий отошел в сторону. Воцарилась тишина. Марии Николаевне почему-то показалось, что все смотрят на нее, что она должна говорить первой. Не раздумывая долго, она вышла вперед. Когда она оглянулась вокруг, то немного испугалась, но, увидев ободряющие улыбки, успокоилась. «Дорогие мои, я одно только хочу сказать». И я очень рада. Спасибо вам и спасибо Господу, что Он искал меня. Мне скоро исполнится 70 лет. И все эти годы Он искал меня, не забывал. Искал и нашел. Теперь я хочу жить с Ним. Я теперь Его дочь. Слава ему за это! Слава!

Вы прослушали заключительную часть повести Бориса Зудермана «Поиск». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Божьих вам благословений!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Стефана побивают камнями. Число верующих возрастало. Среди обратившихся были даже священники, принявшие благую весть. В Иерусалиме много говорили о Стефане, ибо он был исполнен верой и силой и совершал много чудес и знамений. Иудеи, прибывшие из других стран, встречались в синагоге, чтобы изучать Писание. Пришел туда и Стефан для проповеди Евангелия. Возник спор. Стефану возражали, доказывая, что Иисус не был Христом. Но Бог наделил Стефана такой мудростью, и его проповедь об Иисусе была столь убедительной, что у споривших с ним не нашлось слов для ответа. Руководители синагоги пришли в ярость, ибо Стефан говорил с великой мудростью, и они не могли возразить. Они подкупили людей, чтобы распространить в народе ложные обвинения против него. Куда бы ни шли эти люди, они везде говорили: «Мы своими ушами слышали, как Стефан говорит против Бога и против Моисея». Эти слухи многих огорчили, но нашлись люди, поверившие им. Когда же об этом узнали старейшины и книжники, они схватили Стефана и привели на суд в Синедрион. На этот суд позвали и лжесвидетелей. «Этот человек, — сказали они, — не перестает хулить храм и закон. Мы сами слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и переменит все наши обычаи, завещанные Моисеем». Пока лжесвидетели говорили, судьи внимательно следили за Стефаном. Лицо Стефана светилось, как у ангела, и все же суд над ним продолжался. Первосвященник повернулся к Стефану и спросил: «Правда ли все это?» Стефан встал и безбоязненно обратился ко всем собравшимся. Он пересказал всю историю народа, начиная с Авраама. Напомнил, как отцы их не соблюдали Божьих законов. Глаза их горели яростью, пока он говорил. Стефан понимал, что его жизнь в опасности, но он не боялся. Повернувшись к ним, он сказал: «Жестокие люди с глухим сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Они убивали пророков, возвещавших пришествие Христа, а вы предали и убили его самого», — закончил свою речь Стефан. Присутствующие пришли в ярость от того, что Стефан осмелился бросить им в лицо обвинение. Они начали угрожать ему, но Стефан не обращал на них внимания. Чтобы укрепить дух Стефана, Бог открыл ему в видении небо. Стефан взглянул вверх и воскликнул: «Вижу раскрывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога!» С криками возмущения они затыкали уши, чтобы не слышать Стефана, и все ринулись на него. Его схватили и вывели за городские ворота. Лжесвидетели сняли с себя верхнюю одежду и сложили ее у ног молодого фарисея по имени Савл. Взяв с земли камни, они стали бросать их в Стефана. Но и тогда мужество не изменило Стефану. Он поднял глаза к небу и стал молиться: «Господи Иисусе, прими дух мой!» Град камней обрушился на него. Он упал на колени и воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего!»
Еще через несколько мгновений его тело стало неподвижным. Стефан был первым человеком, убитым за проповедь об Иисусе. Друзья Стефана с благоговением погребли его истерзанное тело и с великой скорбью оплакали этого юношу, пожертвовавшего жизнью за проповедь Евангелия. С того времени в Иерусалиме начались жестокие гонения на всех последователей Иисуса. Особо ревностно преследовал их молодой фарисей по имени Савл. Выполняя поручение Синедриона, он разыскивал исповедующих Иисуса Христа и, будь то женщины или мужчины, заключал их под стражу. Все верующие, кроме апостолов, покинули Иерусалим и разошлись по разным городам и селам в надежде, что за пределами Иерусалима их жизни не будет угрожать опасность.

В городе Самаре, расположенном приблизительно в 45 километрах севернее Иерусалима, жил человек по имени Симон. Самаритяне считали Симона великим человеком. Он занимался колдовством и магией, а местные жители говорили, что этот человек обладает властью и силой от Бога. Но вот для проповеди Евангелия в Самарию пришел Филипп, один из семи апостолов, избранных для распределения средств нуждающимся. После гибели Стефана верующие из-за преследований рассеялись по стране, повсюду рассказывая об Иисусе Христе и распространяя новое учение. Филипп ходил по окрестным городам и селам и проповедовал. Самаритяне слушали проповеди Филиппа с живым интересом. Им еще ни разу не приходилось слышать об Иисусе Христе. Когда же они увидели, как Филипп именем Иисуса творит чудеса, их поразила огромная сила, которой наделил его Бог. Многие жители, мужчины и женщины, поверили в Иисуса Христа и были крещены. Узнав о Филиппе, Симон пришел посмотреть и послушать его. Он наблюдал за этим проповедником, прибывшим из Иерусалима, и видел, как исцеляются больные, хромые и одержимые злым духом. Симон знал, что ему не под силу совершать подобные чудеса. Он уверовал и был крещен. Будучи под сильным впечатлением от чудес Филиппа, Симон повсюду следовал за ним и надеялся научиться у него искусству творить чудеса. До апостолов, находившихся в Иерусалиме, дошла весть о том, что после проповедей Филиппа многие самаритяне уверовали в Христа как в Спасителя. Тогда апостолы послали на помощь Филиппу Петра и Иоанна. Прибыв в Самарию, апостолы разыскали Филиппа. Затем благословили новых верующих, и Дух Святой сошел на них. Симон был поражен. Ему захотелось обрести такую же силу, какой обладали Петр и Иоанн. А так как он привык покупать все, что ему хотелось, он принес апостолам деньги и сказал: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Петр был глубоко возмущен. Как мог человек придумать такое, купить Святой Дух? И сказал Петр Симону: «Серебро твое да будет в погибель с тобою за то, что ты помыслил купить за деньги дар Божий. Не суждено тебе это, ибо сердце твое не с Богом. Покайся в своих грехах, молись и проси прощения у Бога». Симон очень испугался и стал упрашивать апостолов: «Помолитесь за меня Богу, чтобы ничего плохого не произошло со мной». Апостолы окончили свидетельствовать и проповедовать слово Господа и отправились обратно в Иерусалим. На пути их лежали разные селения, и где бы они ни останавливались, всем желавшим они рассказывали о Евангелии Христовом, и к Божьей Церкви прибавлялись все новые и новые верующие.

Галина Везикова. Нарвская девочка Берта. Кухня располагалась на втором этаже Нарвского молитвенного дома. Здесь готовились обеды в дни церковных торжеств, свадеб, молодежных общений, и тогда не всякий мог ступить в это небольшое помещение с дровяной плитой, столом и несколькими стульями. Тетя Оля, тетя Дуся, тетя Лиза и несколько других не менее важных особ царили в кухне во время праздников. За украшение как приготовленных блюд, так и покрытых белыми скатертями длинных столов отвечала Ильда Токман. Были у Ильды Оскаровны и другие обязанности. К ней невозможно было подступиться, когда она сосредоточенно размешивала салат в больших эмалированных тазах или снимала пробу с морса, налитого в зеленые баки, несколько ведер вместимостью. А в обычные воскресенья кухня жила своей особой жизнью. Из года в год в ней проходили детские собрания. В то время как в зале молитвенного дома пел хор, проповедовали по очереди 3-4 проповедника, в кухне, как воробьи на ветках, располагались на скамейках и стульях 20-30 детей. Они слушали библейские истории, отвечали на вопросы, с широко распахнутыми глазами внимали рассказам о героях веры, молились и пели. Оскар Александрович Токман близко к сердцу принимал детские служения. Он дежурил у дверей в коридоре, чтобы никто из посторонних не помешал детям, потому что был случай, когда директор ближайшей школы вместе с группой учителей пытались проникнуть на детское собрание. И в 70-е годы прошлого столетия организованно обучать детей Слову Божьему запрещалось. За это могли посадить. Когда в церковь приезжали известные проповедники, Токман осторожно приводил их на кухню. Я помню изумленное выражение на лице Ивана Адамовича Тоги и его восклицание: «Вот так кухня!» С широкой улыбкой входил уже не первый раз посещавший нарвскую кухню Арпад Александрович Ардер. Он готовился к этим визитам, и я помню несколько историй, рассказанных им детям. Сегодня я расскажу вам об одной девочке, которая вместе со своей мамой жила в Нарве 100 лет назад. Жили они в районе Кренгальма, в каменном бараке для рабочих текстильных фабрик. Я ничего не знаю об отце Берты, так звали девочку, а мама учила дочку всему, что знала. Она даже рассказывала Берте, как на предельной фабрике из хлопковой ваты изготавливают нитки. А в другом здании из темно-красного кирпича на небольших станках ткут из них ткани. А потом мама заболела, и девочка часто просыпалась по ночам от ее кашля. Маму забрали в госпиталь, и больше она не вернулась в их с Бертой комнату. Мама умерла, и несколько дальних родственников и знакомых пришли к Берте. Они оглядели комнату, и одна мамина подруга сказала: «Пожалуй, я возьму стол». «А я кровать», — подхватила родственница в черном чипце с бантиками. Они забрали все вещи, и только Берта никому не была нужна. Никто не хотел взять ее. «Да, а что же мы будем делать с девочкой?» — спросила вторая мамина подруга. «С девочкой? А пусть она по очереди живет в каждой семье», — предложила дальняя родственница. «Вот с вас и начнем». С облегчением вздохнула подруга. И все изменилось в жизни Берты. Каждый месяц она переходила в другую семью. «Ты еще здесь?» — слышала она в конце месяца. «Ты уже опять пришла?» — встречали ее в другом доме. Скоро она обошла все дома своих родных и знакомых. Кто-то вспомнил, что в Петербурге живут еще более дальние родственники, и Берту отвезли в Санкт-Петербург. Город был большой и красивый, но среди множества домов, высоких и не слишком, не было ни одного, где бы девочку с нетерпением ждали и горячо любили. Точно так же, как в Нарве, Берта переходила из семьи в семью, и ее встречали и провожали одинаково. «Ты уже пришла?» или «Ты еще не ушла?» Берта старалась помогать в каждом доме, чем могла. Справившись с немногими обязанностями, она отпрашивалась пойти погулять, особенно когда было тепло и не шел дождь. И ей часто разрешали. И брела от дома к дому всеми забытая девочка в большом занятом городе. В сумерках в окнах зажигались керосиновые лампы,
Люди жили своей жизнью, смеялись, плакали, ссорились и мирились. Никому не было дела до Берты. Однажды летним вечером она возвращалась в семью, в которой тогда жила, и вдруг увидела, что зеленая дверь в доме из красного кирпича на другой стороне улицы открыта, и оттуда доносится музыка. Берта перебежала дорогу, подошла к распахнутой двери и осторожно заглянула внутрь. В большой комнате рядами были установлены скамейки. На них сидели люди. Сбоку, за физгармонией, сидела женщина в длинной серой юбке и блузке с оборками. Она нажимала на клавиши и извлекала из физгармонии незнакомую красивую мелодию. Слова песни, которую пели люди, поразили Берту еще больше. «О, приди, о, приди!» — звали они. Берта не могла двинуться с места. Никогда, никогда в жизни она не слышала ничего подобного. Так давно никто не звал и не ждал ее. Девочка с опаской сделала несколько шагов и села на ближайшее свободное место. Физгармония со всхлипом вздохнула в последний раз, и музыка закончилась. К высокому столику в проходе между скамейками вышел мужчина. Он приветливо улыбнулся и начал говорить. Берта ждала, не начнут ли опять петь «О, приди!». Но потом невольно прислушалась к тому, что говорил человек за высоким столиком. Он говорил про Иисуса Христа, которого Бог послал на землю спасти людей. Берта и раньше уже слышала о нем. Но, оказывается, у Христа не было своего дома на земле, и он с учениками ходил по разным городам и селениям. Он делал людям много добра, и все-таки иногда жители городов просто выгоняли его. Как это было понятно и знакомо Берте. А потом Христа убили, но он воскрес на третий день, и теперь живет со своим отцом на небе и зовет туда всех, и ее, Берту, тоже. А здесь, на земле, он обещает помогать всем, кто полюбит его и станет ему служить. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — закончил проповедник. Берта решительно встала и направилась к столику. «Я пришла», — сказала она. Так Берта нашла Иисуса Христа. У нее появилось много друзей. В конце XIX века в Петербурге существовало несколько евангельских собраний, где вместе собирались на служение люди разных классов и сословий. Друзья из церкви окружили девочку заботой и вниманием. Когда она выросла, ее отправили учиться в Швецию. После учебы Берта вернулась в Санкт-Петербург и организовала воскресные школы. Теперь у Берты, директора воскресных школ Петербурга, был свой уютный дом, о котором знали многие люди. Часто детей посылали к ней. «Иди к Берте, она всех принимает». Однажды к ней постучался светлоголовый финский мальчик, и Берта отвела его на занятия в дом княгини Ливан. Класс для мальчиков располагался прямо на широкой светлой лестнице дворца княгини. И Коля прекрасно чувствовал себя в компании таких же, как он, детей, и много узнал о Христе и Иисусе. Он вырос и стал проповедником Евангелия. А сейчас, дети, я открою вам один секрет. Вы все знаете сына этого мальчика Коли, которому Берта помогла познакомиться со Христом. Это Ярл Николаевич Пейсти, голос которого вы каждый день слышите по трансмировому радио. Вот такая хорошая девочка жила 100 лет назад в Нарве и Санкт-Петербурге. И если вы полюбите Иисуса Христа и будете служить Ему всю жизнь, то вы сможете рассказать о Нем многим людям. И кто знает, как прославится имя Божье через вас и через тех, кто от вас услышал о Христе. Арпад Александрович окончил свой рассказ. Дети сидели притихшие. «Я люблю слушать песни по радио», — сказала Таня. «Только часто глушители мешают», — отозвался Виталик. «Мой дедушка ночью передачи ловит, тогда лучше слышно», — авторитетно заявил Павлик. Мы помолились, и детское собрание закончилось.
В большом зале, как всегда, в конце собрания пели общим пением, и дети побежали к своим родителям. Эту историю, рассказанную Арпадом Александровичем, я вспомнила, услышав 8 марта 2010 года о смерти благословенного евангельского проповедника Ярла Николаевича Пейсти. Такой эта история сохранилась в моей памяти. За точность ее я не могу ручаться. Помнить о ней еще могут дети, присутствовавшие на том детском собрании. Все они давно выросли, у многих есть дети и даже внуки. Брат Ардер и брат Токман давно с Господом в вечности, куда ушел недавно Божий служитель Ярл Николаевич Пейсти.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать пророчество Иеремии и обратимся сегодня ко второй главе этой удивительной книги. Первое пророческое послание Иеремии, приведенное во второй и третьей главах, обращено к иудейскому народу, забывшему про живого Бога. Трудно найти в Писании место, которое было бы более искренним, проникновенным и полным сочувствия. Это красноречивое обращение забытого и оскорбленного Бога к людям. Его милосердие и сострадание к провинившемуся и грешащему народу сочетается здесь с предупреждением об ужасных временах, которые ждут иудеев, если они не обратятся на путь истины. Юный царь Иосия, правивший в те далекие времена, искренне искал Господа, но Слова Божьего у него не было. Однако он знал, что с идолопоклонством необходимо покончить. Теперь же у него появился соратник, столь же юный пророк, поддерживающий его начинание и возвещающий необходимость покаяния от имени Бога. Послушайте первые три стиха из второй главы книги пророка Иеремии. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все, поедавшие его, были осуждаемы. Бедствие постигало их, — говорит Господь. Когда-то давно Бог сделал нечто совершенно чудесное, и теперь Он просит израильтян вспомнить, как начинались их отношения, когда Он освободил народ из египетского плена, вспомнить, как они следовали по ночам за огненным столпом, а днем за облаком. В этой жуткой пустыне они искали Господа и шли за Ним. И теперь Бог напоминает им об этом. Когда-то Бог благословил их и дал им хорошую землю, а они отвернулись от Него. Они начали жить с комфортом, не испытывая проблем, но отвернулись от живого Бога и стали поклоняться идолам. Невозможно не заметить, как похоже положение нынешней Америки на положение древней Иудеи. Сегодня Бога с нами нет, хотя когда-то давно Америка была основана людьми, которые верили, что Библия — Слово Божье, и все, что они делали, было основано на этой книге. Как отметил один наш выдающийся историк, сегодня страной управляют люди, незнакомые с ее духовным наследием. Мы отвернулись от Бога. Сейчас мы поклоняемся всемогущему доллару. Наша благая весть исходит из биржи Нью-Йорка. Деньги — это наш Бог. Ефесяне кричали: «Велика Диана Ефесская!» А нынешние американцы кричат: «Велик американский доллар!» О Боге все забыли. Но Бог по-прежнему говорит: «Я помню вас». Израильтяне забыли о Боге, но Бог их не забыл, ибо Он милостив, и велика Его благодать. Через пророка Иеремию он обращается с призывом вернуться к Нему и спрашивает израильтян,

Британию или Америку, и Бог обращается к дому Иакова и ко всему Израилю. Бог обращается к ним, хотя они и находятся под властью Ассирии. Обратите внимание на стихи 5 и 6. «Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Я не сомневаюсь в том, что это одно из величайших мест Писания. Смотрите, с какими чудесными словами Бог обращается к ним. «Что я сделал не так, что вы отвернулись от меня? Что плохого сделал нам Бог, друзья мои, что мы о нем больше не думаем? Почему мы перестали ему служить? Разве он не верен нам? Может быть, он сделал что-то не так?» Он спрашивает: «Какую неправду нашли во мне отцы ваши?» Люди не прошли бы через пустыню, если бы Бог не помог им. Да и сегодня немногие путешествуют в этих местах. Я был на самом краю этой пустыни, и углубляться туда мне не захотелось. Но Бог хранил свой народ в этом ужасном путешествии 40 лет и заботился о них. Послушайте далее стихи 7 и 8. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Священники не говорили: «Где Господь?» И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Сегодня мы так много говорим об экологии и о том, что надо сохранять землю в чистоте, и это правильно. Но мы должны признать, что вокруг столько много моральной грязи, столько разврата. Господь говорит здесь именно об этом. Эти люди осквернили Божью землю. Бог хотел, чтобы они свидетельствовали о нем, а они вместо этого повели себя ужасно и грешно. Бог считает, что ответственность за это несут духовные вожди. И я считаю, что в нашей стране все проблемы начинаются с церкви. Упадок нации начинается с духовности. Сначала идет духовное отступничество, потом моральный упадок и, наконец, политическая анархия. Так погибают великие народы. Священники не говорили, где Господь. Сегодня многие, даже миряне, считают себя учителями Библии и проповедниками, а сами не знают Слова Божьего. Мне печально говорить об этом, но это так. Они не знают Слова Божьего, а потому они не знают и Бога. Чтобы познать Бога, надо знать Его Слово. Бог обращается к своему народу в стихе 9. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Бог говорит: «Я вас не покину, я продолжаю просить вас о покаянии». И разве это не замечательно? Но в то же время Он не собирается прощать преступлений. Послушайте стих 13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Мы видим, что Израиль совершил два зла. Прежде всего, они отвергли Иегову, источник воды живой, а во-вторых, они высекли для себя водоемы разбитые, которые не могут удержать воду. Сколько же людей сегодня сделало для себя свои собственные водоемы и пьет из них? И, конечно же, это не утоляет жажды. Например, если у человека есть 1 000 000 долларов, ему все равно мало, он хочет накопить вторую.

Второй миллион, третий, четвертый, миллиард. То же самое можно сказать о славе. Ее никогда не хватает. И Бог продолжает говорить с народом, осуждая их как отступников. Я читаю 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе», — говорит Господь Бог Саваоф. Конец второй главы Иеремии — это речь против идолопоклонства, которая продолжается в следующей, третьей главе, и я не стану цитировать эти строки полностью, но советую вам очень внимательно прочесть их и без меня. Когда вы ознакомитесь с пророчеством Иеремии, вы просто удивитесь, как все это похоже на нас с вами. Интересно, что человек, отвергающий Бога, обязательно создает себе идолов. И когда человек делает себе своего собственного Бога, он делает его таким, каким он сам хочет его видеть. У людей появляются боги, соответствующие их собственным требованиям. А в результате в созданных людьми богах проявляется грешная природа человека. В первом пророчестве Иеремии, которое начинается во второй главе, Бог осуждает Иудею по двум причинам. Они отвергли Иегову и создали для себя других богов. Первые пять стихов третьей главы продолжают эту тему. Пророчества, описанные в главах со второй по шестую, были произнесены Иеремией в первые пять лет служения, еще до того, как была найдена книга закона. В это время Иосия, который был столь же молод, как и Иеремия, искал Господа и проводил в стране реформы. Прежде всего, Иосия попытался искоренить идолопоклонство, поскольку народ в то время отрекся от живого Бога и стал поклоняться идолам. И мы видим из исторических и пророческих книг, что совместные усилия царя и пророка оказали на народ огромное воздействие. В третьей главе, к которой мы с вами сегодня также обратимся, отступничество упоминается чаще, чем во всей остальной Библии. А значит, это явление очень беспокоило Бога, и Он всеми силами пытался увести израильтян с этого пагубного пути. Иудея обратилась к идолопоклонству, потому что это был легкий и популярный путь, но путь этот вел к упадку и разврату. Послушайте первый стих третьей главы книги пророка Иеремии. «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, — говорит Господь. Иудея дошла до предела безнравственности. Она вела себя как блудница, и поэтому Бог столь настойчиво просит ее вернуться к Нему. Послушайте стих второй. «Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим». Идолопоклонство — это не просто изготовление кумира и поклонение ему. Если человек пристрастился к чему-либо всей своей душой, это идолопоклонство. Библия учит нас, например, что алчность — это идолопоклонство, потому что человек, стремящийся к богатству, посвящает накоплению средств все свое время и силы. В наше время мы встречаем особенно много людей, предающихся греху, причем отдающих своей страсти огромное количество сил. В тот самый момент, когда человек отворачивается от живого Бога, он обращается к чему-то другому, и это другое становится его Богом.
его кумиром. Доктор Кэмпбелл Морган сделал очень тонкое замечание о природе идолопоклонства в сопоставлении с поклонением истинному Богу. Когда человек создает себе Бога по собственному подобию, он только усиливает свои несовершенства. Более того, этот Бог, созданный человеком, будет требовать от него вещей, свойственных его собственной природе. Это заметно в мусульманстве. Мухаммед был великим, замечательным, выдающимся человеком. Но его болезненная чувственность оказалась проклятием для всего ислама. Люди готовы хранить верность тем богам, которые требуют от них чего-то приятного, того, чего им самим хочется. Когда Бог призывает людей, Он требует святости, чистоты, любви. Он хочет, чтобы мы поднимались к Его высотам. Он не станет приспосабливаться к скверной нашей природе. Он не одобряет нечистых и грешных желаний. Он призывает людей расти, пока они не достигнут уровня его собственной святости. Бог всегда зовет людей к чему-то в первую очередь чистому, а уж потом приятному. В первую очередь святому, а уж потом счастливому. В первую очередь праведному, и уж потом радостному. Бог осуждал народ в Иудее, потому что эти люди всецело предались идолопоклонству, и в результате вся страна повела себя совершенно безнравственно. Бог говорит: «Подними свои глаза на высоты». И это значит, что именно на этих высотах и происходили все безобразия. На возвышенностях обычно строили жертвенники идолам. Там происходили разнообразные сексуальные оргии и попойки. Вот до какой низости пала Иудея. Но распутство и безнравственность человечества тех времен сродни отрицательным явлениям нашей сегодняшней жизни. Наши государства отреклись от живого и истинного Бога, и это проявляется в поведении наших политиков и рядовых граждан. Повсюду беззаконие, обман, коррупция. Вот что говорит Бог иудеям, находившимся в аналогичной ситуации. Читаю вам 4 стих 3 главы. «Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд». Бог возвещает, что Он уже начал судить свой народ, лишив их дождя. И даже сегодня в этой земле царит засуха. Им очень нужна вода, больше, чем нефть. Вода для них гораздо драгоценнее. Я верю, что когда иудеи вернутся в Израиль и получат благословение Божье, у них будет много воды. Бог обещал им это. Я думаю, что национальные бедствия, которые случались в Америке в последние несколько лет, это не что иное, как Божий суд над нами. Но мы, к сожалению, не обращаем на эти бедствия никакого внимания и не возвращаемся к Богу. Друзья мои, в заключение нашей сегодняшней передачи мы поговорим о второй обличительной речи пророка Иеремии. Она начинается в 6 стихе 3 главы и продолжается до конца этой главы. В этой речи Бог осуждает свой народ за отступничество. Само это слово встречается в главе 7 раз, а это почти половина всего его упоминания в книге Иеремии. Мало того, у Иеремии слово «отступничество» встречается чаще, чем во всей остальной Библии. Его используют только Иеремия и Осия. Отступничество — это не просто поведение человека, который отступил, как мы обычно думаем. В 4 главе книги пророка Осии Бог наглядно показывает нам, что Он понимает под отступничеством. Послушайте стих 16. «Как упрямая телица упорен стал Израиль. Вам приходилось когда-нибудь загонять бычков в грузовик?» Когда я был маленьким, нашим соседом был человек, которому принадлежало ранчо в Южной Оклахоме. У него было два сына, с которыми я дружил.
Это были шалуны, и я, конечно же, был хорошим мальчиком, но мы с ними играли вместе. Иногда мы помогали на ранчо загонять телят в фургон. Вы представляете себе, на что это похоже? Они упирались передними ногами так, что сдвинуть их было просто невозможно. Мы их толкали вверх, а они скользили обратно. Вот что понимает Бог под отступничеством. Отступничество — это нежелание идти Божьим путем, нежелание прислушиваться к Богу. Когда мы ведем себя так, мы похожи на телят. Мы упираемся и все время скользим назад. Если мы восстаем против Господа и Его воли, мы все время удаляемся от Него. У Иеремии поведение народа Божьего характеризуется не менее ярко, чем в пророчествах Иосии. Читаю вам 6 стих 3 главы. «Господь сказал мне во дни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Друзья мои, Бог сурово обличает здесь свой народ. Но вы наверняка еще помните, как в первом стихе 3 главы книги пророка Иеремии Бог говорит «Возвратитесь ко мне». Он говорит Иудее «Ты вела себя как блудница, но ты принадлежишь мне. Если ты вернешься, я приму тебя». Любой блудный сын, любая блудная дочь, любая блудная семья, любая церковь, или любой народ всегда могут вернуться к Богу. Бог примет вас. Блудного сына ждали дома не побои, а радость о его возвращении. Били его вдали от дома, а дома его приняли с объятиями и поцелуями. В далекой стране он голодал, а отец приготовил ему замечательный пир. Бог готов простить свой народ и советует иудеям учиться на ошибках Израиля, которые уже завоеваны иноземцами. Бог указывает на Израиль, что он вел себя точно так же. Он упирался, как теленок. Бог попытался вернуть его к себе, но Израиль не послушался. И поэтому израильтяне попали в плен. То, что случилось с Израилем, должно было стать уроком и предостережением для иудеи. Дорогие друзья, пускай это Божье предостережение послужит уроком и для вас. Пускай ваши сердца не останутся глухими к напоминаниям о великой милости и благости Бога. А наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иеремии на этом заканчивается. Мы были рады встретиться с вами. Всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 56 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Детские вопросы. Положив на диване вязание, Лариса потянулась и подошла к окну. Серое низкое небо, грязные дороги, голые мокрые деревья, унылый декабрьский пейзаж навевал тоску и вгонял в депрессию. Привычно поправив штору, женщина вздохнула и вернулась к своему занятию. «Рождество опять будет без снега», — обращаясь то ли к мужу, традиционно занятому игрой на планшете, то ли к самой себе, произнесла Лариса. «Как хорошо было бы со снежком! Все вокруг белое, нарядное, словно новая жизнь. А так никакого ощущения праздника». «Угу», — не отрываясь от игры, буркнул Виктор. Затянувшееся молчание прервала 6-летняя Маришка, возившаяся со своими куклами на ковре. «Мам, а что такое это Рождество?» «Ага, Рождество. Что это такое?» «Слово «Рождество» означает рождение. Праздник в честь рождения».
3: «Чье рождение? Мое?»
2: «Нет, твой день рождения в мае. А это день рождения Иисуса Христа». Не прерывая работы, ответила Лариса, искренне надеясь, что на этом вопросы будут исчерпаны. В ее 30 с небольшим лет она не была человеком религиозным, поэтому познания в предмете были достаточно ограниченными. Но не тут-то было.
3: «А кто такой Иисус Христос? Он наш родственник, как дядя Вася? Почему тогда я его не знаю? Он что, на нас обижался, поэтому раньше не приезжал, а сейчас хочет приехать в гости? А почему у него такая странная фамилия Христос?»
2: Произошло именно то, чего Лариса больше всего боялась. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Иисус нам не родственник. Он вообще жил 2000 лет назад. Христос — это не фамилия, а скорее звание такое. Иисус Христос с греческого вроде как «спаситель» переводится».
3: «Вау! Он что, был греческий спасатель, как в передаче «Служба 911»? «А он спасал животных или людей? И многих он спас?»
2: Мелькание спиц заметно замедлилось. «Не греческий, а из Израиля. И не спасатель, а спаситель».
3: «А в чем разница?»
2: «Ну...» Лариса беспомощно посмотрела на мужа. «Это тебе лучше папа объяснит». Бросив сердитый взгляд на жену, но не желая уронить свой отцовский авторитет в глазах ребенка, Виктор отложил в сторону планшет, откашлялся и важно произнес: «Спасатель спасает нескольких людей, а спаситель спас всех». Считая вопрос исчерпанным, он снова вернулся к игре. Но не тут-то было.
3: «Всех?» Глаза Маришки округлились от удивления. «И вас с мамой?»
2: «И нас с мамой», — не отрываясь от игры, произнес Виктор.
3: «А вы что, терпели бедствие?»
2: «Какое бедствие? Нет, никакого бедствия мы не терпели».
3: «Тогда чего же вас надо было спасать?»
2: «Понимаешь, Иисус спас всех людей от грехов».
3: «От грехов? А это как?»
2: — не собиралась сдаваться Маришка. «Это тебе лучше мама объяснит». Виктор шутливо показал Ларисе нос.
3: «Грехи, доченька, это плохие поступки. Вот ты, например, вчера съела все конфеты из вазочки, хотя я тебе запретила. Это грех. Или когда ты с Аленкой из-за игрушек ссоришься. А вы с папой тоже делали эти грехи? А теперь не делаете, потому что Иисус вас спас? А как он вас от них спасал?» Понимаешь, Бог, который на небе, должен был за грехи наказать каждого человека, и нас с папой тоже, — поспешно добавила Лариса, стараясь предвосхитить очередной вопрос, — а наказал одного Иисуса.
4: Ничего себе! Это как Вовка, который у тети Маши поломал все цветы в палисаднике, а свалил все на Андрюшку, и того родители наказали. Вы тоже на Иисуса все свалили?
3: Что за глупости? Никто ничего не сваливал. Иисус сам добровольно согласился, чтобы его наказали за других. А Андрюшку Вовка просто оговорил.
4: А как Бог наказал Иисуса? В угол поставил или на компьютере играть запретил?
3: Ну, компьютеров тогда вообще не было. Бог наказал Иисуса гораздо сильнее. Он умер на кресте.
4: Умер?
3: На глазах у Маришки показались слезы.
4: «Значит, этот Бог очень злой? Я не хочу с ним водиться!»
3: Лариса растерянно посмотрела на дочь. Никогда раньше, хотя она и считала себя христианкой по праву рождения, не задумывалась над смыслом и основанием такого любимого ею праздника Рождества, да и всего христианства в целом. Видя растерянность жены, в разговор вступил Виктор, который, забыв о своей игре, уже некоторое время внимательно прислушивался к беседе. «Нет, доченька, Бог не злой, а справедливый. Если за грехи не наказывать, тогда каждый будет вытворять такое, что жить станет невозможно».
4: «Несправедливый, несправедливый!» — упорствовала Маришка. «Почему он одного Иисуса наказал? Он его вообще убил, а ведь Иисус ничего плохого не сделал».
3: Девочка начала тихонько всхлипывать.
5: «Но тогда он должен был бы наказать меня и маму», — чувствуя, что попал в ловушку, в отчаянии выпалил Виктор.
3: После этих слов Маришка заплакала еще горше. Лариса решила разрядить обстановку и утешить ребенка. «Зайенька, да ты не расстраивайся так, ведь Бог потом Иисуса воскресил».
4: «Как это воскресил?»
3: «Это значит, что Иисус ожил. Он и сейчас живой».
4: От удивления Маришка моментально прекратила плакать. «Выходит, что Бог наказал его понарошку?»
3: «Нет, не понарошку, а всерьез. Просто Иисус тоже был Бог, поэтому он и воскрес».
4: «Значит, вместо вас Бог наказал сам себя?» «Ой, мамочка, что-то ты не то говоришь, так не бывает», — рассмеялась Маришка. «А почему же тогда?»
3: Но тут, к великому облегчению обоих родителей, часы пробили 9. «Так, все. Все остальные вопросы завтра. Детское время закончилось. Умываться, чистить зубы и спать», — решительно скомандовал Виктор. А когда Маришка вышла из комнаты, шутливо вытер рукой со лба пот. «Ох уж эти мне детские вопросы!» Ночью Виктор никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, перебирая в памяти разговор с дочерью. Ему, взрослому человеку, было неловко, даже стыдно от того, что он совсем не понимает ни смысла, ни значения прихода в мир того, чье рождение помпезно отмечают на протяжении 2000 лет. А грех? Ведь он никуда не исчез. Так каким же образом Иисус спас людей от греха? Если все грехи прощены, то как же тогда быть со страшным судом, которым грозят нераскаявшимся грешникам? Покаяние — еще одно слово, смысл которого для Виктора оставался темным. Что оно означает? Если просто попросить прощения за проступок, то этого однозначно мало. Ведь сколько раз он сам просил прощения за свои неблаговидные поступки, чтобы повторять их снова и снова? Или вот еще вопрос. Какое значение для него, Виктора, имеет весть о том, что Христос воистину воскрес? Где взять ответы? Потом, словно кто-то невидимый, позвал его. Виктор тихонько, стараясь не разбудить жену, встал с кровати и решительно направился в зал, где на самой верхней полке книжного шкафа стояла подаренная матерью книга, способная дать ответы на все его вопросы. Смахнув с Библии пыль, он открыл ее на истории рождения Иисуса Христа,
5: и стал жадно вчитываться в святые строки. Перед его мысленным взором открывались величественные страницы земной жизни Бога-человека, который 2000 лет назад покинул небесный чертог, чтобы сегодня полностью изменить и его, Виктора, жизнь. Увлекшись чтением, он не сразу заметил, как из спальни вышла жена и присоединилась к нему. Уже под самое утро они вдвоем, до глубины души, пораженные мощью и силой Божьей любви, не сговариваясь, склонились перед Господом в молитве. За окном, подсвеченный яркими звездами, медленно падал снег, покрывая белым пушистым покрывалом прошлую грязь и серость.
1: Эссе Иван Лещук. «Сильна, как смерть, любовь». Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг осознал, что это про них. Их было двое, он и она. Они нашли друг друга и жили одной жизнью, самой обыкновенной жизнью двух самых обыкновенных счастливых людей. Они были счастливы, потому что любили друг друга. Он продолжал читать, и чистые мечты посетили его сердце. Это были грезы о таинстве жизни, о самой интимной, святой и тесной связи между двумя людьми, мужчиной и женщиной. На собственном опыте он убедился, что нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18, двоим лучше, нежели одному, Екклезиаст 4.9. Он знал, что такое одиночество, он испытал грусть и тоску на собственном опыте. Осознавая тайну единения двоих, Достоевский однажды написал: «А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи». Окунаясь в прошлое, он вспоминал, как когда-то искал свою единственную родную душу. В свои молодые годы он уже понимал, что, любя другого, человек как бы покидает тюрьму своего одиночества и изоляции. Любовь – это упразднение одиночества, рассеивание мрака, эгоизма, погружение в смысл бытия. Нарциссизм и сосредоточенность на себе не были его уделом. Чистота помыслов и красота души – вот к чему он стремился. Он понимал, что только чистые сердцем Бога узрят и обретут гармонию в жизни. Ведь именно духовная чистота дает крылья истинной мужественности, собственно, как и женственности. Чтобы взлететь, человек должен оттолкнуться от зла, иначе полет в красоту не состоится. Полет любви основан на преодолении зла. Он поверил словам философа, он познавал смысл любви. Внутренний голос, не заглушенный грехом совести, управлял его жизнью лучше всяких законов и запретов. Предельная честность с самим собой научила его слушать иную музыку жизни и не танцевать под ритмы толпы. Он знал о прелести чистого, сбалансированного пути и неуклонно продвигался вперед к заветной цели. Чувство меры во всем сопровождало его с детства. Научившись служить другим, служить жертвенно, самоотдачей, он начал по-настоящему ощущать жизнь и ее истинную романтику. Живя в перспективе вечности, он служил людям, умел общаться с Богом и был счастлив, но ему не хватало ее. Он молился о ней и надеялся на встречу. И эта встреча не была случайной. А разве бывают случайности в жизни водимых Господом людей? Невидимые руки направляли его с детства, поэтому, когда он познакомился с ней, сомнений не было. Господь организовал эту встречу, Господь привел ее к нему. Да, она была красива, но в ней было нечто большее. Ее душа была чистой и умной, она излучала свет. Ее женственная скромность, красота и обаяние поразили его сердце. Выражаясь библейским языком, она обладала нетленной красотой. В этом и заключался секрет ее неотразимости. «Пленила ты сердце мое» — Песнь 4.9. «Осветилась и его душа». «Я узнала тебя из многих», — ответила она. «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь». Песнь 8.6. «Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы», — говорил ее взгляд.
6: Они поняли друг друга почти без слов. Тогда она подарила ему свое чистое, хрупкое сердце. Он никогда не хвалился своими подвигами. Господь исцелил его от этой болезни духа. Зато она слышала от других о его способности дружить и любить по-настоящему. Ведь неизменный спутник подлинной любви и дружбы – страдания, проистекающие из чувства ответственности за безмерно дорогого человека. Во время войны его смертельно раненый друг находился в очень опасной зоне, обстреливаемый противником. «У твоего друга смертельное ранение, нет смысла рисковать еще одной жизнью», — говорили ему офицеры. Однако он рвался спасти друга. Рискуя жизнью, он принес его на руках. «Видишь, это было бессмысленно, ведь он уже мертв», — вновь повторяли офицеры. «Нет, я получил свою награду», — спокойно и несколько задумчиво ответил он. «Когда мой умирающий друг увидел меня, он произнес всего лишь несколько слов. «Брат, я знал, что ты придешь. Я знал, брат». И она знала, что такой не подведет, не бросит, не изменит, даже во времена тяжкие. Восторженная нежность завладела ими всецело и взаимно. Они летели в пространстве любви. Когда-то английский писатель Клайв Льюис, вспоминая свою молодость, откровенно признался: «О целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Но он и она знали цену целомудрию, они дорожили своей честью. Окружающая их культура уже давно утратила понятие стыдливости, но они хранили свой разум, берегли свои сердца. «Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Пушкин, Борис Годунов. Они знали, что любая измена – это низкий и презренный поступок, это вероломство и страшный эгоизм. Измена – это ослепление, когда думаешь только о себе, не понимая, какое горе приносишь другому. Изменяя, человек фактически перестает жить по-человечески. Изменник теряет рай незапятнанной совести. Шекспир заметил: «Весы судьбы точны и справедливы, изменник-ветренец найдет в пути, червонца не купить за грош фальшивый». Он и она устремлялись к счастью. Его чистая любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. Подобные переживания влюбленных описаны и в романе Льва Толстого «Воскресенье». Молодой князь Нехлюдов испытывал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша познает всю красоту и важность жизни. Между ним и его любимой установились те особенные отношения, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. В ее присутствии все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Даже в минуты грусти, когда его постигали неудачи, стоило ему только вспомнить, что есть Катюша, и он увидит ее, и все рассеивалось. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для нее, и для него. Аналогичную мысль озвучил Виктор Гюго в романе «Отверженные». Описывая чистые отношения между Мариусом и Казеттой, гениальный мыслитель написал: «Был предел, которого они не переступали. Мариус чувствовал преграду, чистоту Казетты. Казетта чувствовала опору, честность Мариуса. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал». Но вернемся к нашей притче. У наших героев было церковное венчание, христианская свадьба, радостное, красивое, незабываемое событие. Праздничная атмосфера, торжественная обстановка, белоснежное платье и фата невесты. Все видели их счастливые лица, дарили подарки, высказывали пожелания, звучала особая музыка. А они видели нечто большее. Им было дано познать нечто более возвышенное. Они давно научились жить в осознании и ощущении присутствия Бога. И невидимое пребывание того, кто создал вселенную и человека, кто сочитывает, кто является главным свидетелем их союза, было бальзамом для их душ. Они знали, что их сочитывает не только пастор, их сочитывает сам Господь. А ведь все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Экклезиаст 3.14. Хорошо весьма Бытие 1.31 делает Бог. С детских лет, еще не зная друг о друге, он и она посвятили своей жизни Богу, полюбили его всем сердцем и искали его лица. Они знали, что настоящее счастье невозможно без Бога, что настоящая любовь ждет и должна быть хранима. Сочитанные на небесах, они стали как одна плоть, Бытие 2.24, неразлучные навеки, соединенные невидимыми узами священной любви и заветных отношений. Он носил ее на руках, зажигал для нее на небе звезды по ночам. И все говорили: «Еще бы! Как его не любить? Ведь он идеал, с таким легко быть счастливой». А они слушали эти речи, улыбались и не говорили никому, что идеалом его сделала она. Он не мог быть другим, ведь был рядом с ней. Это было их маленькой тайной. Шли годы. Они жили просто и скромно, но в любви и согласии. И всем казалось, что они становились похожими друг на друга даже внешне. Ведь вполне возможно, как говорят мудрые люди, что в любви между мужчиной и женщиной каждый из них как бы рождается заново. Говорят и о том, что, возвышая другого, человек возвышается сам. В область откровенного и интимного они не пускали никого, считая, что интимность по своей природе и сути исключительна, а не всеобща. Интимность союза двоих – это тайна двоих. Ее не разделяют ни с кем, разве что с Богом. Ведь Господь и так все знает. Господь научил их любить друг друга по-настоящему. Господь знал их радости и печали, взлеты и падения. И они не скрывались от Него. Они не скрывались и друг от друга. Откровенность и прозрачность в отношениях придавали их жизни особую красоту. В минуты скорби, во времена грусти и разочарования, они находили утешение и успокоение в Боге. Они любили друг друга, и поэтому трудности жизненного пути преодолевались легче, а ведь порой очень скорбными путями проводил их Господь. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее» Бытие 29.20. «И он любил свою избранницу, бесценное сокровище от Бога, и эта любовь подарила и ему, и ей целый мир, скрытый от глаз других». У них были искренние и чистые отношения, сокровенные, задушевные и глубоко личные. Они ценили даже короткие мгновения общения друг с другом. Полное доверие и абсолютная верность, слияние душ. Никаких обоюдных претензий, ведь когда двое доверяют друг другу, тогда они спокойно делятся своими тайными мечтами, свободно проявляют свои чувства, не требуя ничего взамен. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» Песнь 1.14 говорила ей его сердце. И это было сильнее и приятнее самых высокопарных слов, самых дорогих подарков. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!» Песнь 1.15 отвечала ее душа. И даже если он не слышал этих слов, он чувствовал их сердцем. Ведь сердце не обманешь, оно не терпит фальши и пустых слов. О любви надо говорить в полтона. В полслова, жестом, взглядом, поступком. Нежность, тонкость и деликатность прикосновения душ по-настоящему прелестна. Грубость же и фамильярность разрушительна даже для тела. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно» Песнь 2.14. Он и она любили смеяться, смотреть на закат солнца, слушать шум прибоя и петь в ночной тиши. Окружающие не понимали, почему они избегают мирского шума, боятся светской суеты и блеска. Им было хорошо вдвоем, а остальные смогли об этом только догадываться. Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не мудрено, что он такой счастливый». А они только смеялись и не говорили никому, что она создана для семьи только с ним. И только ему может быть хорошо в ее доме. Это был их маленький секрет. И никто из посторонних не заметил, что уже давно его юношеская влюбленность перетекла в настоящую мужскую любовь. Общение с ней стало для него не просто пристанью целомудрия, как выражались святые отцы, а оазисом любви и согласия. Он хорошо знал, что даже большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь 8.7. Он любил именно ее, прекраснейшую из женщин. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях, а вода проникла в его башмаки, а звездные лучи — в его душу, написал когда-то Виктор Гюго. И никто не знал, как светло и тепло становилось у него на душе при одной мысли о ней. Творческие порывы овладевали сердцем, взлетала душа в недосягаемые выси, жизнь и труд на крыльях духа совершались с великой радостью во имя Бога и ближних. Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем он ей такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных?» Но никто не знал, что он сильнее всех на свете, ведь они были вместе. Это было ее тайной, и она любила его безмерно, а красота приумножается любовью. Иногда ей казалось, что она готова была последовать за ним на край света. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне» — песня 6.3, — говорила ее жизнь. Ему не нужны были доказательства, ведь разве можно заставить себя любить или уважать, и разве можно изменить своему сердцу? Ведь неверность, как и смерть, не знает нюансов. Адовы круги — удел всех неверных, в замкнутый круг сиюминутных удовольствий попадают рабы страстей, и душа умирает. Он и она выбирали жизнь. Своей судьбой гордимся мы, подвигом жен декабристов она восхищалась всегда. Добровольное изгнание в Сибирь. Женщины-героини выбрали эту участь сознательно. Вот начальная часть подписки, которую давали жены декабристов, приезжая в ссылку к своим мужьям. «Я, ниже подписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, имея желание жить в арестантской казарме вместе с мужем моим». Через много лет сын Марии Волконской писал: «Припоминаю слова, не раз слышанные мною в детстве, в ответ на высказываемое ей удивление по поводу того, что она могла добровольно лишить себя всего, все покинуть, чтобы следовать за своим мужем. Что же тут удивительного?» — говорила она. 5000 женщин каждый год делают добровольно то же самое». А Давыдова, вернувшись из ссылки, говаривала: «Какие героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями». Шло время. Она перевязывала ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все говорили: что он в ней нашел? Ведь у нее морщинки под глазами, ведь что ему стоит выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что она была для него самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую любят? Но это было его тайной. Тайной, которую он благоговея оберегал, как хрупкую вазу. Мы смотрим на звезду по двум причинам. Потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние, еще более великая тайна — женщина, Виктор Гюго. И он смотрел на нее, как на таинственную звезду, принадлежащую только ему. И звучала симфония любящих сердец, и ничто не могло погасить пламень их чистой любви. А семейная лодка уже давно плыла в открытом океане жизни, то подвергаясь опасностям и лавируя среди штормов, то наслаждаясь светлым и безмятежным небом. Такова жизнь. И они жили, любили и были счастливы. И все недоумевали, как можно не надоесть друг другу за такой срок. Неужели не хочется чего-нибудь нового? Но они так ничего и не ответили. Просто их было всего лишь двое, а всех остальных было много. Но они все были одиночками, ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их тайной, это было то, что нельзя объяснить, да и не надо».

0: сделала тот шаг.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
2: Ничем не заменить мне Божью любовь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Идите ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Рассказывают, что в древние времена был очень богатый человек, который время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков своего города. В это время его окружали богато одетые придворные, и нищие сидели за тем же столом, одетые в свои грязные рубища. Один из придворных нечаянно испачкал свою богатую шелковую одежду и не мог ее надеть. Он знал, что не может быть за столом в такой одежде. Сидел он в унынии дома, пока его не осенила мысль, что на обеде одни будут присутствовать в красивых одеждах придворных, а другие в нищенских лохмотьях. «Нет», — сказал он, — «я все же смогу увидеть лицо моего господина». И больше уже не горюя, он оделся в рубище нищего и сел за столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. Дорогие друзья, Иисус Христос любит вас. Если вы чувствуете, что не можете прийти к Нему в качестве спасенного святого, придите к Нему как грешник, чтобы принять от Него прощение грехов, спасение, усыновление, мир и радость, но только придите к Господу с простой детской верой. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. И действительно, на протяжении всей истории человечества таких случаев жертвенной любви, когда, например, муж добровольно принимал смерть за свою жену, а жена за мужа, было немало. Но история не знает ни одного такого примера, чтобы кто-то захотел отдать жизнь свою за врага. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мартин Лютер называл этот стих «Библией в миниатюре». При чтении его на своем предсмертном ложе он сказал: «В этих словах мое единственное утешение и надежда». От этих слов, говорил он в одной из своих проповедей, печальное сердце становится радостным, а духовно мертвое сердце обретает новую жизнь. Придите же к Иисусу Христу.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Советы бывают разные. Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И сказал он ему: «И я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему». Третья книга Царств, 13 глава, 16 по 18 стихи.
2: «Папа, папа, пойми же, наконец, мы идем не в ту сторону!» Возбужденно жестикулируя руками, кричали Дима и Кирюша. Папа спокойно слушал их, наполняя

0: наполняя очередную флягу родниковой водой. «Откуда вы это взяли?» – спросил он, наконец, сыновей. «Мы разговаривали только что с местными ребятами. Так они же, наверное, лучше нас знают дорогу». «Советовать путникам идти в ту сторону – это значит направлять их на верную гибель. Там же болото. Да такое коварное, что если бы и хотел кто-нибудь помочь, то не сможет, всех засосет. И на карте оно особенным образом отмечено. К тому же я здесь не раз проходил. Никогда не доверяйте советам незнакомых людей. Помните, я еще дома говорил вам об этом отрезке пути. У нас есть карта, проверенная личным опытом. Ее и надо придерживаться». Как много зла приносят людям непутевые советчики. В Библии тоже упоминаются такие случаи, когда люди доверяли свою жизнь лжецам и погибали. Вспомните, что произошло с Адамом и Евой в Эдемском саду, когда они послушали змея. Есть немало таких людей, которых объединяет одна цель – заставить человека усомниться в правдивости Божьих слов. Поэтому прислушайтесь к совету Божьему. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Нам стоит также подумать над тем, что мы советуем своим ближним.
1: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

под его крыльями, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Книга Руфь, 2 глава, 12 стих. Такая небольшая книга Руфь содержит два искренних гимна, прекрасно исполненных двумя людьми, пришедшими успокоиться под крыльями Бога. Гимн Руфи. Женщина, любившая Бога, Руфь, только что полностью доверилась Господу Израиля. Несмотря на то, что она была воспитана в языческой стране, Руфь отдала все свое сердце и всю свою верность Богу Израиля, единственному истинному Богу. В ее словах к Наимине, ее потерявшейся родственнике в свекрови, в словах полных веры Руфь выразила свою преданность, и слова эти читаются как гимн. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Руфь, 1 глава, 16-17 стихи. Гимн Вооза. Вооз был мужчиной, любящим Бога. Он был также землевладельцем и дальним родственником Руфи по линии отца ее погибшего мужа. Встретив Руфь, он благословил и поддержал ее в ее новообретенной вере в Бога словами, которые тоже звучат как гимн. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Какие прекрасные слова! Руфь пришла и работала так усердно на этом жарком ячменном поле, чтобы найти пропитание еще на один день для себя и своей овдовевшей свекрови. Наверное, Воозу она напомнила хрупкого птенца. В гимне изображается женщина, любившая Бога и нашедшая покой под его крыльями, его оберегающими, безопасными, заботящимися, сильными, теплыми крыльями. В Священном Писании Бог изображается подобным матери птицы, укрывающей своих маленьких птенцов крыльями, Псалом 35:7. И эту же метафору использовал Вооз, чтобы прославить ту, которая всем своим сердцем доверилась Богу и нашла у него покой. Доверяете ли вы Богу в первую очередь? Полагаетесь ли вы полностью на того, кто лично оберегает и заботится? Успокоились ли вы под его любящими крыльями? Бог, ваш Небесный Отец, ответственен за то, чтобы защитить вас. Вы же отвечаете за то, чтобы довериться ему и успокоиться под его крыльями.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В эти дни мы вспоминаем День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короны осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синедрион? Их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть. Но от веры в тюрьмах, на аренах Дух Утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом духе жить. Это Он несет, когда нам трудно. Это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны. Только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге. Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает нашим сердцем, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

сохрани меня от ошибки. Не позволь все вконец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душой уверить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, великий Боже. Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас?»
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути? Все это перечесть мы не сможем. На тебя уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед? Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы, ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за духом, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязни мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнесть, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде, Иисус Христос во мне живет, и в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира Божия, я духом святости Твоим. И если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно. Но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, плюс 49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Значит, друзья, тема нашего урока будет «Возвращение». Мы входим в размышления по книге «Русь». Возвращение домой – это всегда праздник. Давайте представим себе впечатление Наимини, когда она после более 10 лет возвращается домой к себе в Вифлеем. Для Руфи это все ново, она там никогда не была до этого. Для нее поля Мавицкие – это дом родной, а тут она за границей. А для Наимини, по мере того, как она подходит к дому, ее сердце учащенно бьется. Она идет домой. Вам, наверное, приходилось когда-то отлучаться от дома, я тоже часто езжу, и для меня всегда большая радость возвращаться домой. Знаете, такой внутренний настрой, за день до уезда ты уже настраиваешься, что ты возвращаешься домой. И пускай ты не живешь так богато, может, как другие люди, и может, у тебя дома не все в порядке по некоторым вопросам, там всякое, знаете, бывает, но ты едешь домой, где тебя ждет любимая жена, дети. Так вот, Наимень возвращается домой. Тема проповеди моей – возвращение домой – это всегда радость. Для того, чтобы вернуться домой, надо из него уйти. Поэтому был момент, когда Наимень вышла из Вифлеема, и теперь цитата из книги «Русь». «Наимень пошла обратно с полей Моавицких». Она вышла из того места, в котором жила. Значит, было время, когда она с мужем Элимелехом пошла в землю Моавицкую, чтобы жить. Теперь пришло время, когда она возвращается домой из того места, где она жила. Я напомню о том, что мы говорили с вами про Авраама, который тоже сошел в Египет, а потом пришло время, он поднялся из Египта и вернулся назад в Вифиль, где поставил жертвенник. Некоторые вопросы для размышления. Почему Наимень вернулась в Вифлеем? Ну, мы слушали уже такую версию, она имеет основание, да, что Наимень, она покаялась. Это был ее Йом-Кипур, мне понравилась мысль к празднику, да. То есть она осознала то положение, в котором оказалась, снизошла в смирении перед Богом, перестала называть себя приятной Амарою, да, и она решила вернуться в Вифлеем. Но там еще есть такое место. Она услышала, что Бог дал хлеб народу своему. Да, посетил народ свой и дал хлеб. Как вы думаете, а если бы Бог не дал хлеб, Наимень вернулась бы или нет? А теперь возникает другой вопрос. Неужели спустя 10 лет наконец-то в Вифлееме появился хлеб? Или вы думаете, что с тех пор, когда они ушли от голода, до сих пор там не было хлеба более 10 лет, и вот наконец-то Бог дал хлеб, и она решила вернуться назад? Хлеб там был раньше, но наступил момент, когда она услышала, что есть хлеб. Вы знаете, Евангелие, оно и сейчас есть, но не все люди слышат о том, что есть хлеб. То есть наступил момент, когда она услышала, что есть хлеб, но не потому, что его раньше не было, а потому, что она-то просто не слышала. Не слышала. Так вот, друзья, здесь такая мысль о том, что можно придраться к Наимени. Наимень, а если бы не было хлеба, ты бы туда не вернулась. Дело в том, что мы, люди, являемся духовными существами и материальными одновременно. Поэтому духовно она восстановилась в отношении с Богом, но и без материального хлеба, как бы куда там, да? Здесь у меня такая мысль есть, что Бог сотворил сначала духовный мир, это ангелы, которые не являются материальными созданиями. Они поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и слава Его полна вся земля». По истечении времени Господь сотворил только материальный мир, это животные и птицы, которые не являются духовными, а затем человека, который является и духовен, и материален одновременно. Поэтому, братья и сестры, мы с вами не ангелы, хотя поклоняемся Богу как ангелы, и даже как ангелы мы мыслями можем лететь аж наверх. В этом плане мы как ангелы. Но мы с вами не ангелы, потому что у нас еще есть материальное тело. Но мы с вами и не животные, потому что мы еще и духовные. Поэтому здесь нет обезьян, здесь нет овец, здесь сидят люди. Да, хотя иногда люди себя могут вести как животное. Как есть такое стихотворение: «В саду на дереве сидела одна из старых обезьян и с удивлением глядела, как человек валялся пьян. Много раз хотел подняться, не видя помощи вблизи, и как свинья он извалялся. Одежда, тело, все в грязи. Такого нет у нас изъяна, твердила в сердце обезьяна. У нас в роду такого нет, чтобы позорили так свет». И заключение. «Себя вы, люди, укорили, до полной пошлости дошли, и нас, обезьян, жестоко укорили, сказав, что вы от нас произошли». Да, мы с вами не животные, потому что мы еще и духовные люди, да? мы и как ангелы бьем поклоны, скажем условно, да, то есть молимся Богу, и мы как животное. Кстати, заметка такая, когда Бог творил видимый и невидимый мир, Он назвал только неодушевленные вещи, только неодушевленные, солнце, день, тьма, а животным Он дал задание, чтобы Адам назвал. То есть Адам называл все то, что двигается и дышит, а Бог назвал все неодушевленное. Итак, мысль такая. Почему она вернулась в Вифлеем? Потому что она духовно восстановила свои отношения с Богом, и она услышала, что Бог дал хлеб, потому что мы с вами и духовные люди, и материальные. По разным причинам, да, люди возвращаются к Богу. Сегодня Вадим Петрович об этом говорил. Я опускаю некоторые мысли, которые он уже сказал, что я выписал из первой главы 10 глаголов о возвращении Наимине. Ну, например, я их прочитаю. Возвращаясь, возвратитесь, возвратимся, возвратилась, возвратитесь, возвратись, возвратиться, возвратил, возвратитесь и возвратилась. Возвратилась. То есть 10 раз только в одной главе речь идет о каком-то возвращении. О каком-то возвращении. 21 стих. Помните, что сказала? Вот заметка очень важная. «Я вышла отсюда с достатком, а Господь возвратил меня». Значит, не наоборот. Она могла бы сказать: «Господь вывел меня из земли иудейской». Господь вывел, а я вошла в землю Моавицкую. Но она не так сказала. Я вышла, но это не было решение Господа, а вот Господь меня возвратил. И получается такая хронология. Когда человек уходит от Бога, здесь Господа нет. Это не его решение. Она вышла, а вот возвращает Господь. А вот возвращает Господь. Братья и сестры, на самом деле так в духовной жизни, когда люди уходят от Господа, допустим, член церкви, он уходит, это было его решение, но милость Господа в том, что он возвращает назад, откуда вышло, откуда вышло. И есть такая история, сегодня, кстати, было сказано, что она встала и пошла. Блудный сын, когда сидел у свиного корыта, он сказал сам себе: «Я встану и пойду». Встал и пошел. Встал и пошел. Это возвращение. И вообще это очень приятно, когда люди возвращаются домой, когда они возвращаются в то положение, в котором Господь хочет их видеть. Я сегодня, когда сидел, размышлял тоже на эту тему, слушал проповедников, вспомнил одну библейскую историю, которую хотел бы сюда присовокупить к этой мысли. Вы помните, когда Давид уже стал царем, вошел в силу, однажды он обращается к своим придворным и говорит: «Скажите, есть ли еще кто-нибудь из дома Саулова, которому я мог бы оказать милость?» И те стали перебирать в уме: «Так, внуки Саула, правнуки, племянники, что там есть?» И говорят: «О, есть один, но он хромой». «А кто это?» «Это Мемфифосфей, сын Иоаннафана, внук царя Саула». И они говорят: «Он хромой». И тогда Давид говорит: «Приведите его ко мне», то есть верните его сюда, в дом царский. Он же внук царя, он должен жить в доме царском, а не в Ладиваре, в городе без пастбищ. История была такова. Когда была война с филистимлянами, народ стал разбегаться. И нянька, которая ухаживала за Мефифосфеем, она взяла его на руки, побежала и уронила. Кстати, это пример того, что нянек должны носить мамы, а не, детей должны не няньки носить. Вот надо же нянька, да, и уронила. Одного и уронила. Ну ладно, мы ее осуждать не будем. Возможно, такая ситуация, там сзади, нет, ну не ракеты были, да, там не танки, а колесницы какие-то. И она взяла, уронила. И в Библии написано, что он стал хромым на обе ноги. Похоже, он обе лодыжки свои поломал. Вообще очень печальная картина. 5-летний мальчик и теперь вообще ходить не может. Братья и сестры, этот мальчик был хромой не на одну ногу, а на две ноги. Он вообще практически ходить не мог. Это сейчас коляски, приспособления. И вот этот мальчик рос полным инвалидом всю жизнь. Теперь он уже взрослый мужчина. И он продолжает жить не там, где ему нужно жить, потому что его нужно было вернуть в дом царский. Он жил в городе Ладивар, а это город без пастбищ. Вы думаете, это самое лучшее место для внука царя? Конечно же, нет. И друг Давид говорит: «Пригласите его ко мне». И когда Мефифосфей является перед лицом царя, похоже, у него сердечко очень сильно билось, потому что когда цари приходили на трон, они убивали, истребляли потомков предыдущего царя. как конкурентов. И, наверное, Мефисофель думал так: мне конец. Царь Давид меня вызвал для того, чтобы убить меня, потому что я внук его врага Саула. И вдруг Давид говорит: Мефисофель, не бойся, ты станешь одним из моих сыновей. Вы знаете, в этой картине, вторая книга Царств, 9 глава, я вижу полное Евангелие, благодать и истины. Когда Давид садит за стол внука своего врага. Вот мы были грешниками, и Господь нас посадил за царский стол. Мы его дети. И вы знаете, я сегодня настолько вошел в это размышление, что представил себе такую картину. Итак, скажем, условно, четверг, 12 часов дня, дело идет к обеду. Царский колокольчик звонит к обеду. И вот теперь в столовой накрытый богатый стол. Это дом царя Давида, это его дворец. Там слуги и служанки. И вот Давид приглашает всю семью к обеду. Давайте мы подойдем сюда и посмотрим, кто же у него сидит за обедом. Ну вот я себе написал. Красавица Авесалом. Сидит, это сын Давида. Первый жених на деревне. Немножко городоватенький. Но тем не менее, да, длинный волос. И вот он сидит в ожидании обеда. А вдруг заходит молодой парень. Он никогда не расстается со своими книжками. Это Соломон. Он даже за обедом читает, что-то пишет. И у него постоянно не хватает времени. Он такой деловой. У него везде книги и тетрадки, да, и ручки. Но он сын царя. Он занимает место рядом с Авесаломом. Дальше мы идем смотреть. И видим, сидит надменный Адония. Его мысли заняты только лишь одном. Как бы увеличить количество своих охранников, скороходов, которые будут охранять его, как будто он уже царь. У него там свои планы определенные. Такой надменный и гордый Адония. Идем дальше. Рядом сидит девушка прекрасная по имени Фамарь. Это дочь царя Давида. Похоже, многие ребята не прочь жениться на ней, чтобы стать зятем царя. И вот Фамарь сидит, а около нее сидит ее братишка Амнон, который как-то странно на нее поглядывает. Такое аморальное поведение, он то кружку сока подал, то что-то. Что-то он не то по отношению. То есть, он, типа она его невеста уже, да? И вот все кажется приготовлено к обеду, уже колокольчик прозвенел, но, знаете, Давид не начинает молиться. Он еще кого-то ждет к обеду. Он хочет кого-то подождать. Как вы думаете, кто это? Это Мефифосфей. Он же полноправный член этой семьи, потому что к нему провели милость, его возвратили в дом царя. Он, а это радость. Давайте представим себе такую картину. Стук палочки, да, и вот ковыляет этот полный вот мужчина, которому жить и радоваться, а он хром на обе ноги, он почти ходить не может. А что испытывал Мефифосфей, когда он постоянно садился за царский стол? Наверное, какое-то неудобство, недоумение. Неужели так много может быть милости у царя, что он меня, внука царя Саула, сделал одним из сыновей царя? И вы знаете, когда Мефифосфей занимал свое место, он, наверное, от стыда даже свои ноги скатертью прикрывал, чтобы ему стыдно понимать свое положение. Но, да.
1: Он был сын друга Давида.
0: Он был сын друга Давида, тем не менее, он был внук царя Саула. То есть я здесь как бы увеличиваю мысль, что все-таки он был внуком царя Саула.
1: А я в ту сторону.
0: А вы в ту сторону, вы более положительно смотрите. Спасибо. Да, это здорово. И вот, друзья, знаете, о чем я подумал? 35 человек работало на Мефифосфее. Ему вернули все поля. Все вернули. Знаете, когда человек становится сыном царя, он становится богатым. И вот в Библии написано, что он всегда ел за царским столом. В понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Вот это картина благодати и милости. Вот мы, как этот Мефифосфей, мы являемся детьми Царя Небесного. Братья и сестры, мне иногда стыдно от того, что, являясь детьми Царя, мы так мало садимся за стол благодати. Размышляем о Господе, о Его милости. И знаете, приходим к Нему только по понедельникам. Хотя имеем право обедать там каждый день, и завтракать, и ужинать. И вы знаете, друзья, чем заканчивается 9 глава? «И был Мефифосфей хром на обе ноги». И мне так это не сильно нравится. Кажется, так хорошо шла эта глава, такой позитив. И вдруг точка. Мефифосфей был хром. Зачем мне об этом напоминать, о том, что он хромой? А знаете, зачем? Являясь детьми небесного царя, вернувшись в отчий дом, мы не должны забывать, что мы грешники, и мы хромые на обе ноги. Все-таки мы грешники.
2: На оба
0: колена, да, мы хромы, мы перед Богом грешим. То есть вот эта заметка, и был он хром на обе ноги, возвращает нас, не гордись, но бойся. Ты посажен за царский стол, ты возвращен в царский дом. Только по милости ты должен был быть уничтожен. Так вот, Мефифосфей, братья и сестры, это вы и это я. И вот Библия говорит о том, что Бог так возлюбил нас, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Есть такая книга «Потерянный возвращенный рай». Кто-то читал когда-нибудь эту книгу? Знакомый, да? Выдающееся произведение мировой литературы. Вообще, это классика. Джон Мильтон. Давно я читал. Книга о свободе выбора, о чем говорил Виталий, и о плате за выбор. И вот там «Претворение Ветхого и Нового Завета». Там вот эта вот картина возвращения человека к Богу очень сильно представлена. Я так смутно некоторые моменты помню. Итак, друзья, когда мы возвращаемся домой, когда мы ушли куда-то и вернулись, это всегда радость. По этому поводу я вспоминаю один уникальный случай в моей жизни. Когда мы с женой были 14 лет назад в Израиле, мы отсюда улетели в Германию. У нас был план, вообще у нас свадебное путешествие было 5 месяцев, мы долго катались. Вот, молодая жена, в общем, домой не возвращались. В общем, а да, потом вернулись, все-таки вернулись. Вот, и мы должны были прилететь из Тель-Авива в Берлин, а из Берлина в Кёльн. И по прилету в Кёльн нас встречает Петр Фот, брат такой, да, и мы должны были сразу в церковь на богослужение. И у нас была такая интересная история, что у меня был костюм, которым я проповедовал, галстук. Мне папа шил костюм мой папа. Я этим костюмом очень сильно дорожил. И вот этот костюмчик, я с собой в самолет. И мы прилетаем в Берлин, на 2 часа, layover time, как говорят, там пересадка. И мы-то немножко уставшие были, и я повесил свой костюм сбоку так, чтобы он висел, чтобы он не помялся. Мы не уснули. Прошло около часа, и говорю Жене: Кристалл, пойдем погуляем по аэропорту и пойдем на посадку. Поворачиваемся, а костюма нет. Немцы стащили костюм, это вообще для меня было. И первый раз в Германии. Вроде немцы, ну реально костюма нет. Вот мы здесь сидим, где висел костюм. Мы не спали, костюма нет. Мы туда-сюда, костюма нет. Надо возвратить свой костюм, он потерянный. Ну не рай, а костюм, да? И вот мы ходим, и в общем, долго-долго-долго история. Уже начинается посадка на самолет, а моего костюма нет. И вдруг, идя на посадку, мы видим, что в магазине продается мой костюм. Мой костюм. А там вообще очень интересно, какой-то паренек, у него такие волосы на голове были. И такие, у меня жена говорит, я буду с ним по-английски говорить. Я говорю, ой, а почем этот костюм? Там 400 евро, а этот 300, а этот 500, ну, условно. Он говорит, а этот, о, у вас бренд Macy's, это американская такая обложка, да? Да-да-да, а почем костюм? А сколько вы за него дадите? Я говорю, точно мой, раз сына нет. Да, да. Знаете, а я решил по-русски, по-нашенски. Он снимает, ложит, я его беру, и мы текаем. У меня был свой план такой, знаете, по-нашенски. А он такой прыткий был, он берет, снимает костюм и ложит его. Я хочу возвратить свой. Я хочу вернуть, это мой костюм. И я пытаюсь, а он взял к себе. В общем-то, мы за него заплатили деньги. Дважды купленный костюм, потерянный, возвращенный. Вы знаете, я был, $20 мы за него заплатили ради того, чтобы этот пример сегодня рассказать. Это да, этот пример стоит $20. Вообще-то уникально. Мой костюм забрали, и мне его же продали. А почему должен 2 раза за него платить? И вы знаете, у меня начались размышления. Человек находился в Эдемском саду. А?
2: Дешево.
0: Дешево, да. Да, да, все равно я заплатил. Ну вы представляете, он уже был мой. Да. Я не купил его дорогой ценой. Вот Господь нас дорогой ценой купил. Не $20. Здесь мы немножко, да, вот так. Значит, друзья, очень большая радость тогда, когда мы возвращаем то, что когда-то было утеряно. Хорошо, последняя идея будет такая мысль. Братья и сестры, проблема или возможность? Проблема или возможность? Когда у человека случается проблема в жизни, у него есть возможность решить эту проблему. Это точно. 5 лет назад я был в Китае. Я удивлялся тому, как китайцы любят свои иероглифы. Например, идет парень, такой толстый карандаш, 1 метр на 2 идет. Вот. А мне сказали, что там иностранцы в той области немножко подозрительно на них смотрели. Мне сказали, чтобы мы были аккуратны, чтобы нас не замечали. Они все такие маленькие, а я как вертолет. Знаете, китайцы такие, да? Это интересно. Я вот так пытаюсь так вот между ними ходить. Смотрю, парень идет. Вот такой толстый карандаш на 1 метр 2, наверное. Он выходит на перекресток. Оживленный перекресток автомобильный, и поднимает эту палочку, как полицейский. Он не полицейский. Вы знаете, мгновенно весь транспорт останавливается. Знаете, как вот когда полицейский свистит, да, вот это своя свистулька, да. Вот неважно, какой у тебя цвет светофора. Кстати, несколько раз я видел. И я удивляюсь, что же сейчас будет. Этот парень выходит и начинает рисовать свои иероглифы большим карандашом прямо на перекрестке. Это занимает около 30 секунд. Он что-то написал, я не знаю, по-китайски не читаю. Потом выходит на тротуар, поднимает палочку, и движение продолжается. Я немножко изучал, интересно, что у китайцев, у них же нет букв, у них только иероглифы. И получается, что не на каждое слово есть свой иероглиф, но комбинация иероглифов означает какое-то третье слово. Ну, например, иероглиф «рот», иероглиф «хлеб», когда пишется вместе, это означает «сытость». По-китайски сытость – это когда во рту есть кусок хлеба. Ну, например, иероглиф «женщина», иероглиф «ребенок», когда пишется вместе, означает «счастье». То есть китайские мудрецы считают, что счастье – это когда женщина держит ребенка. Это только в словаре Ожегова написано. Счастье – это жить в Советском Союзе. Да, это там, в том словаре. А у китайцев нет. Да. Или, например, иероглиф «нож», иероглиф «сердце», когда пишется вместе, означает «страдание». Так вот, друзья, как по-китайски будет «кризис»? Это проблема с возможностью, написанной вместе. По-китайски это будет «кризис», «чайна». То есть китайские мудрецы точно знают, что в каждом кризисе есть точно возможность. Так вот, братья и сестры, у Наимини была проблема. Она ушла на поля Моевицкие, это была проблема, но у нее была возможность вернуться. Поэтому я считаю, что у каждого человека, который ушел от Бога, у него есть реальная возможность в этой проблеме, ну, возможность вернуться. Кстати, Джон Кеннеди за полтора года до своего президентского срока выступал перед своими сторонниками в Индиане, и он сказал так, что нашу страну ждет кризис в Америке. И он употребил это китайское слово, которое объединяет в себе проблему или возможность. И возможность одновременно. Он именно это китайское слово употребил в своей речи. А что интересно, я узнал о том, что не Джон Кеннеди вообще придумал это слово, а американские миссионеры за 20 лет до выступления Кеннеди, когда отправлялись на миссионерскую работу в Китай, они придумали этот новый иероглиф. То есть иероглиф «проблема и возможность», написанная вместе, этот иероглиф китайский придумали миссионеры. Потому что, когда они ехали на миссионерскую работу, они точно знали, что проблем будет много, но у них есть возможность выйти из этой проблемы, ведь у них-то Бог есть. И вот почему Си Цзиньпинь, китайский президент, когда начался коронавирус, употребил именно это слово. В нашей стране большая проблема, коронавирус пришел, но у нас есть возможность жить дальше. И это слово придумали верующие. Братья и сестры, вообще мне такие вещи очень нравятся, о том, что новые слова появляются именно от верующих людей. Так вот, появилась великая проблема. Наимень ушла, но у нее была возможность назад вернуться. Ну и теперь, наконец, последний здесь слайд, да? Первый и последний Адам. Значит, братья и сестры, я хочу сейчас одну богословскую мысль сказать для развития мысли. Не буду долго останавливаться, тезисно. У меня для этого есть ровно 15 минут. Значит, появилась величайшая проблема в истории человечества. Человек впал в грех. И даже есть такая песня, что во Христе разрешилась мировая проблема. Во Христе разрешился и твой личный вопрос. И апостол Павел, когда развивает тему о воскресении из мертвых или воскресении мертвых, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, он показывает нам Христа как второго Адама или последнего Адама в противовес первому Адаму. Так вот, братья и сестры, первый Адам впал в проблему, но второй Адам нашел возможность решить эту проблему, потому что вернуть в прежнее состояние есть реальность. Человек может восстановить свои отношения с Богом. Теперь я перечисляю. У меня целый список. Нарисовал сегодня 20 пунктов. Что успел, то и нарисовал. Значит, я рассказываю, что натворил первый Адам, какую проблему у нас всех вел и вас тоже. На него стараемся не обижаться. Хорошо, на первого Адама. Хотя он сотворил нам огромнейшую проблему, от которой мы до сих пор страдаем. Давайте мы сосредоточим свое внимание на возможности второго Адама, который вернул нас в состояние первого Адама и даже более. Кстати, список у меня будет не хронологический, от меньшего к большему, потому что не всем хватало времени. Это я сегодня делал. А в целом. Итак, первое. Первый Адам – родоначальник ветхого человека. Второй Адам – родоначальник нового человека. Первый Адам – происхождение его из земли. Он перстный. Второй человек или второй Адам – это Господь с неба. По каждому пункту можно отдельно мысль развивать. Первым Адамом, первым человеком вошла смерть. Вторым Адамом вошла жизнь. Одним человеком вошла жизнь. Римлянам 5 глава. Этот первый Адам передал человечеству душевное тело и сущность. Этот же второй Адам передает духовное тело и духовную сущность. Первый Адам сделал всех родившихся от него грешниками. Этот второй Адам сделал всех родившихся от него праведниками. Грех первого Адама вменяется будущим потомкам. Праведность второго Адама вменяется потомству долговечному. Здесь тоже я и вы, слава Богу. Первый Адам растворил в себе образ и подобие Божие через грехопадение. Второй Адам восстановил образ и подобие. Есть такой текст в послании к Римлянам, что он предопределил нас быть подобными образу Сына Его. Это вот здесь. То есть первый потерял, второй дал возможность вернуться. Кстати, на эту... Восстановил, вернул. У нас тема возвращения. То есть он как бы прокрутил и вернул нас в то состояние. Следующее. Первый Адам, его отношение к воле Божией, непослушание. Второй Адам до конца исполнил волю Божию, был послушен до смерти крестной. Скажите, где был искушен первый Адам? В прекраснейшем саду. Второй Адам был искушен в пустыне. Этот был сыт и проиграл, этот был голоден и победил. То есть оба были искушены, только этот в саду, а этот в пустыне. Но и интересно в том, что этот-то был сытый, а все-таки захотел скушать еще что-то. А этот 40 дней ничего не ел, но выдержал и победил. То есть этот проиграл духовную войну, этот выиграл. Выиграл. Чуть остановлюсь. Сегодня такая мысль. Мы были на молитвенном части. Я посмотрел на закат и вспомнил одну деталь. Когда дьявол повел Христа на весьма высокую гору. Кстати, у этого было только одно искушение. Этот и первый, и второй, и третий выдержал. Там смысловая нагрузка очень сильная. Получается, первый раз Христос выдержал испытание. Дьявол говорит, попробуем еще одну попытку. Вторую попытку не работает. Может быть, еще одну попытку, и она тоже не сработала. Этот с первой попытки проиграл, этот с третьей выиграл. Одержал победу. Да, интересно, друзья, что когда сатана поднял Христа на весьма высокую гору, он показал ему все царства мира и славу их. Вы знаете, что сатана не показал Господу? Заливы и приливы, восход и заход солнца, пчелу, ромашку, он им, потому что это не его. Он показал ему Теслу, Андроид, небоскреб, Golden Gate Bridge, Эйфелева башня. Мы не против, это все его. Но он не показал ему то, что ему не принадлежит. Нормально, да? Она, получается так, дьявол говорит, все это дам тебе, если падше поклонишься. А я, значит, думал, знаете, когда был подобный, почему Христос так все красиво? А если, знаете, говорит, ну и что? А теперь идем давай со мной на ту гору, пойдем к океану, теперь покажу, что принадлежит мне, и похоже, там все. Ладно, идем дальше. Первый Адам, братья и сестры, мысль очень интересна. Через дерево в него грех вошел. Плод был на дереве. Второй Адам этот грех на дерево отправил назад. Пригвоздил его к древу. То есть, если ты взял с дерева, я отправлю его на дерево. Он возвращает. Возвращает. Первый Адам – разрыв с Богом. Второй Адам соединил человека с Богом. И этот первый Адам, когда согрешил, Бог поставил охрану и херувима с мечом. Второй Адам умирает, завеса разодралась, где ковчег с херувимами. Первый Адам, ему дана была власть и господство только на земле. Второй Адам имеет власть и на небе, и на земле. И, наконец, с первого Адама начинается Ветхий Завет, со второго Адама начинается Новый Завет. И чем заканчивается Первый Завет или Ветхий Завет? Словом «проклятие». Второй Адам заканчивается Новый Завет, проклятого уже ничего не будет. Он аннулировал, пришел, вывел на ноль. Да. интересно, да? Преступником первый Адам стал. И знаете, что было? Его изгнали из рая. Второй Адам обращается к преступнику и говорит: заходи в рай. Возвращает его. Да, ныне же будешь со мной в раю. Первый Адам от славы к унижению. Второй Адам от позора к славе. У первого Адама появилась жена, у Христа появилась невеста, у второго Адама жена Анца. У этого была жена из ребра, у этого пронзили ребро и так дальше. Братья и сестры, мысль какая? Вот потерянный, возвращенный рай. То есть в книге Русь я вижу вот эту вот цепную определенную. Наимень вышла, да, она много потеряла, но она вернулась назад, и весь город пришел в движение, потому что она вернулась туда, откуда ушла. Может быть, в нашем собрании есть те, у которых дети ушли в мир. Да, такое бывает. Я работаю с молодежью уже много лет. У нас тоже есть родители, у которых дети ушли в мир. Они ходили на молодежный разбор, они посещали спевки, молодежные поездки, они кое-где каялись. И даже были люди, которые крещение принимали, но они ушли. Вот и идея евангельская, она такая. Человек, который ушел на поля Моавицкие, у него есть возможность вернуться домой. И возвращаются. У нас бывает такой человек, в 30 лет вернулся. И как сегодня было сказано, у кого-то проблема с наркотиками была, у кого-то проблема там с женой, какие-то обстоятельства, но на полях Моавицких по-другому не бывает. Слаживаются такие обстоятельства, когда человек возвращается. Братья и сестры, если есть проблема, давайте помнить, что в ней есть возможность, и их решает второй Адам. Поэтому, вы знаете, я могу приводить много примеров своей жизни, я надеюсь, вы тоже можете приводить примеры из своей жизни, когда у вас были какие-то проблемы, и вы находили в них возможности. Расскажу один пример недавно. Мы с семьей путешествовали по Америке 3 недели. Всей семьей. У нас 9 детей. Как пасека, знаете, урой. Залетел и поехали. Вылетел с машины. Знаете, я по работе своей, да. Такая сладкая жизнь. В общем, и у нас мяч. Мяч. А я вообще люблю играть в футбол. Кстати, я в лагере бы сыграл с кем-нибудь. Я нападающий. Люблю играть в футбол. С детьми. У нас дома ворота. Знаете, со своей детворой играем. И у нас такой зеленый мяч. Грэмпа и грэмма, бабушка и дедушка подарили моим детям мяч. И мы на заправке, знаете, вот с детьми. Такая траковая заправка большая, огромная зеленая трава. По-моему, это было в штате Канзас. Вот. И мы играем в футбол. Такие временные ворота, знаете, банка и куртка – это ворота. Ну, такое все, знаете, очень просто. И вдруг мяч кто-то ударяет, и мяч летит на дорогу. Ну, не на главную дорогу. Да. И вот мы все стоим и смотрим на зреющую проблему. Похоже, нашему мячу остаются считанные минуты жизни. И он упадет смертью храбрых. И вдруг смотрят, два трака подъезжают. И они видят, что мяч катится на них, и они пытаются остановить большую машину. Спасти надо мяч. Понимаете? Мяч. Это же очень важно. Тем более с Walmart. И один трак успевает останавливаться, а второму чуть-чуть не хватило. И мы слышим хлопок. Бах! И пал наш мяч на поле битвы. На такой хлопок и такая печаль. Проблема? Давайте искать возможности в этой проблеме. Знаете, можно, ой, как такое могло быть? Траки разъезжаются, я иду, забираю этот мяч. Вы знаете, он так лопнул, что если его так чуть надуть, то и искры, то он будет как надутый. Вот так вот. Ну и вот мы едем в Массачусетс, в детский лагерь, и у меня отличный урок для детей. Я нашел возможность преподать хороший урок для наших детей о том, что жизнь человека, она может быть вот как мяч. Он может быть пробитый, а видимо, ну и так дальше. Кстати, он у меня до сих пор есть. То есть, вот просто элементарный вопрос. Проблема произошла, давайте находить возможности для личного развития, для своего характера, не паниковать, не унывать, не впадать в депрессию. Сегодня очень модно в депрессию впадать. Психологов ищут, знаете. Извините, я в депрессии, ко мне не подходить. Да. Это что за жизнь? Проблема есть, надо решать. И это возможность. Значит, друзья, я заканчиваю, мое время вышло. Я хотел бы вот эту мысль просто сегодня в целом, как бы, да, для развития, что Наимень, она вернулась. Вернулась туда, откуда вышла. Да, у нее были свои трудности, и она вернулась, и Господь ее благословил. Аминь.
3: Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Трудное было время, но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений –

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иосиф Аримафейский. Имя Иосиф означает «прибавит». И это имя дала Рахиль, жена Иакова, своему первенцу в надежде, что Господь даст ей и другого сына. Бытие 30:24. Это имя встречается несколько раз как в Ветхом, так и в Новом Завете. В отличие от других Иосифов, евангелисты называют его Иосифом Аримафейским. Предполагают, что Аримафея – это второе название для селения Рамафаим Цофим, откуда происходил пророк Самуил, 1 Царств 1:1, которое находилось на северо-восток от Лидды. Некоторые допускают, что это теперешнее селение Рентис, находящееся приблизительно в 30 километрах на северо-запад от Иерусалима, где найдены остатки средневековой христианской церкви, построенной в память Иосифа Аримафейского. Но если мы и не знаем с уверенностью, где находилась Аримафея, мы имеем некоторые очень важные данные об Иосифе Аримафейском. Евангелист Марк, 15:43, написал, что Иосиф из Аримафеи был знаменитый член Совета. Допускают, что он, подобно Никодиму, был членом Синедриона или Верховного Совета в Иерусалиме. К этому Марк добавляет, что Иосиф Аримафейский ожидал Царствия Божия, то есть наступления царствования Мессии, о котором так многие написали пророки. Евангелист Лука, 23:50, написал, что Иосиф Аримафейский был членом Совета, человек добрый и правдивый, точнее было бы перевести «праведный». Доброта – это сочувственное отношение ко всякому нуждающемуся и страдающему. Добрым человеком может быть даже безбожник. Даже некоторые животные оказывают доброту к другим. Древние римляне верили, что основатели их города Ромула и Рема выкормила волчица. Без доброты мир давно перестал бы существовать. Праведность же – это непорочное хождение перед Богом, соблюдение Божьих заповедей и постановлений. Таким считал себя до обращения Саул Тарсянин, который написал о себе, что он был по правде законной непорочный. Филиппийцам 3:6. А когда обратился ко Христу и познал действительную праведность Божью, то написал о людях «нет праведного ни одного» к Римлянам 3:10. Потому что, по словам пророка Исаии 64:6, «вся праведность наша, как запачканная одежда». Если же об Иосифе Аримафейском в греческом тексте стоит, что он был человек праведный, дикайос, то добавляется, что он не участвовал в совете и в делах их, от Луки 23:51. Вероятно, зная его состояние, Анна и Каиафа и иже с ними Иосифа Аримафейского не приглашали на свои совещания, и он был одним из тех, которые не ходят на совет нечестивых, а в законе Господнем воля их и о законе его размышляют день и ночь. Псалом 1:1-2. Евангелист Иоанн, 19:38, написал, что Иосиф из Аримафеи был ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев. Возможно, подобно Никодиму, он тайно приходил послушать Иисуса или побеседовать с ним, а может, только ограничивался только тем, что выслушивал поучения и наставления, какие Господь Иисус говорил к народу в одном из притворов храма Иерусалимского, как читаем от Луки 21:37-38. Днем он, то есть Иисус, учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Много раз Господь Иисус говорил своим ученикам и наедине, и в присутствии многочисленных слушателей, как в Иерусалиме, так и в других местах, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, от Матфея 20:28, что Он, как добрый пастырь, душу свою полагает за овец, от Иоанна 10:14-18. Если апостолы и многочисленные слушатели Христовы забыли эти его слова, то Иосиф Аримафейский увидел их в исполнении и исполнение их, когда Иисуса распяли на кресте. Вероятно, он вспомнил и 21-й псалом, и 53-ю главу книги пророка Исаии. Евангелист Матфей написал: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату просить тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и взял тело, Иосиф обвил его чистой плащаницею и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале. И, приболив большой камень к двери гроба, удалился». 27:57-60. Если до распятия Иисуса Иосиф Аримафейский был ученик тайный из страха от иудеев, то когда апостолы были крайне перепуганы, он, как отметил евангелист Марк 15:43, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Смелость эта пришла не из желания совершить богоугодное дело, похоронить покинутого, что похваляется в книге Тавита 1:16-19, и не из желания исполнить заповедь, записанную во Второзаконии 21:23, чтобы повешенный на дереве был похоронен в тот же день, дабы не осквернила земля, а скорее всего от внутреннего побуждения исполнить написанное у пророка Исаии. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исаии 53:9. А что Иосиф Аримафейский был человеком богатым, об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что он положил тело Иисуса в новом своем гробе, который он высек в скале. В Палестине можно видеть гробы или гробницы, какие представляют собой высеченные в скале пещеры или комнаты, в которых в особых углублениях в стене или в специальном саркофаге клали тело почившего. Но на это могли себе позволить только знатные и богатые люди. В настоящее время в Иерусалиме показывают два места или гроба, в которых якобы было положено тело Иисуса. Первое место – это известный всему христианству храм гроба Господня, построенный царицей Еленой, матерью

Крестоносцы отстроили этот храм в 1130-45 годах, но он сильно пострадал от пожара в 1808 году. Теперь под одним куполом находится ряд пределов, часовен и алтарей, в которых показывает и место, где стоял крест Господень, и камень, на котором положили его по снятии с креста, и гроб Господень. Второе место – это гроб в саду. Находится за Дамасскими воротами, недалеко от городской стены у подножия холма. В 1842 году Оттон Тениус из Дрездена, выйдя за Дамасские ворота, был поражен видом холма, напоминающего собой человеческий череп. Слово «Голгофа» означает «череп». Он высказал предположение, не здесь ли был распят Господь Иисус. Англичанин Гордон 3 года изучал это место. Нашел под массой мусора высеченный в скале гроб у подножья холма и уверял, что Голгофа была там, и что им найден пустой гроб Господень. На этом месте протестанты в определенное время имеют свои богослужения. Но если теперь никто точно не знает, где находилась Римофея, то еще труднее знать, где находится близ Иерусалима новый гроб Иосифа Аримафейского. О дальнейшей жизни и служении Иосифа Аримафейского Новый Завет ничего не говорит. Среди апокрифических Евангелий имеется и Евангелие Иосифа Аримафейского, в котором описаны его видения воскресшего Иисуса и раскаявшегося разбойника, но этот апокриф очень поздний и слабый. У англичан сохранилась легенда, что Иосиф Аримафейский был в Британии и в городе Хастосбери в графстве Сомерсет основал христианскую церковь, но эта легенда довольно позднего происхождения. Хотя в Новом Завете мало сказано об Иосифе Аримафейском, но сказано дает нам пример для подражания. Прежде всего, быть учеником или ученицей Иисуса. А потом придет время, когда Бог даст мудрости и мужества послужить Господу, прославить Его имя и содействовать осуществлению предсказанного в Слове Господнем. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Детские вопросы. Положив на диване вязание, Лариса потянулась и подошла к окну. Серое низкое небо, грязные дороги, голые мокрые деревья, унылый декабрьский пейзаж навевал тоску и вгонял в депрессию. Привычно поправив штору, женщина вздохнула и вернулась к своему занятию. «Рождество опять будет без снега», — обращаясь то ли к мужу, традиционно занятому игрой на планшете, то ли к самой себе, произнесла Лариса. «А как хорошо было бы со снежком! Все вокруг белое, нарядное, словно новая жизнь. А так никакого ощущения праздника». «Угу», — не отрываясь от игры, буркнул Виктор. Затянувшееся молчание прервала 6-летняя Маришка, возившаяся со своими куклами на ковре. «Мам, а что такое это Рождество?» «Ага, Рождество, что это такое?» «Слово «Рождество» означает рождение. Праздник в честь рождения».
3: «Чье рождение, мое?»
2: «Нет, твой день рождения в мае, а это день рождения Иисуса Христа». Не прерывая работы, ответила Лариса, искренне надеясь, что на этом вопросы будут исчерпаны. В ее 30 с небольшим лет она не была человеком религиозным, поэтому познания в предмете были достаточно ограниченными. Но не тут-то было.
3: «А кто такой Иисус Христос? Он наш родственник, как дядя Вася? Почему тогда я его не знаю? Он что, на нас обижался, поэтому раньше не приезжал, а сейчас хочет приехать в гости? А почему у него такая странная фамилия Христос?»
2: Произошло именно то, чего Лариса больше всего боялась. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Иисус нам не родственник. Он вообще жил 2000 лет назад. Христос — это не фамилия, а скорее звание такое. Иисус Христос с греческого вроде как «спаситель» переводится».
3: «Вау! Он что, был греческий спасатель, как в передаче «Служба 911»? А он спасал животных или людей? И многих он спас?»
2: Мелькание спиц заметно замедлилось. «Не греческий, а из Израиля. И не спасатель, а спаситель».
3: «А в чем разница?»
2: «Ну...» Лариса беспомощно посмотрела на мужа. «Это тебе лучше папа объяснит». Бросив сердитый взгляд на жену, но не желая уронить свой отцовский авторитет в глазах ребенка, Виктор отложил в сторону планшет, откашлялся и важно произнес: «Спасатель спасает нескольких людей, а спаситель спас всех». Считая вопрос исчерпанным, он снова вернулся к игре. Но не тут-то было.
3: «Всех?» Глаза Маришки округлились от удивления. «И вас с мамой?»
2: «И нас с мамой», — не отрываясь от игры, произнес Виктор.
3: «А вы что, терпели бедствие?»
2: «Какое бедствие? Нет, никакого бедствия мы не терпели».
3: «Тогда чего же вас надо было спасать?»
2: «Понимаешь, Иисус спас всех людей от грехов».
3: «От грехов? А это как?»
2: — не собиралась сдаваться Маришка. «Это тебе лучше мама объяснит». Виктор шутливо показал Ларисе нос.
4: «Грехи, доченька, это плохие поступки. Вот ты, например, вчера съела все конфеты из вазочки, хотя я тебе запретила. Это грех. Или когда ты с Аленкой из-за игрушек ссоришься.
3: А вы с папой тоже делали эти грехи? А теперь не делаете, потому что Иисус вас спас? А как он вас от них спасал?»
4: Понимаешь, Бог, который на небе, должен был за грехи наказать каждого человека, и нас с папой тоже», — поспешно добавила Лариса, стараясь предвосхитить очередной вопрос. «А наказал одного Иисуса».
3: «Ничего себе! Это как Вовка, который у тети Маши поломал все цветы в палисаднике, а свалил все на Андрюшку, и того родители наказали? Вы тоже на Иисуса все свалили?»
4: «Что за глупости? Никто ничего не сваливал. Иисус сам добровольно согласился, чтобы его наказали за других, а Андрюшку Вовка просто оговорил».
3: «А как Бог наказал Иисуса? В угол поставил или на компьютере играть запретил?»
4: «Ну, компьютеров тогда вообще не было. Бог наказал Иисуса гораздо сильнее. Он умер на кресте».
3: «Умер?»
4: На глазах у Маришки показались слезы.
3: «Значит, этот Бог очень злой? Я не хочу с ним водиться».
4: Лариса растерянно посмотрела на дочь. Никогда раньше, хотя она и считала себя христианкой по праву рождения, не задумывалась над смыслом и основанием такого любимого ею праздника Рождества, да и всего христианства в целом. Видя растерянность жены, в разговор вступил Виктор, который, забыв о своей игре, уже некоторое время внимательно прислушивался к беседе. «Нет, доченька, Бог не злой, а справедливый. Если за грехи не наказывать, тогда каждый будет вытворять такое, что жить станет невозможно».
3: «Несправедливый, несправедливый», — упорствовала Маришка. «Почему он одного Иисуса наказал? Он его вообще убил, а ведь Иисус ничего плохого не сделал».
4: Девочка начала тихонько всхлипывать.
5: «Но тогда он должен был бы наказать меня и маму», чувствуя, что попал в ловушку, в отчаянии выпалил Виктор.
4: После этих слов Маришка заплакала еще горше. Лариса решила разрядить обстановку и утешить ребенка. «Зайенька, да ты не расстраивайся так, ведь Бог потом Иисуса воскресил».
3: «Как это воскресил?»
4: «Это значит, что Иисус ожил. Он и сейчас живой».
3: От удивления Маришка моментально прекратила плакать. «Выходит, что Бог наказал его понарошку?»
4: «Нет, не понарошку, а всерьез. Просто Иисус тоже был Бог, поэтому он и воскрес».
3: «Значит, вместо вас Бог наказал сам себя?» «Ой, мамочка, что-то ты не то говоришь, так не бывает», — рассмеялась Маришка. «А почему же тогда?»
4: Но тут, к великому облегчению обоих родителей, часы пробили 9. «Так, все. Все остальные вопросы завтра. Детское время закончилось. Умываться, чистить зубы и спать», — решительно скомандовал Виктор. А когда Маришка вышла из комнаты, шутливо вытер рукой со лба пот. «Ох уж эти мне детские вопросы!» Ночью Виктор никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, перебирая в памяти разговор с дочерью. Ему, взрослому человеку, было неловко, даже стыдно от того, что он совсем не понимает ни смысла, ни значения прихода в мир того, чье рождение помпезно отмечают на протяжении 2000 лет. А грех? Ведь он никуда не исчез. Так каким же образом Иисус спас людей от греха? Если все грехи прощены, то как же тогда быть со страшным судом, которым грозят нераскаявшимся грешникам? Покаяние — еще одно слово, смысл которого для Виктора оставался темным. Что оно означает? Если просто попросить прощения за проступок, то этого однозначно мало. Ведь сколько раз он сам просил прощения за свои неблаговидные поступки, чтобы повторять их снова и снова? Или вот еще вопрос. Какое значение для него, Виктора, имеет весть о том, что Христос воистину воскрес? Где взять ответы? Потом, словно кто-то невидимый, позвал его. Виктор тихонько, стараясь не разбудить жену, встал с кровати и решительно направился в зал, где на самой верхней полке книжного шкафа стояла подаренная матерью книга, способная дать ответы на все его вопросы. Смахнув с Библии пыль, он открыл ее на истории рождения Иисуса Христа,
5: и стал жадно вчитываться в святые строки. Перед его мысленным взором открывались величественные страницы земной жизни Бога-человека, который 2000 лет назад покинул небесный чертог, чтобы сегодня полностью изменить и его, Виктора, жизнь. Увлекшись чтением, он не сразу заметил, как из спальни вышла жена и присоединилась к нему. Уже под самое утро они вдвоем, до глубины души, пораженные мощью и силой Божьей любви, не сговариваясь, склонились перед Господом в молитве. За окном, подсвеченный яркими звездами, медленно падал снег, покрывая белым пушистым покрывалом прошлую грязь и серость.
1: Эссе Иван Лещук. «Сильна, как смерть, любовь». Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг осознал, что это про них. Их было двое, он и она. Они нашли друг друга и жили одной жизнью, самой обыкновенной жизнью двух самых обыкновенных счастливых людей. Они были счастливы, потому что любили друг друга. Он продолжал читать, и чистые мечты посетили его сердце. Это были грезы о таинстве жизни, о самой интимной, святой и тесной связи между двумя людьми, мужчиной и женщиной. На собственном опыте он убедился, что нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18, двоим лучше, нежели одному, Экклезиаст 4.9. Он знал, что такое одиночество, он испытал грусть и тоску на собственном опыте. Осознавая тайну единения двоих, Достоевский однажды написал: «А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи». Окунаясь в прошлое, он вспоминал, как когда-то искал свою единственную родную душу. В свои молодые годы он уже понимал, что, любя другого, человек как бы покидает тюрьму своего одиночества и изоляции. Любовь – это упразднение одиночества, рассеивание мрака, эгоизма, погружение в смысл бытия. Нарциссизм и сосредоточенность на себе не были его уделом. Чистота помыслов и красота души – вот к чему он стремился. Он понимал, что только чистые сердцем Бога узрят и обретут гармонию в жизни. Ведь именно духовная чистота дает крылья истинной мужественности, собственно, как и женственности. Чтобы взлететь, человек должен оттолкнуться от зла, иначе полет в красоту не состоится. Полет любви основан на преодолении зла. Он поверил словам философа, он познавал смысл любви. Внутренний голос, не заглушенный грехом совести, управлял его жизнью лучше всяких законов и запретов. Предельная честность с самим собой научила его слушать иную музыку жизни и не танцевать под ритмы толпы. Он знал о прелести чистого, сбалансированного пути и неуклонно продвигался вперед к заветной цели. Чувство меры во всем сопровождало его с детства. Научившись служить другим, служить жертвенно, самоотдаче, он начал по-настоящему ощущать жизнь и ее истинную романтику. Живя в перспективе вечности, он служил людям, умел общаться с Богом и был счастлив, но ему не хватало ее. Он молился о ней и надеялся на встречу. И эта встреча не была случайной. А разве бывают случайности в жизни водимых Господом людей? Невидимые руки направляли его с детства, поэтому, когда он познакомился с ней, сомнений не было. Господь организовал эту встречу, Господь привел ее к нему. Да, она была красива, но в ней было нечто большее. Ее душа была чистой и умной, она излучала свет. Ее женственная скромность, красота и обаяние поразили его сердце. Выражаясь библейским языком, она обладала нетленной красотой. В этом и заключался секрет ее неотразимости. «Пленила ты сердце мое» — Песнь 4.9. «Осветилась и его душа». «Я узнала тебя из многих», — ответила она. «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь». Песнь 8.6. «Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы», — говорил ее взгляд. Они поняли друг друга почти без слов. Тогда она подарила ему свое чистое, хрупкое сердце. Он никогда не хвалился своими подвигами. Господь исцелил его от этой болезни духа. Зато она слышала от других о его способности дружить и любить по-настоящему. Ведь неизменный спутник подлинной любви и дружбы – страдания, проистекающие из чувства ответственности за безмерно дорогого человека. Во время войны его смертельно раненый друг находился в очень опасной зоне, обстреливаемый противником. «У твоего друга смертельное ранение, нет смысла рисковать еще одной жизнью», — говорили ему офицеры. Однако он рвался спасти друга. Рискуя жизнью, он принес его на руках. «Видишь, это было бессмысленно, ведь он уже мертв», — вновь повторяли офицеры. «Нет, я получил свою награду», — спокойно и несколько задумчиво ответил он. «Когда мой умирающий друг увидел меня, он произнес всего лишь несколько слов. «Брат, я знал, что ты придешь. Я знал, брат». И она знала, что такой не подведет, не бросит, не изменит, даже во времена тяжкие. А восторженная нежность завладела ими всецело и взаимно. Они летели в пространстве любви. Когда-то английский писатель Клайв Льюис, вспоминая свою молодость, откровенно признался: «О целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Но он и она знали цену целомудрию, они дорожили своей честью. Окружающая их культура уже давно утратила понятие стыдливости, но они хранили свой разум, берегли свои сердца. «Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Пушкин, Борис Годунов. Они знали, что любая измена – это низкий и презренный поступок, это вероломство и страшный эгоизм. Измена – это ослепление, когда думаешь только о себе, не понимая, какое горе приносишь другому. Изменяя, человек фактически перестает жить по-человечески. Изменник теряет рай незапятнанной совести. Шекспир заметил: «Весы судьбы точны и справедливы, изменник ветрениц найдет в пути, червонца не купить за грош фальшивый». Он и она устремлялись к счастью. Его чистая любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. Подобные переживания влюбленных описаны и в романе Льва Толстого «Воскресенье». Молодой князь Нехлюдов испытывал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша познает всю красоту и важность жизни. Между ним и его любимой установились те особенные отношения, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. В ее присутствии все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Даже в минуты грусти, когда его постигали неудачи, стоило ему только вспомнить, что есть Катюша, и он увидит ее, и все рассеивалось. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для нее, и для него. Аналогичную мысль озвучил Виктор Гюго в романе «Отверженные». Описывая чистые отношения между Мариусом и Казеттой, гениальный мыслитель написал: «Был предел, которого они не переступали». Мариус чувствовал преграду, чистоту Казетты. Казетта чувствовала опору, честность Мариуса. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Но вернемся к нашей притче. У наших героев было церковное венчание, христианская свадьба, радостное, красивое, незабываемое событие. Праздничная атмосфера, торжественная обстановка, белоснежное платье и фата невесты. Все видели их счастливые лица, дарили подарки, высказывали пожелания, звучала особая музыка. А они видели нечто большее. Им было дано познать нечто более возвышенное. Они давно научились жить в осознании и ощущении присутствия Бога. И невидимое пребывание того, кто создал вселенную человека, кто сочитывает, кто является главным свидетелем их союза, было бальзамом для их душ. Они знали, что их сочитывает не только пастор, их сочитывает сам Господь. А ведь все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Экклезиаст 3.14. Хорошо весьма Бытие 1.31 делает Бог. С детских лет, еще не зная друг о друге, он и она посвятили свои жизни Богу, полюбили его всем сердцем и искали его лица. Они знали, что настоящее счастье невозможно без Бога, что настоящая любовь ждет и должна быть хранима. Сочитанные на небесах, они стали как одна плоть, Бытие 2.24, неразлучные навеки, соединенные невидимыми узами священной любви и заветных отношений. Он носил ее на руках, зажигал для нее на небе звезды по ночам. И все говорили: «Еще бы! Как его не любить? Ведь он идеал, с таким легко быть счастливой». А они слушали эти речи, улыбались и не говорили никому, что идеалом его сделала она. Он не мог быть другим, ведь был рядом с ней. Это было их маленькой тайной. Шли годы. Они жили просто и скромно, но в любви и согласии. И всем казалось, что они становились похожими друг на друга даже внешне. Ведь вполне возможно, как говорят мудрые люди, что в любви между мужчиной и женщиной каждый из них как бы рождается заново. Говорят и о том, что, возвышая другого, человек возвышается сам. В область откровенного и интимного они не пускали никого, считая, что интимность по своей природе и сути исключительна, а не всеобща. Интимность союза двоих – это тайна двоих. Ее не разделяют ни с кем, разве что с Богом. Ведь Господь и так все знает. Господь научил их любить друг друга по-настоящему. Господь знал их радости и печали, взлеты и падения. И они не скрывались от Него. Они не скрывались и друг от друга. Откровенность и прозрачность в отношениях придавали их жизни особую красоту. В минуты скорби, во времена грусти и разочарования, они находили утешение и успокоение в Боге. Они любили друг друга, и поэтому трудности жизненного пути преодолевались легче, а ведь порой очень скорбными путями проводил их Господь. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее» — Бытие 29.20. И он любил свою избранницу, бесценное сокровище от Бога. И эта любовь подарила и ему, и ей целый мир, скрытый от глаз других. У них были искренние и чистые отношения, сокровенные, задушевные и глубоко личные. Они ценили даже короткие мгновения общения друг с другом. Полное доверие и абсолютная верность, слияние душ. Никаких обоюдных претензий, ведь когда двое доверяют друг другу, тогда они спокойно делятся своими тайными мечтами, свободно проявляют свои чувства, не требуя ничего взамен. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» Песнь 1.14 говорила ей его сердце. И это было сильнее и приятнее самых высокопарных слов, самых дорогих подарков. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!» Песнь 1.15 отвечала ее душа. И даже если он не слышал этих слов, он чувствовал их сердцем. Ведь сердце не обманешь, оно не терпит фальши и пустых слов. О любви надо говорить в полтона, в полслова, жестом, взглядом, поступком. Нежность, тонкость и деликатность прикосновения душ по-настоящему прелестна. Грубость же и фамильярность разрушительна даже для тела. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно» — песнь 2.14. Он и она любили смеяться, смотреть на закат солнца, слушать шум прибоя и петь в ночной тиши. Окружающие не понимали, почему они избегают мирского шума, боятся светской суеты и блеска. Им было хорошо вдвоем, а остальные смогли об этом только догадываться. Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не мудрено, что он такой счастливый». А они только смеялись и не говорили никому, что она создана для семьи только с ним. И только ему может быть хорошо в ее доме. Это был их маленький секрет. И никто из посторонних не заметил, что уже давно его юношеская влюбленность перетекла в настоящую мужскую любовь. Общение с ней стало для него не просто пристанью целомудрия, как выражались святые отцы, а оазисом любви и согласия. Он хорошо знал, что даже большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь 8.7. Он любил именно ее, прекраснейшую из женщин. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях, а вода проникла в его башмаки, а звездные лучи — в его душу, — написал когда-то Виктор Гюго. И никто не знал, как светло и тепло становилось у него на душе при одной мысли о ней. Творческие порывы овладевали сердцем, взлетала душа в недосягаемые выси, жизнь и труд на крыльях духа совершались с великой радостью во имя Бога и ближних. Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем он ей такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных?» Но никто не знал, что он сильнее всех на свете, ведь они были вместе. Это было ее тайной, и она любила его безмерно, а красота приумножается любовью. Иногда ей казалось, что она готова была последовать за ним на край света. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне» — песня 6.3, — говорила ее жизнь. Ему не нужны были доказательства, ведь разве можно заставить себя любить или уважать, и разве можно изменить своему сердцу? Ведь неверность, как и смерть, не знает нюансов. Адовы круги — удел всех неверных, в замкнутый круг сиюминутных удовольствий попадают рабы страстей, и душа умирает. Он и она выбирали жизнь. Своей судьбой гордимся мы. Подвигом жен декабристов она восхищалась всегда. Добровольное изгнание в Сибирь. Женщины-героини выбрали эту участь сознательно. Вот начальная часть подписки, которую давали жены декабристов, приезжая в ссылку к своим мужьям. «Я, ниже подписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, имея желание жить в арестантской казарме вместе с мужем моим». Через много лет сын Марии Волконской писал: «Припоминаю слова, не раз слышанные мною в детстве, в ответ на высказываемое ей удивление по поводу того, что она могла добровольно лишить себя всего, все покинуть, чтобы следовать за своим мужем. Что же тут удивительного?» — говорила она. 5000 женщин каждый год делают добровольно то же самое. А Давыдова, вернувшись из ссылки, говаривала: «Какие героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями». Шло время. Она перевязывала ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все говорили: что он в ней нашел? Ведь у нее морщинки под глазами, ведь что ему стоит выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что она была для него самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую любят? Но это было его тайной. Тайной, которую он благоговея оберегал, как хрупкую вазу. Мы смотрим на звезду по двум причинам. Потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние, еще более великая тайна — женщина, Виктор Гюго. И он смотрел на нее, как на таинственную звезду, принадлежащую только ему. И звучала симфония любящих сердец, и ничто не могло погасить пламень их чистой любви. А семейная лодка уже давно плыла в открытом океане жизни, то подвергаясь опасностям и лавируя среди штормов, то наслаждаясь светлым и безмятежным небом. Такова жизнь. И они жили, любили и были счастливы. И все недоумевали, как можно не надоесть друг другу за такой срок. Неужели не хочется чего-нибудь нового? Но они так ничего и не ответили. Просто их было всего лишь двое, а всех остальных было много. Но они все были одиночками, ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их тайной, это было то, что нельзя объяснить, да и не надо».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 9. И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот – грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился Ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

Евангелие от Иоанна, глава 10. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. И была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ:
не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него.

Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри».
Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В эти дни мы вспоминаем день Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синедрион? Их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух Утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны, только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге. Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную, дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает нашим сердцем, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

Сохрани меня от ошибки. Не позволь все вконец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душой уверить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, великий Боже. Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас».
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути. Все это перечесть мы не сможем. На тебя уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед. Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы, ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за духом, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязни мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнести, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде, Иисус Христос во мне живет, и в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира Божий, я духом святости Твоим, и если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно, но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
1: Глава 8. Человек с соломой. Когда дети немного отдохнули, истолкователь повел их показать его замечательную картину «Добрый пастырь». Даже маленькой невинности было понятно, как маленькая овечка заблудилась в горах и была в большой опасности до тех пор, пока добрый пастырь нашел ее и взял ее к себе на руки. После этого добрый хозяин повел своих маленьких гостей в скучную темную комнату, в которой работал человек. Он был очень занят и выглядел очень несчастным. Пол комнаты был усыпан соломой и мелкими палочками. В руках этот человек держал грабли, которыми он старался сгрести весь этот мусор в кучу. Он даже не взглянул, когда истолкователь открыл дверь, и, казалось, его ничто на свете не интересует, кроме этих палочек и соломы. «Для чего он их собирает?» — спросил Матфей. «Он думает, что они что-то стоят», — ответил истолкователь. «Он служит злому принцу уже долгое время и верит, что однажды среди этих мятых соломинок он найдет настоящее сокровище. Царь очень жалеет его и каждый день посылает своих слуг, которые предлагают ему золотую корону вместо соломы». И истолкователь показал вверх. Дети, задрав головы, увидели прямо над ними в воздухе красивого ангела, держащего яркую золотую корону. «Но ведь он ее не видит!» — воскликнула Милость. «Нет», — ответил истолкователь, — «он не смотрит вверх». Слезы выступили на глазах Христианы. «Я была точно такая же, как и он», — сказала она. «Я совсем не интересовалась царем и его городом. Неужели он никогда не взглянет вверх?» — спросил Иаков. А Иосиф добавил, «Как долго ангел будет ждать его? Этого я вам не могу сказать», — сказал истолкователь. «Царь очень милостив и долго терпелив. Но человек так уверен, что найдет свое сокровище в мусоре, я даже и не знаю, послушает ли он когда-нибудь голос ангела». Они пошли в сад, в котором клумбы и обочины были усыпаны цветами. Истолкователь сказал, что царские слуги похожи на цветы. Некоторые растения высокие, величественные, и никто не пройдет мимо, чтобы не заметить, какие они красивые. Другие — тоненькие, и цветы их не имеют такой яркой окраски. Но они обладают приятным запахом. Но садовник любит все свои цветы и сажает каждый из них в отдельности на свое определенное место. «Точно так же, — продолжал истолкователь, — царь любит всех своих детей и для каждого из них приготовил место в царстве своем. Некоторые должны выполнять очень тяжелую и важную работу, а у других работа очень простая. Но ни один, даже самый маленький цветочек, не забыт». «Маргаритки очень милые цветы», — сказала Милость. «Да и фиалочки тоже. Они такие красивые». «Да», — сказал истолкователь. «Но ведь мы любим фиалки точно так же, как и розы. Дети тоже могут быть такими же кроткими, как маргаритки, и такими же приятными, как фиалки. Царь наблюдает за ними и любит их. По мере того, как садилось солнце, начинало темнеть. Время было ужинать. Истолкователь старался быть с детьми и разговаривал с ними так сердечно. Он расспрашивал Христиану о их старом доме и даже заставил маленькую застенчивую Милость рассказать о том, как она узнала о царском письме и как решилась встать на путь пилигрима. Глава 9. Великодушный. Утром маленьких пилигримов разбудили лучи восходящего солнца. Они быстро встали, оделись и были готовы продолжать свое путешествие. Но когда они спустились вниз, истолкователь позвал к себе их опять и сказал, Одежда, которая на вас сейчас, совсем не годится для путешествия. Мы должны выдать вам новую из царской сокровищницы. Христиана покраснела и сказала: «Извините, я выстирала и отремонтировала все, но я знаю, что она все равно не новая». «Ты сделала все, что могла», — ответил истолкователь ласково. «Но если бы она была даже новой и чистой, она все равно не годилась бы для путешествия. Царские путешественники не должны носить одежды, которая была изготовлена в городах злого принца. Наш дорогой царевич приготовил белую одежду для всех своих детей. И царь не примет вас ни в какой другой одежде. Когда маленький христианин шел в небесный город, помните, как ангелы встретили его у креста и одели его в белые одежды? Христиана, милость, мальчики и даже маленькая невинность все получили белоснежную одежду, на которой не было ни единого пятнышка. И когда они смотрели друг на друга, у них появилась даже тревога. Если дорога окажется длинной и трудной, как же они смогут сохранить эту одежду чистой?» Иаков с Иосифом стояли, пристально разглядывая свои белоснежные костюмы. «Мы никогда больше не сможем играть», — печально проговорили они. Истолкователь улыбнулся и прижал мальчиков к себе. «Не бойтесь», — сказал он, — «царь хочет видеть своих детей веселыми и счастливыми. Ваша одежда не будет испачкана до тех пор, пока вы не поссоритесь при вашей игре или будете непослушными. Вы можете бегать столько, сколько хотите, если только не уйдете с царского пути». Христиана и милость смотрели друг на друга со слезами на глазах. «Какой царь добрый!» — сказала Христиана. А бедная милость не могла выговорить ни слова. Все это время она была под страхом, потому что вошла в узкие ворота без приглашения царя. А теперь, когда она была одета в одежды из его сокровищницы, она чувствовала, что она настоящий пилигрим, и готова была заплакать от радости. Когда они были готовы выходить из дома, истолкователь позвал одного из своих слуг по имени Великодушный и сказал ему: «Ты должен проводить этих детей до прекрасного дворца и позаботься, чтобы ни один из царских врагов не мог приблизиться, чтобы повредить или напугать их». Великодушный был высокий, симпатичный молодой человек, немного старше Христианы, но на нем были блестящие доспехи. На боку был меч, и дети сразу почувствовали себя увереннее, потому что он мог защитить их в случае опасности. Невинность, видя его смелое, доброе лицо, протянула к нему свои ручки, и он взял ее у Христианы, сказав: «Давай, я ее немножко понесу, а потом она сможет бежать по траве сама, пока устанет». Истолкователь с детьми подошел к дверям и наблюдали, как маленькая группа удалялась. Великодушный нес невинность, а Яков с Иосифом, взявшись за руки, серьезно следовали за ним. Потом шли Христиана с милостью, и позади всех шел Матфей. Голова у него сильно болела, но он решил никому ничего не говорить. Фрукты, которые он ел вчера, были отравлены и совершали свое пагубное действие. Но неразумный мальчик не хотел ни с кем делиться о том, как ему было плохо. Он вяло шел позади Христианы в надежде, что прекрасный дворец не так уж далеко. Глава 10. Отдых у креста. Еще до того, как день стал знойным, пилигримы подошли ко кресту, где Великодушный предложил им передохнуть. Они все сели на траву, и он рассказал им, как бремя маленького христианина свалилось с его плеч на этом самом месте. Христиана стала расспрашивать его о царевиче и обо всем, что он сделал для своих последователей. Великодушный очень любил царевича и с удовольствием говорил о нем. Время прошло очень быстро, и дети нехотя оставили это тихое местечко. Не очень далеко от креста они увидели печальный вид. помните, как маленький христианин пытался разбудить трех мальчиков, которые уснули на обочине, а ноги их были спутаны железными оковами? Вы знаете, что они не послушали его, и он вынужден был оставить их. Через время они проснулись, но даже и не подумали, чтобы освободиться от оков, потому что не хотели продолжать свое путешествие. Весь день они просидели у дороги, ничем не занимаясь, кроме как стараясь воспрепятствовать царским пилигримам идти дальше. Они заговаривали с ними и предлагали им не ходить дальше. В конце концов, они наделали столько зла, что царь не стал их терпеть дольше и приказал предать их смерти. Тела их повесили на цепях, и проходящие пилигримы могли видеть их и взять для себя урок из их печальной судьбы. Великодушный не позволил маленькой невинности посмотреть на эти мертвые тела, потому что она была слишком маленькой, чтобы понять, насколько испорчены были эти три мальчика. Другие дети видели их и сразу стали спрашивать, что они сделали. Великодушный рассказал им всю печальную историю. И Христиана сказала: «Как я рада, что они не возвратили маленького христианина». «Я тоже», — поддержала милость. «И я думаю, что это очень правильно, что их убили. Если бы они продолжали жить, и мы должны были бы совершать наше путешествие самостоятельно, то они бы напали на нас или испугали». Дорога привела детей к горе затруднений. И Великодушный показал им два пути, которые сделал злой принц. Один из них вел в лес, а другой — в темные горы. «Лицемер и формалист заблудились здесь», — сказал он, в то время, когда маленький христианин взбирался на гору. С тех пор царь послал своих людей, чтобы через эти проходы протянули цепи, чтобы его пилигримы знали, что это опасные пути. Но вы знаете, многие пилигримы такие неразумные, что не обращают никакого внимания на цепи и идут этими путями, потому что они выглядят легкими. Но в конце они оказываются в ловушке. Прямо у подножия холма, рядом с царской дорогой, протекал ручей чистой воды. Великодушный указал на него детям, которые очень хотели пить после долгого жаркого дня. Вода текла в небольшой пруд, и когда проходил христианин, то этот пруд был чистым, как кристалл. Но кто-то из слуг злого принца, которые искали, чтобы что-то плохого можно было бы сделать, нашли этот пруд и злорадной мыслью испортить его так и сделали. Они стали топтать обочину пруда до тех пор, пока земля не посыпалась в воду, и вода стала мутной и непригодной для питья. Они делали это каждый раз, когда проходили мимо. Когда же Великодушный привел свою маленькую группу пилигримов к ручейку, он нашел его в печальном состоянии. Христиана, когда паковалась, положила в сумочку маленькую кружку, и теперь она оказалась так кстати. Великодушный сказал, чтобы набрали в нее воды и дали несколько минут отстояться, пока осядет песок и глина. Вода на самом деле стала чистой и прозрачной, так что они скоро все напились и почувствовали себя освеженными. Глава 11. Гора затруднений. Тропинка, ведущая в гору, была довольно трудной. Великодушный нес невинность, а дети, помогая друг другу, шли как могли. Тропинка была размыта дождями, вся в ухабинах и острых камнях. Солнце немилосердно жгло их своими лучами, так что с большим трудом они поднимались вверх. Неожиданно милость воскликнула: «Ах, какая ужасная гора! Я не в состоянии сделать больше ни шагу! Давайте хоть немножко передохнем!» Иосиф, услышав слова милости, стал плакать. Хотя он и старался изо всех сил сбираться на гору и показать, что он смелый мальчик. Он падал уже много раз, его коленки и руки были в синяках и ссадинах. Если даже милость устала, — подумал он, — тогда мне простительно быть усталым. Его усталое маленькое сердечко еле билось, и слезы быстро побежали по его щекам. «Нам нельзя здесь останавливаться», — сказал великодушный. «Мы совсем рядышком с беседкой, которую царь построил здесь для отдыха своим усталым пилигримам. Иосиф, ты плачешь? Подойди ко мне, мой мальчик, и держись за мою руку. Ты очень мужественно взбирался, и сейчас, когда самое тяжелое позади, ты не должен плакать». Иосифу стало легче, когда он услышал слова великодушного. Он быстро вытер глаза и ухватился своей ручкой за мужественную руку своего доброго проводника. Теперь стало легче, и он проворно зашагал. Через несколько минут показалась долгожданная беседка. Дети радостно направились к ней. «Ох, — сказала милость, — как здорово отдыхать, когда сильно устанешь! Как хорошо сделал царь, что установил эту прохладную, тенистую беседку для своих пилигримов! Наш царевич, — сказал великодушный, — сам проходил этот путь, поэтому он хорошо знает, как это трудно и как пилигримы нуждаются в месте отдыха». Затем, сев между Иосифом и Иаковом, он стал расспрашивать их, как им нравится путешествие. «Я был совсем разочарован, — сказал Иосиф, — но большое тебе спасибо, что ты помог мне. А я думаю, что лучше я буду взбираться вверх к царскому городу, — сказал Иаков, — чем вниз к стране злого принца». «Правильно, — сказал великодушный, — и когда вы достигнете царского города, вы забудете о всех трудностях, которые встречались вам на вашем пути». «Не хотели бы вы перекусить, пока сидите?» — предложила Христиана. «Истолкователь дал мне сушеные фрукты и сотового меду». Она раскрыла маленькую корзиночку и распределила между всеми ее содержимое. Великодушный, однако же, отказался от своей части, сказав, что скоро пойдет домой, где для него приготовлено достаточно пищи. А они пилигримы, поэтому им необходимо употреблять все, что для них предложено. Глава 12. Царская беседка. Маленькие пилигримы спокойно сидели в царской беседке, жуя сушеные фрукты и тихонько переговариваясь, а великодушный стоял в дверях и наблюдал за ними. «Нам нельзя здесь долго задерживаться, — неожиданно сказал он, — потому что нам предстоит еще довольно долгий путь, а солнышко уже пошло к закату». Иаков с Иосифом тут же вскочили и взялись за руки. Храбрость их вернулась, и они перешептывались между собой, что если бы они даже остались одни, то им было бы не страшно теперь. Великодушный говорит, что царь очень хороший. «Да мы и сами знаем, что он заботился о маленьком крестьянине, — сказал Иосиф. «Да, — ответил Иаков, — и еще, если мы будем любить его, то он никому не позволит обидеть нас. Я думаю, что мы не должны больше испытывать никакого страха». Когда Христиана увидела, что ее маленькие братья так быстро готовы, она поспешила тоже. Добрый истолкователь дал ей также и фляжку со освежительным напитком. И не успели они еще далеко уйти, как она обнаружила, что забыла свою фляжку в беседке. Иаков побежал обратно, чтобы принести ее, и пока они ждали его, милость сказала: «А не здесь ли христианин забыл свой свиток? Похоже, что это забывчивое место». Великодушно улыбнулся, а Христиана спросила его: «Почему пилигримы забывают свои вещи в этой беседке?» «Я помню, — сказала она, — я слышала о других пилигримах, что они тоже должны были возвращаться за чем-нибудь, что они забыли там». «Все это потому, — ответил великодушный, — что они беспечные. Они сильно устают от тяжелого подъема в гору, а отдых расслабляет их. Они чувствуют себя очень удобно и счастливо, поэтому они остаются там дольше, чем положено. Или засыпают, как это случилось с маленьким христианином. Затем они очень торопятся и почти наверняка что-нибудь теряют или забывают». Иаков скоро вернулся с фляжкой, и маленькие пилигримы стали продолжать свой подъем, пока не дошли до места, где недоверчивый и боязливый встретили христианина. и стали пугать его львом. Оба неразумные мальчика были скоро задержаны царским слугой и наказаны. А на обочине положили камень, на котором были написаны слова предупреждения, чтобы царские пилигримы не слушали того, кто бы старался доказать, что царский путь слишком тяжелый и опасный. «Но ведь есть же львы на пути, не так ли?» — спросил Иосиф. «Есть», — ответил великодушный, — «но их не следует никому бояться». Иосиф посмотрел на своего брата, и оба мальчика крепче сжали руки друг другу. «Я не думаю, что я бы хотел встретиться со львами», — шепнул Иаков, — «ведь они же могут быть очень злые. Давай-ка лучше держаться поближе к великодушному». Солнышко село, и с каждой минутой тени становились все длиннее. Львы не спали. Когда дети подошли довольно близко, их рев был страшен. Маленькие, бедные Иаков с Иосифом задрожали от страха и спрятались за великодушным, который приготовил свой меч и держал его в руке, готовый пустить его в ход, если львы подадутся вперед. Громадные звери были прикованы цепями, но проход между ними был очень узким, так что злые твари иногда пытались достать пилигримов, которые проходили между ними. Глава 13. Зловещий великан и львы. Великодушный, не видя мальчиков, оглянулся, чтобы узнать, что с ними случилось. «Нет, так не пойдет», — сказал он. «Вы смело бежали, пока не было опасности. А теперь вы прячетесь из страха от львов? Вы должны научиться доверяться царю. И тогда вы не будете так бояться». Но все дети были перепуганы, и даже Христиана была очень рада, что великодушный был с ними. Он выглядел таким сильным и смелым. «Я не представляю, что бы мы делали, — сказала Милость, — если бы с нами не было надежного проводника». «Ой, смотрите! — неожиданно воскликнула она. — За львами стоит ужасный великан!» Имя великана было Зловещий, и он построил себе дом рядом с царским путем. Он выдрессировал львов, чтобы они его слушались. Часто он приходил, чтобы накормить их и напугать пилигримов, которые случались на дороге. Когда великан увидел великодушного, он вышел прямо на дорогу и, положив обе руки на шеи львов, остановился. Великодушный смело вышел вперед, а дети прижались друг к дружке в ожидании, не зная, что будет.
2: «Для чего ты идешь по этому пути?» — зарычал Зловещий.
1: «Я веду этих детей домой, в небесный город», — ответил великодушный.
2: «Здесь нет пути в небесный город», — продолжал Зловещий. «И я не дам вам здесь пройти. Львы мои достаточно свирепые, и они могут растерзать вас в куски».
1: Христиана посмотрела вперед и заметила, что тропинка вся была заросшая травой. Великан, по-видимому, отпугивал пилигримов, и едва ли кто решался пройти этим путем. Они забывали, что царь заботится о них. И тут Христиана вспомнила о том, что говорила ей мудрость, прежде чем она вышла из дома. И неожиданно она закричала: «Хотя мы и дети, но мы не боимся. Наш царь наблюдает за нами и проведет нас даже мимо львов». Когда великан услышал слова Христианы и, оглянувшись, увидел, что это всего-навсего маленькая девочка, он расхохотался и сказал, что она ни шагу больше не сделает к небесному городу, потому что он со своими львами уничтожит ее и ее компаньонов. Христиана сильнее прижала к себе маленькую невинность, которая, в свою очередь, прижалась к ней, боясь поднять глаза. Мальчики плакали. Даже Матфей, который ни разу не чувствовал себя ни смелым, ни счастливым с тех пор, как поел плодов из сада злого принца. Однако же великодушный продолжал идти вперед, а дети робко следовали за ним. В темноте доспехи его сияли очень ярко, меч его блеснул неожиданно в воздухе, и великан отступил на несколько шагов.
2: «Ты надеешься убить меня?» — закричал он. «Путь этот принадлежит царю», — сказал великодушный. «Если хочешь, можешь защищаться. А если ты не дашь возможности этим детям пройти, я буду драться».
1: Глава 14. Наблюдатель принимает детей. Когда великодушный поднял свой меч, чтобы ударить второй раз, великан нагнулся, чтобы отпустить львов, но прежде чем он успел что-либо сделать, острый меч разрубил его шлем, и он так и рухнул на колени. Он попробовал встать опять, но царь помог своему молодому смелому воину, и после недолгих страданий ужасный великан был мертв у ног великодушного. После этого великодушный оглянулся, чтобы найти детей. Милость сокрыла свое лицо, а Христиана наблюдала ход битвы. Хотя, когда великан корчился от боли, она не могла удержаться от дрожи. Великодушный подал ей руку. «Пойдем», — сказал он, — «опасности больше нет. Держись ко мне поближе, и львы не причинят тебе вреда. Хозяин их погиб, и они побоятся нападать на кого-нибудь». Дети видели, что львы прижались к земле и торопились скорее пройти между ними. Великодушный направился к воротам прекрасного дворца. Наблюдатель, который был швейцаром, выглянул в окно и спросил, кто там. «Это я», — ответил великодушный. Наблюдатель знал его голос и, взяв свой фонарик, быстро вышел к воротам и открыл их. «Как же это так, что вы так поздно?» — спросил он. «Я привел маленьких пилигримов из дома истолкователя», — ответил великодушный. «Мы должны были быть здесь раньше, но нас встретил великан, который хотел вернуть нас обратно. Но царь помог нам, и я убил его». «Как я рад, что его больше нет», — сказал наблюдатель, «потому что он причинял нам столько неприятностей. Заходите, пожалуйста, и отдохните здесь». «Нет», — ответил великодушный, — «уже поздно, а мой хозяин ожидает меня домой сегодня». «Ах», — сказала Христиана, — «как же мы сможем дойти до небесного города, если ты не пойдешь с нами?» «Конечно», — подтвердила милость, — «ведь на пути столько опасностей, а у нас нет сил, чтобы бороться с великанами и дикими зверями». Матфей с Иосифом боялись проронить слово, а маленький Иаков подошел вплотную к великодушному и взял его за руку, говоря: «Пожалуйста, пойдем с нами до конца». «Я с удовольствием пойду с вами», — ответил великодушный. «Но вначале я должен спросить разрешение у моего хозяина. Вам надо было самим попросить его об этом сегодня утром, когда мы все сидели вместе. Я должен вернуться сейчас же, но я передам ему вашу просьбу, и, может быть, он позволит мне вернуться к вам». И так он пожелал им спокойной ночи и тут же скрылся из виду, потому что было уже совсем темно. Затем наблюдатель обратился к Христиане и спросил ее, кто она и откуда. Христиана рассказала ему, и он обрадовался, когда узнал, что христианин был ее другом. Всем во дворце понравился маленький мальчик, и они не забыли его печали о христиане. Наблюдатель позвонил в колокольчик, и служанка, которая ответила на его зов, быстро вернулась во дворец с его поручением. Через некоторое время благоразумие со своими сестрами вышли пригласить своих новых гостей. Осторожности дома не было, потому что она ушла в другое место по поручению царя. Но ее три дочери остались на хозяйстве, и они со всем радушием приняли Христиану и ее попутчиков. Глава 15. Милости приснился сон. «Ужин подан», — сказала благоразумие, проводя детей через большой зал, «и мы постараемся не утомлять вас разговорами сегодня. Вы должны хорошо отдохнуть, а завтра вы нам расскажете о вашем путешествии». Вид у нее был очень приятный, и она так ласково разговаривала, что Христиана даже осмелилась спросить: «Я не знаю, будет ли это хорошо с моей стороны, но не позволите ли вы нам спать в той самой комнате, где ночевал маленький христианин? Нам всем будет очень приятно». Благоразумие ответила, что эта комната свободная, и она с удовольствием предоставит ее им. Из нее есть еще одна маленькая комнатка, в которой могут спать мальчики. Христиана и милость долго лежали с открытыми глазами, вспоминая все, что произошло с ними с тех пор,
2: как они ушли из города разрушения. «Я совсем не представляла», — сказала Христиана, «когда маленький христианин рассказывал мне о царе, что я сама когда-нибудь стану на этот путь». «И, конечно же», — продолжала милость, «ты не мечтала, что когда-нибудь будешь в этом огромном дворце и спать в той самой комнате, в которой спал христианин». «Он был хороший мальчик», — опять заговорила Христиана. «И я любила его, как своего родного братика. И мне было так грустно, когда мне сказали, что он ушел навсегда. Но теперь я счастлива, потому что я знаю, что он находится вместе с царем, и когда-нибудь я снова встречу его в чудном небесном городе».
3: «Послушай», — прошептала милость, — «слышишь звуки музыки?»
2: «Да, точно, и пение такое нежное! Ты когда-нибудь слышала что-либо подобное?» Дети замолчали и молча лежали и слушали, пока в зале дворца царские служители воспевали ему хвалу, прежде чем идти на отдых. Маленькая невинность заснула у сестры на руках, и когда музыка смолкла, Христиана и милость прошептали спокойной ночи друг другу и закрыли глаза. Они чувствовали себя такими счастливыми, как никогда раньше. Утром Христиана сказала: «Ты знаешь, ты смеялась во сне. Что тебе приснилось?» Глаза милости заблестели при этих словах. «Ах, какой это был чудесный сон! Ну неужели я в самом деле смеялась? Ну, конечно же, ты даже разбудила меня. Что это был за сон?» «Ой, я видела, как я сидела совсем одна и плакала от того, что я такая несчастная. Несколько детей подошли ко мне и стали спрашивать, о чем я плачу. Некоторые из них стали надо мной смеяться и толкать меня. От этого я стала плакать еще сильнее. Я подняла глаза и вдруг увидела прекрасного ангела с нежными белыми крыльями. Он подлетел прямо ко мне и сказал: „Милость, почему ты плачешь?“ Я ответила ему, что я чувствую себя очень несчастной. Он так дружелюбно говорил со мной, вытер слезы с моих глаз и дал мне платье, которое было из золота и серебра. На голову он надел корону, затем взял меня за руку, и мы пошли. Шли мы долго, пока подошли к золотым воротам. Там ангел постучал, и ворота отворились. Он ввел меня через них и привел к трону, на котором сидел царь. «Ах, Христиана, его вид был такой добрый и милосердный! Я ни чуточки не испытывала никакого страха!» А он протянул ко мне свою руку со словами: «Добро пожаловать, милое дитя!» Все вокруг ярко мерцало, как будто звездочки ночью, и мне кажется, что я видела маленького христианина и проснулась. Неужели я в самом деле смеялась? «Конечно, но это и неудивительно, когда ты видела такой приятный сон. А теперь я думаю, что нам уже пора вставать и, наверное, будить мальчиков». Глава 16. Приятные дни. «Маленький христианин был здесь дольше, чем одну ночь», — сказала милость, пока они одевались. «Если благоразумие пригласит нас, что ты скажешь?» «Она такая приятная, я бы с удовольствием подружилась с ней и с ее хорошенькими сестрами». «Посмотрим, что они нам предложат», — ответила Христиана. «Вполне возможно, что все пилигримы остаются здесь на несколько дней». После завтрака все три сестры собрались вокруг их новых гостей, и неожиданно благоразумие сказала: «Мы бы хотели, чтобы вы пожили с нами некоторое время, если вы чувствуете себя здесь свободно». «С удовольствием», — ответила Христиана, «и мы с радостью побудем с вами». Маленькие пилигримы пробыли целый месяц в прекрасном дворце. За это время произошло много различных событий, о которых бы мы хотели рассказать. Благоразумие и ее сестры были очень внимательны. Иногда благоразумие подзывало к себе трех мальчиков и задавало им вопросы, узнать, что они знают. Христиана рассказывала им о царе и его сыне, и ей было очень приятно, что они отвечали правильно. «Вы должны стараться запомнить все, чему вас учит ваша сестра», — сказала благоразумие. И когда взрослые рассуждают о святых вещах, вы без стеснения можете слушать, чтобы вам лучше узнать о царе и его благодати. Не забудьте также, что цветы и птички и все прекрасное, что окружает вас, создано царем. Вы можете извлекать уроки из всего. Даже от скромной маргаритки вы можете взять хороший урок. Или от мельчайшего насекомого. Вы все любите читать, продолжала она. Это хорошо. Но знайте, что никогда в жизни вы не найдете лучшей книги, чем царская книга. Та самая, которую маленький христианин так любил. В ней есть истории для маленьких детей и мудрые изречения для старцев. И чем больше вы будете читать ее, тем больше вы полюбите ее, потому что она научит вас, как можно быть верным царским служителем. Недалеко от дворца жил один мальчик, имя которого было Проворный. Он был симпатичный, хорошо воспитанный парень, и благоразумие надеялось, что когда-нибудь он станет настоящим царским слугой. Он часто приходил во дворец и разговаривал с ней, но никогда ей не удавалось убедить его оставить его беззаботный путь и стать пилигримом. Всегда он отговаривался тем, что был очень занят, но когда-нибудь найдет время, чтобы начать путешествие. Прошла неделя с тех пор, как маленькие пилигримы остановились в прекрасном дворце. И вот Проворный опять появился там утром, как обычно. Милость была очень миловидной, и когда Проворный заговорил с ней, он подумал, что она самое прекрасное существо, которое он когда-либо встречал. Он пригласил ее с собой познакомиться с его братьями и сестрами. Но Милость отказалась, сказав, что у нее много работы, потому что не думала, что благоразумие одобрило бы ее уход из дома. Проворный сам был деловым человеком, и поэтому ее трудолюбие не остановило его. И он стал приходить во дворец почти каждый день, чтобы поговорить с ней. Милость спросила своих друзей о нем, и они сказали, что он не знает еще, что значит любить царя, хотя ему и нравится приходить во дворец и проводить время с пилигримами. «Он приятный парень», — сказала Милость, «но он не будет мне хорошим другом, если он не любит царя». И так, всякий раз, когда он приходил, она тихонько сидела и шила, не обращая на него внимания. Глава 17. Болезнь Матфея. Проворный досадовал на то, что Милость не обращала на него внимания. И однажды он ей сказал: «Ты всегда шьешь?» Милость подняла глаза, улыбнулась и сказала: «Да, у меня нет работы для себя, но всегда так много того, что можно сделать другим». «О, ты, наверное, хорошо зарабатываешь», — сказал он. «Я делаю это не за деньги», — ответила Милость. «Тогда для чего же ты это делаешь?» «Я делаю и шью для добродетели, которая отдает это другим людям, которые очень бедные». «В самом деле?» — спросил Проворный. И так удивленно посмотрел на Милость, что она не удержалась от улыбки. Больше он не появлялся в прекрасном дворце, пока пилигримы не ушли. А когда благоразумие спросило его, почему он забыл своих друзей, он ответил, что Милость очень хорошенькая, но делает большие глупости. Однако Милость ничуть не расстроилась от того, что он перестал приходить. «Я не могу хорошо работать, когда он разговаривает со мной», — сказала она. «И я не желаю иметь друзей, которые не служат царю». «Правильно», — сказала благоразумие, поглаживая мягкие волосы девочки. «Тебе все равно придется встречаться с мальчиками и девочками, которые живут беззаботной жизнью, как Проворный. Но будет лучше, если не иметь с ними ничего общего». Христиана сильно переживала. Матфей болел все это время, и казалось, что с каждым днем голова его болела все больше. Часто ему было дурно, и он терял сознание. Он едва стоял на ногах. В конце концов, он вынужден был рассказать своей сестре, и Христиана недоумевала, отчего он мог заболеть. Она совершенно забыла о плодах, которые он ел. На следующее утро, когда Христиана зашла, чтобы разбудить его, он не мог подняться совсем. Она торопливо оделась, чтобы спросить благоразумие о том, что делать. Благоразумие тут же послал за доктором, седовласым старцем по имени Опытность. Доктор не замедлил прийти, и Христиана проводила его в комнату к мальчику. Матвей лежал в постели, а Иосиф тихонечко сидел рядом, потому что братья очень любили друг друга. «Что он ел?» — спросил Опытность. «Только то, что и все», — ответила Христиана. Опытность покачал головой. «Он что-то съел отравленное. И если лекарство, которое я дам, не произведет действия, он умрет». Бедная Христиана так переживала, что не могла говорить. Но Иосиф воскликнул: «Он же ел фрукты! Они были на дереве, которое росло в саду злого принца, и Матфей рвал их. Помнишь, ты заставила нас выбросить их?» «И точно!» — ответила Христиана. «Я говорила ему не есть, но теперь я

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благодарить

Благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих». В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается: ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.
2: Молитвы. Порой мы очень поздно понимаем, что они значат в нашей жизни.

Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой, свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
2: Но не об этом я хотел с тобой поговорить. Ты помнишь историю Иосифа, которого родные братья продали в рабство? Помню. Так вот, чем-то ты напоминаешь мне Иосифа. Тебя тоже близкие люди подло предали. Пусть не продали в рабство, но все равно они очень плохо с тобой обошлись. Однако Иосиф потом сказал своим братьям: «Вы умышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро». Как оказалось, Бог послал его в Египет, чтобы потом спасти жизнь родственникам Иосифа. Чувствуешь, куда я клоню? Может быть, Бог все это допустил для того, чтобы сейчас через тебя спасти их, а? Ведь смотри, что Господь сегодня сделал. Похоже, через тебя приведет их к покаянию. Как это было бы замечательно! Сколько проблем разом разрешилось бы! Давай пригласим их на собрание. Мария Николаевна согласно кивнула. Еще одна просьба у меня есть к тебе, тетя Маша. Пожалуйста, сходи, поговори с моей женой. Может быть, она тебя послушает? Очень уж я тоскую по ней и детям. Обязательно схожу, Коля, обязательно. Может быть, даже и завтра. А теперь давай спать. Николай встал и подошел к двери, но потом вернулся к кровати. Взял руку Марии Николаевны и прижался к ней губами. Спасибо тебе, тетя Маша. Спасибо. В первую очередь, конечно, Господу спасибо, но и тебе тоже. А теперь спокойной ночи. И он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Весь следующий день Мария Николаевна обдумывала, что сказать жене Николая. Она перебирала один вариант за другим, но ни один не казался ей достаточно убедительным. Вечером она отправилась к Виктории. У Валерия были гости, и им пришлось беседовать на кухне. Виталик тут же забрался к Марии Николаевне на колени. В нескольких словах она рассказала о беде Николая, которая теперь стала и ее бедой. «Виктория, у вас есть опыт убеждения людей. Посоветуйте, что мне делать?» «Да, Мария Николаевна, случай сложный. Но я уверена, что у Господа уже есть решение. Только вот какое? Вы знаете, что сделаете? Съездите на разведку. Сами оцените ситуацию. Вы человек пожилой, серьезный. Я не думаю, что жена Николая не станет с вами разговаривать. Может быть, Господь там уже давно работает. Вы поезжайте, а мы будем молиться за вас». На следующий вечер Мария Николаевна стояла перед дверями квартиры Николая. Дверь открыла приятная на вид женщина. Мария Николаевна представилась и попросила разрешения войти. Они прошли и сели в скромно обставленной комнате. Вы меня извините за неожиданный визит, но ваш бывший муж попросил меня об этом. Вы меня не знаете, но я его тетя. Все он кого-то посылает ко мне, то родителей, то сестру, а теперь еще и вас. Ну почему бы ему не оставить меня в покое? Голос женщины звучал тихо и устало. «Зачем все это? Ведь ни к чему же!» «Скучает он без вас и детей. Хочет, чтобы вы его простили, чтобы все наладилось. Поэтому и послал меня сюда с просьбой поговорить с вами. Раньше я бы не согласилась на это. Но в последнее время мы с ним подружились. Вот я и пришла. Впрочем, меня зовут Мария Николаевна. Меня Лариса. А что ему надо? Боюсь я его. Устала, вы понимаете? Замучил он меня. Пока сидел в тюрьме, я немного отдохнула. А до этого... никакой жизни не было. «Какая приятная женщина! И сколько уже перенесла!» — подумала Мария Николаевна. Она не могла поверить, что Николай мог быть когда-то таким негодяем. «Да, много испытать вам, видно, пришлось. А вы верите, что человек может измениться?» — спросила Мария Николаевна. — Не знаю. Не попадались мне такие люди. Слышала, что кто-то переставал пить. Но чтобы такой негодяй, как он, изменился. Не верю я этому. Не может быть такого. Вы его тетя, поэтому и защищаете его. А я его боюсь. И не верю ему. Но он изменился, честное слово. Николай очень изменился. И вы знаете почему? Да рассказывал он мне что-то про веру в Бога, что он вроде ходит в какую-то церковь. Только не верю я в это. Лариса, можно я расскажу вам о своей жизни? Молодая женщина кивнула. Мария Николаевна рассказала о своих отношениях с сестрой, матерью Николая, и закончила рассказ событиями позавчерашнего вечера. «Лариса, поверьте мне, вера в Бога изменяет человека. Кто доверяет себя Господу, того делает он новым человеком. Я никогда бы не подумала, что способна на такое. А вот Бог помог от всего сердца простить. Ну, это вы сейчас простили. А кто гарантирует, что это навсегда? Вдруг сестра вас как-нибудь обидит, и старые чувства опять всплывут? Может быть, и всплывут. Но я тогда сразу попрошу Господа помочь мне. Я уверена, что Он поможет. Ведь помог же самое трудное преодолеть. Значит, поможет и дальше. Я верю в это». Вдруг из соседней комнаты раздался надрывный кашель. Лариса встала и, извинившись, вышла. Только теперь Мария Николаевна обратил внимание на сладковатый запах лекарств в квартире. Когда Лариса вернулась, она спросила: «У вас кто-то болеет?» «Сын болеет, Сережа. Вот уже 2 недели температура не спадает. Не знаю, что и делать. Я сама ему пенициллин колю, травы завариваю, но ничего не помогает». «А врачи что говорят?» «Да что они скажут? Я сама медсестра. Так кое-что понимаю. Вызвала участкового врача. Он только покачал головой. Да антибиотики назначил. Я могу только пенициллин купить. А он не помогает. В больницу надо бы сына положить. Только и там надо за лекарства платить. А где деньги взять? На зарплату медсестры сильно не разгонишься. Вот мучаюсь. А ему все хуже и хуже.
3: А Николай знает об этом? Поинтересовалась Мария Николаевна.
2: Нет. Зачем ему это? Я уж сколько лет обхожусь без него. Так и сейчас справлюсь.
3: Но деньгами он хоть помогает?
2: Алименты на детей получаю. Да, и так иногда посылает. Благодарна я ему за это. Но на больницу все равно не хватит.
3: Переживает он за вас, Лариса. За вас и за детей. Ни дня не проходит, чтобы не вспомнил вас. Лариса ничего не ответила, только тяжело вздохнула. Вдруг у Марии Николаевны в голове промелькнула мысль, от которой она чуть не вскочила с места.
2: «Алексей Викторович! Вот кто может помочь!»
3: «Только удобно ли? Не сочтет ли он это за назойливость?» «Надо посоветоваться с Викторией». «Лариса, вы не возражаете, если я воспользуюсь вашим телефоном?»
2: «Пожалуйста, звоните».
3: Лариса опять ушла к больному сыну, а Мария Николаевна набрала номер Виктории. «Виктория, добрый вечер! Я сейчас нахожусь у жены Николая. Приятная женщина, только уж очень сильно обиженная. Беда у нее, и мне кажется, что мы можем ей помочь. Вернее, не мы, а Алексей Викторович». «Сын у нее серьезно болен. Похоже на воспаление легких. А денег на лекарства нет. Как вы думаете, можно с этим обратиться к Алексею Викторовичу?»
2: «Ну, а почему же нет? Только как у него со временем?»
3: «Но попытка не пытка. У вас есть его телефон? Нет? Я вам сейчас продиктую». «А сама она согласна? Мы же не можем лечить ее сына, если она против этого».
2: «Я сейчас прошу».
3: Записав номер, Мария Николаевна обратилась к Ларисе.
2: «Лариса, у меня есть знакомый врач, очень хороший человек. Может быть, он сможет вам помочь? Я недавно лечилась у него в больнице».
3: «А сколько он берет за лечение?»
2: «Да нисколько не берет. Лечит всех бесплатно. Он заведует отделением в больнице».
3: Когда Мария Николаевна назвала имя Алексея Викторовича, у Ларисы широко открылись глаза.
2: «Вы знаете его? О нем легенды ходят по городу. Это один из лучших врачей в Саратове. Вы можете устроить сына к нему? Только не верится, что он бесплатно всех лечит».
3: «Бесплатно, говорю же вам. Я у него месяц в отделении лежала, и он с меня ни рубля не взял. Добрейший души человек. Так что, звонить?» Лариса молча кивнула. К телефону подошла Наташа.
4: «Ой, Мария Николаевна, как приятно слышать ваш голос! Как ваше самочувствие?»
2: «Да, мое-то ничего, спасибо. Только вот у Николая сын тяжело заболел».
4: «У какого Николая?» – не поняла Наташа.
2: «У племянника моего, который недавно освободился».
3: Мария Николаевна споткнулась. Неудобно стало.
4: При Ларисе вспомнила прошлое ее мужа. «Вы должны его знать».
3: «Ну, конечно же, знаю. Мы с мужем молимся за него и за его жену».
4: «Вы сейчас находитесь у его жены?»
3: «Ну, Мария Николаевна, вы молодец!»
4: «Так что же там случилось?»
2: Мария Николаевна вкратце изложила ситуацию. На другом конце провода воцарилось недолгое молчание.
3: «Вы знаете, Мария Николаевна, у моего мужа сейчас нет дома. Но как только он вернется, мы сразу к вам подъедем. Только продиктуйте мне адрес. Вы дождитесь нас, потом мы вас подвезем домой».
4: Часа через два в квартире Ларисы появился Алексей Викторович в сопровождении Наташи. Он послушал больного мальчика и покачал головой. «В больницу его надо непременно. Сегодня не успеем, но завтра я пришлю за ним машину». Он повернулся к Ларисе. «Вы, почтеннейшая, завтра будете дома?»
3: «Вообще-то мне надо быть на работе», — с тревогой ответила она. «Две недели уже дома. Боюсь, что уволят, если долго буду на больничном. Времена сейчас сами знаете какие».
4: «Лариса, а можно мне завтра побыть с вашим сыном?» — вмешалась в разговор Мария Николаевна.
3: «Я хоть и не медсестра, но как-нибудь справлюсь».
4: Алексей Викторович с одобрением взглянул на Марию Николаевну.
3: «Замечательная идея! Я завтра пришлю машину, и надо только, чтобы кто-то открыл дверь и проводил больного в больницу. Большего от вас не потребуется». Он повернулся к Ларисе. «Вы согласны с таким решением?» Та кивнула головой.
5: «Конечно, согласна. А смогу я его завтра после работы в больнице увидеть?»
3: «Сможете?»
4: Алексей Викторович еще раз послушал мальчика. Затем убрал фонендоскоп и направился к двери. Уже надев пальто, он спросил Ларису:
3: «А ваш муж знает о болезни сына?»
5: «Нет, не знает. Зачем ему это?»
3: «Зря вы так, почтеннейшая. Муж ваш сейчас совсем другой человек. Поверьте мне и ему тоже. Впрочем, мне надо еще кое с кем посоветоваться». Неожиданно он молитвенно сложил руки и закрыл глаза.
5: «Господь Иисус Христос, я обращаюсь в этот час к Тебе и благодарю Тебя за то, что Ты дал мне возможность помочь этому ребенку. Помоги мне поставить верный диагноз и назначить правильное лечение. Предохрани меня от ошибок. Благослови и его мать. Дай ей покой в сердце и мир на душе. Прибудь ты с нами по пути домой. И да будет за все прославлено твое святое имя. Аминь». Не успели Мария Николаевна и Наташа сказать «аминь», как Лариса удивленно спросила:
4: «Так вы что, тоже верите в Бога? Вы все из одной секты?
5: Вот бы не подумала. Вы все верующие, как и Николай?»
3: «Точно так и есть, почтеннейшая, верующие мы. Не будь этого, мы не стали бы заботиться по ночам о чужих детях. Любовь Господа руководит нами. До свидания. Не беспокойтесь ни о чем».
4: Приехав домой, Мария Николаевна сразу же позвонила Николаю и рассказала о болезни сына, о посещении Алексея Викторовича и своих планах на завтра.
3: «Я завтра с утра отгул возьму и приеду. Вместе повезем Сережу в больницу».
4: Голос Николая
2: звучал взволнованно. «Может быть, с Ларисой повидаюсь», — добавил он. На следующее утро, еще затемно, Мария Николаевна уже стояла перед дверями квартиры Ларисы. Молодая женщина выглядела плохо. Лицо бледное, под глазами синяки. Мария Николаевна прошла в комнату к больному Сереже. Он спал, часто и тяжело дыша.
6: «Лариса, вы хоть немного отдохнули?»
2: «Какой тут отдых?» Она покачала головой.
6: «Всю ночь просидела у сына. Ему все хуже и хуже. Надо на работу идти. А не знаю, что будет. Измучилась вся».
2: «А вы завтракали?»
6: «Нет, не лезет кусок в горло. Сереженька уже несколько дней ничего не ест. Как тяжело, когда дети болеют. Лучше уж самой».
2: «Лариса, выпейте горячего кофе. Вам немного легче станет. А насчет сына вы не беспокойтесь. Скоро придет машина, и я отвезу его в больницу. Там Алексей Викторович все возьмет в свои руки. Все будет хорошо. Он прекрасный врач». Мария Николаевна заметила, что Ларису что-то волнует. Голос ее звучал нерешительно. И вся она была напряжена и насторожена. Казалось, что она не рада предстоящей госпитализации сына.
6: «Лариса, почему вы так беспокоитесь?» — спросила Мария Николаевна. «Простите, но меня смущает то, что вы все из одной секты. Николай — ваш врач, и вы тоже. Откуда я знаю, что вы действительно повезете сына в больницу? Про секты разные слухи ходят. Сколько людей пропадает бесследно? Вдруг вы что-то задумали? Может быть, Николай вас подговорил? Страшно мне, вы понимаете? Сын сейчас совершенно беспомощен, а я вас не знаю, отдаю его в руки чужих людей. Всю ночь об этом думала. Может быть, лучше ему остаться дома?»
2: «Лариса, миленькая, подумайте о здоровье ребенка.
6: Да и я разве похожа на людоеда или на злодея какого? Ничего плохого с Сережей не будет. Вы же сами сказали, что имя Алексея Викторовича вам знакомо. Неужели такой известный человек будет делать кому-то зло? Вы просто наслушались глупых разговоров. Ничего с вашим сыночком не случится, уверяю вас. Запишите мой адрес. Там вы меня можете в любое время найти».
7: «Да нет. Зачем мне ваш адрес? Не надо».
2: Голос Ларисы зазвучал немного спокойней.
7: «Вы меня извините. Нервы совсем расшатались. Боюсь я всего».
2: «Миленькая, а вы не бойтесь. Доверьтесь Богу, и Он все правильно сделает. Ведь смотрите, Он прислал меня к вам именно сейчас, когда Сережа заболел. Заботится Господь о вас. Это молитвы Николая сказываются. Вы не волнуйтесь. Покушайте и идите на работу. А я молиться буду, чтобы все было хорошо». Через несколько минут после ухода Ларисы появился Николай. Сын, увидев его, немного оживился.
6: «Папа, хорошо, что ты пришел. Я так скучаю по тебе. Когда ты вернешься к нам
7: насовсем.
2: Николай сел на край кровати сына и взял его за руку. «Скоро, сынок, скоро! Ты потерпи немного. Скоро все наладится. Сейчас ты должен выздороветь, а остальное потом. А Светочка где?»
7: «У тети Тани. Когда я заболел, мама отвела ее к ней. А мне так скучно без нее и без тебя тоже».
2: Сережа передвинулся на край кровати, чтобы быть ближе к отцу.
7: «Нам всем плохо без тебя. И маме тоже. Она все плачет по ночам и имя твое повторяет. А ты все не приходишь».
2: При этих словах Мария Николаевна вынуждена была смахнуть слезу.
3: «Да, Николай, познакомилась я с твоей женой», — вмешалась она в разговор. «Замечательная она женщина, только много горя пережила. Приложи все усилия, чтобы исцелить в ее душе раны, которые сам нанес».
2: Николай молча кивнул и еще сильнее прижался к сыну. Так он застыл на несколько мгновений. Потом быстро встал и подошел к окну. Посмотрел, не пришла ли машина из больницы.

0: Алексей Викторович приветливо встретил Сережу в отделении. Мария Николаевна вскоре отправилась домой, а Николай решил весь день провести у постели больного сына. Позже он подробно рассказал Марии Николаевне, как прошел остаток дня и особенно вечер. Часов в 5 в дверях палаты появилась Лариса. Выглядела она плохо. Сказывались бессонные ночи и волнения последних дней. Она оглядела палату, увидела сына и направилась было к нему, но, заметив Николая, остановилась. «Я так и знала, что ты будешь здесь. Конечно, твоя тетя обо всем тебе доложила». Николай встал и сделал шаг навстречу жене. «Да, она рассказала о болезни Сережи. Лариса, не прогоняй меня отсюда, пожалуйста. Дай посидеть с сыном. Оставайся, сил нет спорить с тобой». Она устало опустилась на стоявший около постели Сережи стул. «Ты что, целый день здесь был? А как с работы? Или тебя опять выгнали?» «Нет, зачем же так? Отпросился на сегодня. Отгул взял». Немного помолчали. Бледное, измученное лицо жены вызывало у Николая острую жалость. С какой радостью помог бы он ей? Хорошо, что она хоть не прогоняет его. «А как с деньгами у тебя? На еду хватает? Сергей-то давно болеет? Уже 2 недели. Что же ты мне ничего не сказала? Может, что принести или достать надо было? Времени у меня после работы достаточно?» Лариса ничего не ответила. Только ее взгляд стал еще грустнее. Выяснять отношения Николаю сейчас казалось неуместным. Рядом лежал сын. Да и больные с соседних кроватей начали прислушиваться к их разговору. Молча они просидели примерно с полчаса. «Может быть, мне на ночь остаться в больнице?» Несмело спросил Николай. «Зачем? Не надо. Не разрешат. Да и чем ты ему сможешь помочь?» Сережа, до этого не проявлявший почти никакого интереса к происходящему вокруг, вдруг открыл глаза.
1: «Папа, не уходи! Останься! И мама тоже! Оставайтесь оба! Ладно?»
0: Николай и Лариса переглянулись. И впервые за долгое время Николай заметил на лице жены какое-то подобие улыбки. Это была очень несмелая, беспомощная улыбка.
1: «Мы останемся, сынок, не волнуйся».
0: «Лариса, ты уже ужинала?» Она отрицательно покачала головой. «А я даже и не обедал. Давай я сейчас сбегаю в магазин и куплю там чего-нибудь». Затем, повернувшись к сыну, Николай сказал: «Сынок, я сейчас вернусь». И, не дожидаясь ответа, вышел из палаты. Через полчаса Николай вернулся с полным пакетом продуктов. Он освободил стоявшую около кровати тумбочку и положил на нее колбасу, сыр, батон белого хлеба, 2 банки с консервами и кулек конфет. «Ну вот, сейчас мы поедим. Только чайку надо бы еще раздобыть». Он опять вышел и вскоре появился с чайником. Сердобольные нянечки поделились. Потом Николай порезал колбасу, сыр и хлеб, открыл банки с консервами. Лариса, заметь, пожалуйста, что на нашем столе нет спиртного. Ты помнишь, что раньше я не ел, а только закусывал? А теперь совсем от водки отказался. Честное слово, и живу нормально. Как уверовал в Бога, так и бросил пить. Николай на минуту замолчал, потом тихо спросил. «Можно я помолюсь Богу и поблагодарю Его за пищу?» Он встал и кратко поблагодарил Господа за то, что их сын находится в такой хорошей больнице, за пищу, которой они смогут подкрепить себя. Лариса, широко раскрыв глаза, наблюдала за мужем. Она впервые видела, как он молится. После еды лицо Ларисы немного порозовело. Она почувствовала себя лучше. Даже Сережа, к большой радости родителей, съел небольшой бутерброд и выпил стакан чая с конфетами. За час до этого он не притронулся к больничному ужину. Убрав остатки ужина, Николай угостил конфетами соседей по палате. Лариса все это время внимательно наблюдала за мужем. Николай, поймав ее взгляд, почувствовал, что он немного потеплел.
1: «Это тебя в лагере научили думать о других?» — спросила вдруг она.
0: «Нет. Там каждый старается урвать для себя. Это Господь меня переделал. Он научил меня любить людей и помогать другим, когда только можно.
1: Раньше такого за тобой не замечалось. Лариса, за мной многое чего раньше не замечалось. Другим человеком я стал, поверь мне. Дай мне возможность доказать тебе это. Хорошо вам будет со мной. Прошлое больше не повторится. Не знаю, может быть, после выздоровления с Сережей мы с тобой поговорим. Спасибо тебе за ужин. А сейчас иди домой. Поздно уже.
0: А ты?
1: Я еще посижу.
0: Сережа опять встрепенулся. Он приподнялся в постели. Глаза его лихорадочно блестели.
1: «Нет! Останьтесь оба! Папа, не уходи от нас! Мама, почему ты его прогоняешь? Пусть останется! Ведь ты тоже скучаешь по нему! Папочка миленький, останься с нами!»
0: При этих словах сына Лариса, закрыв лицо руками, отошла к окну. Николаю показалось, что ее плечи вздрагивают. Он присел к сыну, погладил его по голове, стараясь успокоить. Потом подошел к жене и тихо сказал:
1: «Ты слышишь, о чем Сережа просит? Милая, прости же меня. Пожалуйста. Я не обману тебя. Моя вера в Бога — гарантия этого».
0: Лариса обернулась. В глазах ее стояли слезы.
1: «Пойдем в коридор, поговорим»,
0: — предложила она. И, взглянув на сына, добавила:
1: «Сереженька, мы сейчас вернемся. Ты не волнуйся, мы не уйдем».
0: Они вышли в коридор. Там она взяла Николая за руку и повела его в плохо освещенную часть холла. Убедившись, что дежурная сестра их не видит, Лариса бросилась Николаю на шею и крепко прижалась к нему.
1: «Коля, прощаю я тебе все, прощаю. Не могу я больше без тебя.
2: скучаю я по тебе. И дети тоже все время вспоминают тебя. Возвращайся к нам. Не буду я больше тебя прогонять. Простила я тебя ради детей, ради нашей любви. Ведь любили же мы когда-то друг друга. Давай начнем все сначала.
1: Николай обнимал жену, удивляясь внезапному изменению ее отношения. Недавно еще милиция грозила, а теперь все простила. Лариса, милая моя, теперь все у нас будет по-другому. Господь будет нам помогать, и вся наша жизнь изменится. Ведь это Он услышал мои молитвы и расположил твое сердце ко мне. Слава Ему за это! Они еще долго сидели в темноте и вели нескончаемый разговор. На следующее утро Николай позвонил Марии Николаевне и рассказал о своей радости. «Наконец мы примирились! Всю ночь просидели в больнице. То у сына в палате, то в холле у окна. Сегодня заберу свои вещи и переберусь к семье. Жизнь моя изменилась еще раз, только теперь уже окончательно. Слава Богу за это! Тетя Маша, ты замечаешь, какие потоки благословения орошают нас?»

Прошло несколько месяцев. На улице стояли первые, по-настоящему, теплые летние дни. С Волги, вода в которой еще не совсем прогрелась, тянула прохладным ветерком. Но это не мешало гулявшим по набережной горожанам наслаждаться лучами, наконец-то светившего в полную силу солнца, и медовым ароматом цветов, принесенным ветром с заволожских лугов. Среди гуляющих была и Мария Николаевна, которая впервые в этом году пришла на набережную. Рядом с ней шла Валентина, а перед ними весело бежали и Виталик, и внуки Валентины. Сережа шагал немного в сторону.

0: Деньги недостатка не было. Только цена их была не совсем и не всегда доступна. Женщины, обсудив погоду, заговорили о резвящихся перед ними детях. Сережа почти поправился, но если быстро побежит, начинает кашлять. Будем надеяться, что за лето окрепнет. В деревню бы его на молоко отправить. «Ах, только некому!» – вздохнула Валентина. «А у Ларисы родители где живут?» «Да тоже в городе». «Ничего, Валя, не будем расстраиваться. Бог усмотрит. Пока он так чудно заботится о Сереже, у Бога для каждого из нас свой план. Хотя и неисповедимы его пути». Но ведут они к добру. Может быть, путевку в лагерь недорогую достанем? Рада я, что Николай опять в своей семье живет. Когда они в ЗАГСе расписывались, все удивлялись, что разведенные опять сошлись. Смотри, как Лариса изменилась. Прямо расцвела. Недавно знаешь, что сказала мне? Валентина заговорчески оглянулась и продолжила. Она за последние месяцы больше объяснений в любви услышала от Николая, чем за всю предыдущую совместную жизнь. А я рада, что они теперь и духовно идут одним путем. Мария Николаевна остановилась, положив руку на плечо сестры. «Эх! Если бы и вы с Василием тоже покаялись. Не так-то все просто, Маша. Сомнения разные мучают. Иногда мы до утра с мужем спорим. Если всю жизнь прожили безбожниками, то на старости лет поверить нелегко. Спасибо тебе и Коле. Многое уже объяснили. Но вы еще потерпите немного. Ладно? Понимаю, Валя, понимаю. Год тому назад я ведь точно так же думала. А завтра собираюсь принять крещение и заключить завет с Богом. Лариса тоже решила креститься. Радуюсь я этому событию. Вдруг Мария Николаевна остановилась. «Виталик, миленький, иди-ка сюда!» Малыш подошел и с недоумением посмотрел на нее. «Ну-ка, помоги мне вспомнить. Кажется, на эту скамейку зимой я присела, когда плохо себя почувствовала. Смутно все помню. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было. Спас ты меня тогда. Помнишь?»
1: «Помню. Только мама мне потом говорила, что тебя здесь Иисус подобрал».
0: «И то верно. Правильно твоя мама сказала». Она поправила малышу воротничок рубашки. «Ну, иди, играй со Светочкой». Некоторое время они шли молча, наблюдая за детьми. Малыши иногда поднимали что-то, заинтересовавшее их с земли. Или, наоборот, рассматривая что-то, садились на корточки. Сережа пинал попадавшиеся на дороге камушки. На газонах доцветали последние одуванчики. «Эх, как легко дышится!» Мария Николаевна глубоко вздохнула. Валентина засмеялась и последовала ее примеру. «Вообще-то эта набережная для меня историческое место», сказала Мария Николаевна через несколько минут. «Здесь со мной Виталик впервые заговорил о Боге. Потом здесь же Виктория рассказала кое-что о себе. А вон на той скамейке я едва не умерла». Она улыбнулась.

0: Можно сказать, что здесь Бог меня по-особому искал. Господь постоянно ищет людей. Меня Он нашел здесь, Николая в тюрьме. Тебя с Васей тоже найдет. Да, мы уже почти не пьем, согласилась Валентина. Совсем редко, только по большим праздникам. Да и совесть потом долго мучает. Кажется, что провинились перед тобой и сыном. Мария Николаевна улыбнулась. Вы не перед нами винитесь, а перед Господом. Это Его Святой Дух через вашу совесть осуждает вас. Он хочет вас спасти. Воскресное утро к небольшому заливу стекались люди. Здесь должно было состояться крещение. Принимали крещение Мария Николаевна, Лариса, двойняшки Лена и Галя и еще человек 10. Все они стояли в белых одеждах перед собравшимися, среди которых оказалось несколько случайных прохожих и даже пара человек в купальниках. День выдался на славу. Яркое солнце отражалось в волжской воде. Залив был окружен невысокими ивами, рядом с которыми были поставлены две палатки для переодевания. Настроение у всех было праздничное. Мария Николаевна обнаружила среди присутствующих свою сестру с мужем. Когда их взгляды встретились, она им радостно кивнула. Она также улыбнулась Виталику, стоявшему в первом ряду с большим букетом цветов. Началось богослужение. Хор спел торжественный гимн. Один молодой брат прочитал несколько стихов из Библии и помолился. Потом молодежь исполнила небольшую программу, включавшую духовные стихотворения и песни. После этого Валерий зашел в воду и совершил молитву. Первой к нему подошла Мария Николаевна. «Дорогая сестра Мария Николаевна, верите ли вы от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он умер за ваши грехи и простил их вам?» «Верую, брат, верую!» Мария Николаевна хотела ответить как можно громче, но от волнения у нее перехватило дыхание, и получилось совсем тихо. «По вере вашей крещу вас во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!» Стоявшие на берегу верующие дружно сказали «Аминь» и запели что-то радостное. На какое-то мгновение Мария Николаевна погрузилась под воду. Ветхий человек умирает, и воскресает новый человек. Вспомнила она слова из Библии. Когда все приняли крещение и переоделись, их опять вывели вперед. Пока они шли, к ним со всех сторон тянулись руки. Все их поздравляли, выражали свою радость. Валерий встал перед новыми христианами и открыл Библию. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня для Церкви Христовой большой праздник. Еще 14 человек влились в нее. Они пришли домой. Это, конечно, не небесная родина. До нее нам пока далеко. Но Церковь Христа – преддверие этой родины. Это место, где правит Господь, где Он нам уделяет особое внимание. Вы сегодня стали христианами и, значит, заключили завет с Богом, вступили с Ним в союз. В Библии Он обещал, что тех, кто заключает с Ним этот союз, Он не покинет никогда. Господь всегда сдержит свое слово. И поэтому теперь вы находитесь под Его особым покровительством. И с этим мы вас поздравляем. Затем над принявшими крещение совершили молитву. Они встали на колени. Валерий и еще несколько братьев по очереди возлагали на каждого руки и молились. Потом Валерий предложил поздравить принявших крещение. Первым к Марии Николаевне подбежал Виталик. Он все время стоял в первом ряду и с нетерпением ждал этого момента.
1: «Бабушка, я тебя поздравляю! А эти цветы для тебя!»
0: Мария Николаевна подхватила малыша на руки, поцеловала в щеку и прижала его к себе.
2: «Виталик, миленький ты мой! Спасибо тебе! Как хорошо, что ты есть, что повстречался мне на пути! Спасибо! И храни тебя Бог!»
0: Тихо, сквозь слезы, сказала она, так что услышал только Виталик. В это время к ней подошла Виктория.
3: «Мария Николаевна, я так рада за вас! Примите мои самые искренние поздравления!»
2: «Спасибо, Виктория! Вы столько для меня сделали! Спасибо вам!»
0: Потом ее окружили Николай с детьми, Алексей Викторович, Наташа и многие другие. Все говорили теплые слова, желали обильных Божьих благословений. Мария Николаевна чувствовала, что это была не просто дань вежливости, а выражение искренних чувств. После них подошли Валентина и Василий. Они вручили ей большой букет цветов.
4: «Маша, ты сделала правильный шаг. Мы с Валей еще не все понимаем, но чувствуем, что здесь произошло что-то важное и правильное. Поздравляем тебя от всей души. Я не знаю, что в таких случаях надо желать, но желаю тебе все равно добра. Мы тоже обязательно когда-то придем к этому. Обещаем тебе. Чувствуем, что должны это сделать. Вы только не очень-то затягивайте, ладно? А то терпение Бога не бесконечное, хотя любовь Его безгранична».
0: Мария Николаевна обняла сестру, подала руку Василию.
4: «Спасибо, что вы пришли.
0: Казалось, что поздравлением не будет конца. Каждый из принявших крещение держал уже несколько букетов цветов. Кроме того, каждый получил от церкви небольшую библиотечку духовной литературы. Когда радостное оживление немного улеглось, слово опять взял Валерий. «Дорогие друзья! Сегодняшнее событие имеет особое значение для нашей церкви и, в первую очередь, для виновников нашего торжества. Давайте же сейчас дадим им возможность засвидетельствовать свою веру. Кто из вас хочет что-либо сказать во славу Божию? Пожалуйста!» Валерий отошел в сторону. Воцарилась тишина. Марии Николаевне почему-то показалось, что все смотрят на нее, что она должна говорить первой. Не раздумывая долго, она вышла вперед. Когда она оглянулась вокруг, то немного испугалась, но, увидев ободряющие улыбки, успокоилась. «Дорогие мои, я одно только хочу сказать. Я очень рада. Спасибо вам и спасибо Господу, что Он искал меня. Мне скоро исполнится 70 лет. И все эти годы Он искал меня,
4: не забывал. Искал и нашел. Теперь я хочу жить с ним. Я теперь его дочь. Слава ему за это! Слава!

Вы прослушали заключительную часть повести Бориса Зудермана «Поиск». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Божьих вам благословений!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Стефана побивают камнями. Число верующих возрастало. Среди обратившихся были даже священники, принявшие благую весть. В Иерусалиме много говорили о Стефане, ибо он был исполнен верой и силой и совершал много чудес и знамений. Иудеи, прибывшие из других стран, встречались в синагоге, чтобы изучать Писание. Пришел туда и Стефан для проповеди Евангелия. Возник спор. Стефану возражали, доказывая, что Иисус не был Христом. Но Бог наделил Стефана такой мудростью, и его проповедь об Иисусе была столь убедительной, что у споривших с ним не нашлось слов для ответа. Руководители синагоги пришли в ярость, ибо Стефан говорил с великой мудростью, и они не могли возразить. Они подкупили людей, чтобы распространить в народе ложные обвинения против него. Куда бы ни шли эти люди, они везде говорили: «Мы своими ушами слышали, как Стефан говорит против Бога и против Моисея». Эти слухи многих огорчили, но нашлись люди, поверившие им. Когда же об этом узнали старейшины и книжники, они схватили Стефана и привели на суд в Синедрион. На этот суд позвали и лжесвидетелей. «Этот человек, — сказали они, — не перестает хулить храм и закон. Мы сами слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и переменит все наши обычаи, завещанные Моисеем». Пока лжесвидетели говорили, судьи внимательно следили за Стефаном. Лицо Стефана светилось, как у ангела, и все же суд над ним продолжался. Первосвященник повернулся к Стефану и спросил: «Правда ли все это?» Стефан встал и безбоязненно обратился ко всем собравшимся. Он пересказал всю историю народа, начиная с Авраама. Напомнил, как отцы их не соблюдали Божьих законов. Глаза их горели яростью, пока он говорил. Стефан понимал, что его жизнь в опасности, но он не боялся. Повернувшись к ним, он сказал: «Жестокие люди с глухим сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Они убивали пророков, возвещавших пришествие Христа, а вы предали и убили его самого», — закончил свою речь Стефан. Присутствующие пришли в ярость от того, что Стефан осмелился бросить им в лицо обвинение. Они начали угрожать ему, но Стефан не обращал на них внимания. Чтобы укрепить дух Стефана, Бог открыл ему в видении небо. Стефан взглянул вверх и воскликнул: «Вижу раскрывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога!» С криками возмущения они затыкали уши, чтобы не слышать Стефана, и все ринулись на него. Его схватили и вывели за городские ворота. Лжесвидетели сняли с себя верхнюю одежду и сложили ее у ног молодого фарисея по имени Савл. Взяв с земли камни, они стали бросать их в Стефана. Но и тогда мужество не изменило Стефану. Он поднял глаза к небу и стал молиться: «Господи Иисусе, прими дух мой!» Град камней обрушился на него. Он упал на колени и воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего!»
Еще через несколько мгновений его тело стало неподвижным. Стефан был первым человеком, убитым за проповедь об Иисусе. Друзья Стефана с благоговением погребли его истерзанное тело и с великой скорбью оплакали этого юношу, пожертвовавшего жизнью за проповедь Евангелия. С того времени в Иерусалиме начались жестокие гонения на всех последователей Иисуса. Особо ревностно преследовал их молодой фарисей по имени Савл. Выполняя поручение Синедриона, он разыскивал исповедующих Иисуса Христа и, будь то женщины или мужчины, заключал их под стражу. Все верующие, кроме апостолов, покинули Иерусалим и разошлись по разным городам и селам в надежде, что за пределами Иерусалима их жизни не будет угрожать опасность.

В городе Самаре, расположенном приблизительно в 45 километрах севернее Иерусалима, жил человек по имени Симон. Самаритяне считали Симона великим человеком. Он занимался колдовством и магией, а местные жители говорили, что этот человек обладает властью и силой от Бога. Но вот для проповеди Евангелия в Самарию пришел Филипп, один из семи апостолов, избранных для распределения средств нуждающимся. После гибели Стефана верующие из-за преследований рассеялись по стране, повсюду рассказывая об Иисусе Христе и распространяя новое учение. Филипп ходил по окрестным городам и селам и проповедовал. Самаритяне слушали проповеди Филиппа с живым интересом. Им еще ни разу не приходилось слышать об Иисусе Христе. Когда же они увидели, как Филипп именем Иисуса творит чудеса, их поразила огромная сила, которой наделил его Бог. Многие жители, мужчины и женщины, поверили в Иисуса Христа и были крещены. Узнав о Филиппе, Симон пришел посмотреть и послушать его. Он наблюдал за этим проповедником, прибывшим из Иерусалима, и видел, как исцеляются больные, хромые и одержимые злым духом. Симон знал, что ему не под силу совершать подобные чудеса. Он уверовал и был крещен. Будучи под сильным впечатлением от чудес Филиппа, Симон повсюду следовал за ним и надеялся научиться у него искусству творить чудеса. До апостолов, находившихся в Иерусалиме, дошла весть о том, что после проповедей Филиппа многие самаритяне уверовали в Христа как в Спасителя. Тогда апостолы послали на помощь Филиппу Петра и Иоанна. Прибыв в Самарию, апостолы разыскали Филиппа. Затем благословили новых верующих, и Дух Святой сошел на них. Симон был поражен. Ему захотелось обрести такую же силу, какой обладали Петр и Иоанн. А так как он привык покупать все, что ему хотелось, он принес апостолам деньги и сказал: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Петр был глубоко возмущен. Как мог человек придумать такое, купить Святой Дух? И сказал Петр Симону: «Серебро твое да будет в погибель с тобою за то, что ты помыслил купить за деньги дар Божий. Не суждено тебе это, ибо сердце твое не с Богом. Покайся в своих грехах, молись и проси прощения у Бога». Симон очень испугался и стал упрашивать апостолов: «Помолитесь за меня Богу, чтобы ничего плохого не произошло со мной». Апостолы окончили свидетельствовать и проповедовать слово Господа и отправились обратно в Иерусалим. На пути их лежали разные селения, и где бы они ни останавливались, всем желавшим они рассказывали о Евангелии Христовом, и к Божьей Церкви прибавлялись все новые и новые верующие.

Галина Везикова. Нарвская девочка Берта. Кухня располагалась на втором этаже Нарвского молитвенного дома. Здесь готовились обеды в дни церковных торжеств, свадеб, молодежных общений, и тогда не всякий мог ступить в это небольшое помещение с дровяной плитой, столом и несколькими стульями. Тетя Оля, тетя Дуся, тетя Лиза и несколько других не менее важных особ царили в кухне во время праздников. За украшение как приготовленных блюд, так и покрытых белыми скатертями длинных столов отвечала Ильда Токман. Были у Ильды Оскаровны и другие обязанности. К ней невозможно было подступиться, когда она сосредоточенно размешивала салат в больших эмалированных тазах или снимала пробу с морса, налитого в зеленые баки, несколько ведер вместимостью. А в обычные воскресенья кухня жила своей особой жизнью. Из года в год в ней проходили детские собрания. В то время как в зале молитвенного дома пел хор, проповедовали по очереди 3-4 проповедника, в кухне, как воробьи на ветках, располагались на скамейках и стульях 20-30 детей. Они слушали библейские истории, отвечали на вопросы, с широко распахнутыми глазами внимали рассказам о героях веры, молились и пели. Оскар Александрович Токман близко к сердцу принимал детские служения. Он дежурил у дверей в коридоре, чтобы никто из посторонних не помешал детям, потому что был случай, когда директор ближайшей школы вместе с группой учителей пытались проникнуть на детское собрание. И в 70-е годы прошлого столетия организованно обучать детей Слову Божьему запрещалось, за это могли посадить. Когда в церковь приезжали известные проповедники, Токман осторожно приводил их на кухню. Я помню изумленное выражение на лице Ивана Адамовича Тоги и его восклицание: «Вот так кухня!» С широкой улыбкой входил уже не первый раз посещавший Нарвскую кухню Арпад Александрович Ардер. Он готовился к этим визитам, и я помню несколько историй, рассказанных им детям. Сегодня я расскажу вам об одной девочке, которая вместе со своей мамой жила в Нарве 100 лет назад. Жили они в районе Кренгальма, в каменном бараке для рабочих текстильных фабрик. Я ничего не знаю об отце Берты, так звали девочку, а мама учила дочку всему, что знала. Она даже рассказывала Берте, как на предельной фабрике из хлопковой ваты изготавливают нитки, а в другом здании из темно-красного кирпича на небольших станках ткут из них ткани. А потом мама заболела, и девочка часто просыпалась по ночам от ее кашля. Маму забрали в госпиталь, и больше она не вернулась в их с Бертой комнату. Мама умерла, и несколько дальних родственников и знакомых пришли к Берте. Они оглядели комнату, и одна мамина подруга сказала: «Пожалуй, я возьму стол». «А я кровать», — подхватила родственница в черном чипце с бантиками. Они забрали все вещи, и только Берта никому не была нужна. Никто не хотел взять ее. «Да, а что же мы будем делать с девочкой?» — спросила вторая мамина подруга. «С девочкой? А пусть она по очереди живет в каждой семье», — предложила дальняя родственница. «Вот с вас и начнем», — с облегчением вздохнула подруга. И все изменилось в жизни Берты. Каждый месяц она переходила в другую семью. «Ты еще здесь?» — слышала она в конце месяца. «Ты уже опять пришла?» — встречали ее в другом доме. Скоро она обошла все дома своих родных и знакомых. Кто-то вспомнил, что в Петербурге живут еще более дальние родственники, и Берту отвезли в Санкт-Петербург. Город был большой и красивый, но среди множества домов, высоких и не слишком, не было ни одного, где бы девочку с нетерпением ждали и горячо любили. Точно так же, как в Нарве, Берта переходила из семьи в семью, и ее встречали и провожали одинаково. «Ты уже пришла?» или «Ты еще не ушла?» Берта старалась помогать в каждом доме, чем могла. Справившись с немногими обязанностями, она отпрашивалась пойти погулять, особенно когда было тепло и не шел дождь. И ей часто разрешали. И брела от дома к дому всеми забытая девочка в большом занятом городе. В сумерках в окнах зажигались керосиновые лампы,
Люди жили своей жизнью, смеялись, плакали, ссорились и мирились. Никому не было дела до Берты. Однажды летним вечером она возвращалась в семью, в которой тогда жила, и вдруг увидела, что зеленая дверь в доме из красного кирпича на другой стороне улицы открыта, и оттуда доносится музыка. Берта перебежала дорогу, подошла к распахнутой двери и осторожно заглянула внутрь. В большой комнате рядами были установлены скамейки. На них сидели люди. Сбоку, за физгармонией, сидела женщина в длинной серой юбке и блузке с оборками. Она нажимала на клавиши и извлекала из физгармонии незнакомую красивую мелодию. Слова песни, которую пели люди, поразили Берту еще больше. «О, приди, о, приди!» — звали они. Берта не могла двинуться с места. Никогда, никогда в жизни она не слышала ничего подобного. Так давно никто не звал и не ждал ее. Девочка с опаской сделала несколько шагов и села на ближайшее свободное место. Физгармония со всхлипом вздохнула в последний раз, и музыка закончилась. К высокому столику в проходе между скамейками вышел мужчина. Он приветливо улыбнулся и начал говорить. Берта ждала, не начнут ли опять петь «О, приди!». Но потом невольно прислушалась к тому, что говорил человек за высоким столиком. Он говорил про Иисуса Христа, которого Бог послал на землю спасти людей. Берта и раньше уже слышала о нем. Но, оказывается, у Христа не было своего дома на земле, и он с учениками ходил по разным городам и селениям. Он делал людям много добра, и все-таки иногда жители городов просто выгоняли его. Как это было понятно и знакомо Берте. А потом Христа убили, но он воскрес на третий день, и теперь живет со своим отцом на небе и зовет туда всех, и ее, Берту, тоже. А здесь, на земле, он обещает помогать всем, кто полюбит его и станет ему служить. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — закончил проповедник. Берта решительно встала и направилась к столику. «Я пришла», — сказала она. Так Берта нашла Иисуса Христа. У нее появилось много друзей. В конце XIX века в Петербурге существовало несколько евангельских собраний, где вместе собирались на служение люди разных классов и сословий. Друзья из церкви окружили девочку заботой и вниманием. Когда она выросла, ее отправили учиться в Швецию. После учебы Берта вернулась в Санкт-Петербург и организовала воскресные школы. Теперь у Берты, директора воскресных школ Петербурга, был свой уютный дом, о котором знали многие люди. Часто детей посылали к ней. «Иди к Берте, она всех принимает». Однажды к ней постучался светлоголовый финский мальчик, и Берта отвела его на занятия в дом княгини Ливан. Класс для мальчиков располагался прямо на широкой светлой лестнице дворца княгини. И Коля прекрасно чувствовал себя в компании таких же, как он, детей, и много узнал о Христе и Иисусе. Он вырос и стал проповедником Евангелия. «А сейчас, дети, я открою вам один секрет. Вы все знаете сына этого мальчика Коли, которому Берта помогла познакомиться со Христом. Это Ярл Николаевич Пейсти, голос которого вы каждый день слышите по трансмировому радио. Вот такая хорошая девочка жила 100 лет назад в Нарве и Санкт-Петербурге. И если вы полюбите Иисуса Христа и будете служить Ему всю жизнь, то вы сможете рассказать о Нем многим людям. И кто знает, как прославится имя Божье через вас и через тех, кто от вас услышал о Христе». Арпад Александрович окончил свой рассказ. Дети сидели притихшие. «Я люблю слушать песни по радио», — сказала Таня. «Только часто глушители мешают», — отозвался Виталик. «Мой дедушка ночью передачи ловит, тогда лучше слышно», — авторитетно заявил Павлик. Мы помолились, и детское собрание закончилось.
В большом зале, как всегда, в конце собрания пели общим пением, и дети побежали к своим родителям. Эту историю, рассказанную Арпадом Александровичем, я вспомнила, услышав 8 марта 2010 года о смерти благословенного евангельского проповедника Ярла Николаевича Пейсти. Такой эта история сохранилась в моей памяти. За точность ее я не могу ручаться. Помнить о ней еще могут дети, присутствовавшие на том детском собрании. Все они давно выросли, у многих есть дети и даже внуки. Брат Ардер и брат Токман давно с Господом в вечности, куда ушел недавно Божий служитель Ярл Николаевич Пейсти.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать пророчество Иеремии и обратимся сегодня ко второй главе этой удивительной книги. Первое пророческое послание Иеремии, приведенное во второй и третьей главах, обращено к иудейскому народу, забывшему про живого Бога. Трудно найти в Писании место, которое было бы более искренним, проникновенным и полным сочувствием. Это красноречивое обращение забытого и оскорбленного Бога к людям. Его милосердие и сострадание к провинившемуся и грешащему народу сочетается здесь с предупреждением об ужасных временах, которые ждут иудеев, если они не обратятся на путь истины. Юный царь Иосия, правивший в те далекие времена, искренне искал Господа, но Слова Божьего у него не было. Однако он знал, что с идолопоклонством необходимо покончить. Теперь же у него появился соратник, столь же юный пророк, поддерживающий его начинание и возвещающий необходимость покаяния от имени Бога. Послушайте первые три стиха из второй главы книги пророка Иеремии. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все, поедавшие его, были осуждаемы. Бедствие постигало их, — говорит Господь. Когда-то давно Бог сделал нечто совершенно чудесное, и теперь Он просит израильтян вспомнить, как начинались их отношения, когда Он освободил народ из египетского плена, вспомнить, как они следовали по ночам за огненным столпом, а днем за облаком. В этой жуткой пустыне они искали Господа и шли за Ним. И теперь Бог напоминает им об этом. Когда-то Бог благословил их и дал им хорошую землю, а они отвернулись от Него. Они начали жить с комфортом, не испытывая проблем, но отвернулись от живого Бога и стали поклоняться идолам. Невозможно не заметить, как похоже положение нынешней Америки на положение древней Иудеи. Сегодня Бога с нами нет, хотя когда-то давно Америка была основана людьми, которые верили, что Библия — Слово Божье, и все, что они делали, было основано на этой книге. Как отметил один наш выдающийся историк, сегодня страной управляют люди, незнакомые с ее духовным наследием. Мы отвернулись от Бога. Сейчас мы поклоняемся всемогущему доллару. Наша благая весть исходит из биржи Нью-Йорка. Деньги — это наш Бог. Ефесяне кричали: «Велика Диана Ефесская!» А нынешние американцы кричат: «Велик американский доллар!» О Боге все забыли. Но Бог по-прежнему говорит: «Я помню вас». Израильтяне забыли о Боге, но Бог их не забыл, ибо Он милостив, и велика Его благодать. Через пророка Иеремию он обращается с призывом вернуться к нему и спрашивает израильтян, которые были святыней для Господа: «Разве вы не помните, какими вы были и какими стали? Вы принадлежите мне, вы мой народ, вы следовали за мной, а я вел вас». Читаем далее. Послушайте стих 4. «Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева». Хотя 10 колен были завоеваны ассирийцами, они по-прежнему жили на своей земле. Они не переехали в Великобританию или Америку, и Бог обращается к дому Иакова и ко всему Израилю.
Бог обращается к ним, хотя они и находятся под властью Ассирии. Обратите внимание на стихи 5 и 6. «Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Я не сомневаюсь в том, что это одно из величайших мест Писания. Смотрите, с какими чудесными словами Бог обращается к ним. «Что я сделал не так, что вы отвернулись от меня? Что плохого сделал нам Бог, друзья мои, что мы о нем больше не думаем? Почему мы перестали ему служить? Разве он не верен нам? Может быть, он сделал что-то не так?» Он спрашивает: «Какую неправду нашли во мне отцы ваши?» Люди не прошли бы через пустыню, если бы Бог не помог им. Да и сегодня немногие путешествуют в этих местах. Я был на самом краю этой пустыни, и углубляться туда мне не захотелось. Но Бог хранил свой народ в этом ужасном путешествии 40 лет и заботился о них. Послушайте далее стихи 7 и 8. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Священники не говорили: «Где Господь?» И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Сегодня мы так много говорим об экологии и о том, что надо сохранять землю в чистоте, и это правильно. Но мы должны признать, что вокруг столько много моральной грязи, столько разврата. Господь говорит здесь именно об этом. Эти люди осквернили Божью землю. Бог хотел, чтобы они свидетельствовали о нем, а они вместо этого повели себя ужасно и грешно. Бог считает, что ответственность за это несут духовные вожди. И я считаю, что в нашей стране все проблемы начинаются с церкви. Упадок нации начинается с духовности. Сначала идет духовное отступничество, потом моральный упадок и, наконец, политическая анархия. Так погибают великие народы. Священники не говорили, где Господь. Сегодня многие, даже миряне, считают себя учителями Библии и проповедниками, а сами не знают Слова Божьего. Мне печально говорить об этом, но это так. Они не знают Слова Божьего, а потому они не знают и Бога. Чтобы познать Бога, надо знать Его Слово. Бог обращается к своему народу в стихе 9. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Бог говорит: «Я вас не покину. Я продолжаю просить вас о покаянии». И разве это не замечательно? Но в то же время Он не собирается прощать преступлений. Послушайте стих 13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Мы видим, что Израиль совершил два зла. Прежде всего, они отвергли Иегову, источник воды живой, а во-вторых, они высекли для себя водоемы разбитые, которые не могут удержать воду. Сколько же людей сегодня сделало для себя свои собственные водоемы и пьет из них? И, конечно же, это не утоляет жажды. Например, если у человека есть $1 миллион, ему все равно мало. Он хочет накопить 2-й миллион, 3-й, 4-й, миллиард. То же самое можно сказать о славе.
Ее никогда не хватает. И Бог продолжает говорить с народом, осуждая их как отступников. Я читаю 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе», — говорит Господь Бог Саваоф. Конец второй главы Иеремии — это речь против идолопоклонства, которая продолжается в следующей, третьей главе, и я не стану цитировать эти строки полностью, но советую вам очень внимательно прочесть их и без меня. Когда вы ознакомитесь с пророчеством Иеремии, вы просто удивитесь, как все это похоже на нас с вами. Интересно, что человек, отвергающий Бога, обязательно создает себе идолов. И когда человек делает себе своего собственного Бога, он делает его таким, каким он сам хочет его видеть. У людей появляются боги, соответствующие их собственным требованиям. А в результате в созданных людьми богах проявляется грешная природа человека. В первом пророчестве Иеремии, которое начинается во второй главе, Бог осуждает иудею по двум причинам. Они отвергли Иегову и создали для себя других богов. Первые пять стихов третьей главы продолжают эту тему. Пророчества, описанные в главах со второй

царя и пророка оказали на народ огромное воздействие. В третьей главе, к которой мы с вами сегодня также обратимся, отступничество упоминается чаще, чем во всей остальной Библии. А значит, это явление очень беспокоило Бога, и Он всеми силами пытался увести израильтян с этого пагубного пути. Иудея обратилась к идолопоклонству, потому что это был легкий и популярный путь, но путь этот вел к упадку и разврату. Послушайте первый стих третьей главы книги пророка Иеремии. «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, — говорит Господь». Иудея дошла до предела безнравственности. Она вела себя как блудница, и поэтому Бог столь настойчиво просит ее вернуться к Нему. Послушайте стих второй. «Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим». Идолопоклонство — это не просто изготовление кумира и поклонение ему. Если человек пристрастился к чему-либо всей своей душой, это идолопоклонство. Библия учит нас, например, что алчность — это идолопоклонство, потому что человек, стремящийся к богатству, посвящает накоплению средств все свое время и силы. В наше время мы встречаем особенно много людей, предающихся греху, причем отдающих своей страсти огромное количество сил. В тот самый момент, когда человек отворачивается от живого Бога, он обращается к чему-то другому, и это другое становится его Богом, его кумиром. Доктор Кэмпбелл Морган сделал очень тонкое замечание о природе идолопоклонства в сопоставлении с поклонением истинному Богу. Когда человек создает себе Бога по собственному подобию, он только усиливает свои несовершенства. Более того, этот Бог, созданный человеком, будет требовать от него вещей, свойственных его собственной природе. Это заметно в мусульманстве. Мухаммед был великим, замечательным, выдающимся человеком. Но его болезненная чувственность оказалась проклятием для всего ислама. Люди готовы хранить верность тем богам, которые требуют от них чего-то приятного, того, чего им самим хочется. Когда Бог призывает людей, Он требует святости, чистоты, любви. Он хочет, чтобы мы поднимались к Его высотам. Он не станет приспосабливаться к скверной нашей природе. Он не одобряет нечистых и грешных желаний. Он призывает людей расти, пока они не достигнут уровня Его собственной святости. Бог всегда зовет людей к чему-то, в первую очередь, чистому, а уж потом приятному, в первую очередь, святому, а уж потом счастливому, в первую очередь праведному и уж потом радостному. Бог осуждал народ в Иудее, потому что эти люди всецело предались идолопоклонству, и в результате вся страна повела себя совершенно безнравственно. Бог говорит: «Подними свои глаза на высоты». И это значит, что именно на этих высотах и происходили все безобразия. На возвышенностях обычно строили жертвенники идолам. Там происходили разнообразные сексуальные оргии и попойки. Вот до какой низости пала Иудея. Но распутство и безнравственность человечества тех времен сродни отрицательным явлениям нашей сегодняшней жизни. Наши государства отреклись от живого и истинного Бога,
И это проявляется в поведении наших политиков,

и рядовых граждан. Повсюду беззаконие, обман, коррупция. Вот что говорит Бог иудеям, находившимся в аналогичной ситуации. Читаю вам 4 стих 3 главы. «Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд». Бог возвещает, что Он уже начал судить свой народ, лишив их дождя. И даже сегодня в этой земле царит засуха. Им очень нужна вода, больше, чем нефть. Вода для них гораздо драгоценнее. Я верю, что когда иудеи вернутся в Израиль и получат благословение Божье, у них будет много воды. Бог обещал им это. Я думаю, что национальные бедствия, которые случались в Америке в последние несколько лет, это не что иное, как Божий суд над нами. Но мы, к сожалению, не обращаем на эти бедствия никакого внимания и не возвращаемся к Богу. Друзья мои, в заключение нашей сегодняшней передачи мы поговорим о второй обличительной речи пророка Иеремии. Она начинается в 6 стихе 3 главы и продолжается до конца этой главы. В этой речи Бог осуждает свой народ за отступничество. Само это слово встречается в главе 7 раз, а это почти половина всего его упоминания в книге Иеремии. Мало того, у Иеремии слово «отступничество» встречается чаще, чем во всей остальной Библии. Его используют только Иеремия и Осия. Отступничество — это не просто поведение человека, который отступил, как мы обычно думаем. В 4 главе книги пророка Осии Бог наглядно показывает нам, что Он понимает под отступничеством. Послушайте стих 16. «Как упрямая телица упорен стал Израиль». Вам приходилось когда-нибудь загонять бычков в грузовик? Когда я был маленьким, нашим соседом был человек, которому принадлежала ранчо в Южной Оклахоме. У него было два сына, с которым я дружил. Это были шалуны, и я, конечно же, был хорошим мальчиком, но мы с ними играли вместе. Иногда мы помогали на ранчо загонять телят в фургон. Вы представляете себе, на что это похоже? Они упирались передними ногами так, что сдвинуть их было просто невозможно. Мы их толкали вверх, а они скользили обратно. Вот что понимает Бог под отступничеством. Отступничество — это нежелание идти Божьим путем, нежелание прислушиваться к Богу. Когда мы ведем себя так, мы похожи на телят. Мы упираемся и все время скользим назад. Если мы восстаем против Господа и Его воли, мы все время удаляемся от Него. У Иеремии поведение народа Божьего характеризуется не менее ярко, чем в пророчествах Иосии. Читаю вам 6 стих 3 главы. «Господь сказал мне во дни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля?» Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. Друзья мои, Бог сурово обличает здесь свой народ. Но вы наверняка еще помните, как в 1 стихе 3 главы книги пророка Иеремии Бог говорит «Возвратитесь ко мне». Он говорит иудеи «Ты вела себя как блудница, но ты принадлежишь мне». «Если ты вернешься, я приму тебя». Любой блудный сын, любая блудная дочь, любая блудная семья, любая церковь или любой народ всегда могут вернуться к Богу. Бог примет вас. Блудного сына ждали дома не побои, а радость о его возвращении. Били его вдали от дома, а дома его приняли с объятиями и поцелуями. В далекой стране он голодал, а отец приготовил ему замечательный пир. Бог готов простить свой народ и советует иудеям учиться на ошибках Израиля, которые уже завоеваны наземцами. Бог указывает на Израиль, что он вел себя точно так же. Он упирался, как теленок. Бог попытался вернуть его к себе,
но Израиль не послушался. И поэтому израильтяне попали в плен. То, что случилось с Израилем, должно было стать уроком и предостережением для иудеи. Дорогие друзья, пускай это Божье предостережение послужит уроком и для вас. Пускай ваши сердца не останутся глухими к напоминаниям о великой милости и благости Бога. А наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иеремии на этом заканчивается. Мы были рады встретиться с вами. Всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 16:56.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Детские вопросы. Положив на диване вязание, Лариса потянулась и подошла к окну. Серое низкое небо, грязные дороги, голые мокрые деревья, унылый декабрьский пейзаж навевал тоску и вгонял в депрессию. Привычно поправив штору, женщина вздохнула и вернулась к своему занятию. «Рождество опять будет без снега», — обращаясь только к мужу, традиционно занятому игрой на планшете, то ли к самой себе, — произнесла Лариса. «А как хорошо было бы со снежком! Все вокруг белое, нарядное, словно новая жизнь. А так никакого ощущения праздника». «Угу», — не отрываясь от игры, буркнул Виктор. Затянувшееся молчание прервала 6-летняя Маришка, возившаяся со своими куклами на ковре. «Мам, а что такое это Рождество?» «Ага, Рождество, что это такое?» «Слово «Рождество» означает рождение. Праздник в честь рождения».
3: «Чье рождение, мое?»
2: «Нет, твой день рождения в мае, а это день рождения Иисуса Христа», — не прерывая работы, ответила Лариса, искренне надеясь, что на этом вопросы будут исчерпаны. В ее 30 с небольшим лет она не была человеком религиозным, поэтому познания в предмете были достаточно ограниченными. Но не тут-то было.
3: «А кто такой Иисус Христос? Он наш родственник, как дядя Вася? Почему тогда я его не знаю? Он что, на нас обижался, поэтому раньше не приезжал, а сейчас хочет приехать в гости? А почему у него такая странная фамилия Христос?»
2: Произошло именно то, чего Лариса больше всего боялась. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Иисус нам не родственник. Он вообще жил 2000 лет назад. Христос — это не фамилия, а скорее звание такое. Иисус Христос с греческого вроде как «спаситель» переводится».
3: «Вау! Он что, был греческий спасатель, как в передаче «Служба 911»? А он спасал животных или людей? И многих он спас?»
2: Мелькание спиц заметно замедлилось. «Не греческий, а из Израиля. И не спасатель, а спаситель».
3: «А в чем разница?»
2: «Ну...» — Лариса беспомощно посмотрела на мужа. «Это тебе лучше папа объяснит». Бросив сердитый взгляд на жену, но не желая уронить свой отцовский авторитет в глазах ребенка, Виктор отложил в сторону планшет, откашлялся и важно произнес: «Спасатель спасает нескольких людей, а спаситель спас всех». Считая вопрос исчерпанным, он снова вернулся к игре. Но не тут-то было.
3: «Всех?» Глаза Маришки округлились от удивления. «И вас с мамой?»
2: «И нас с мамой», — не отрываясь от игры, произнес Виктор.
3: «А вы что, терпели бедствие?»
2: «Какое бедствие? Нет, никакого бедствия мы не терпели».
3: «Тогда чего же вас надо было спасать?»
2: «Понимаешь, Иисус спас всех людей от грехов».
3: «От грехов? А это как?» —
2: не собиралась сдаваться Маришка. «Это тебе лучше мама объяснит». Виктор шутливо показал Ларисе нос.
4: «Грехи, доченька, это плохие поступки. Вот ты, например, вчера съела все конфеты из вазочки, хотя я тебе запретила. Это грех. Или когда ты с Аленкой из-за игрушек ссоришься.
3: А вы с папой тоже делали эти грехи? А теперь не делаете, потому что Иисус вас спас? А как он вас от них спасал?»
4: Понимаешь, Бог, который на небе, должен был за грехи наказать каждого человека, и нас с папой тоже», — поспешно добавила Лариса, стараясь предвосхитить очередной вопрос. «А наказал одного Иисуса».
3: «Ничего себе! Это как Вовка, который у тети Маши поломал все цветы в палисаднике, а свалил все на Андрюшку, и того родители наказали. Вы тоже на Иисуса все свалили?»
4: «Что за глупости? Никто ничего не сваливал. Иисус сам добровольно согласился, чтобы его наказали за других, а Андрюшку Вовка просто оговорил».
3: «А как Бог наказал Иисуса? В угол поставил или на компьютере играть запретил?»
4: «Ну, компьютеров тогда вообще не было. Бог наказал Иисуса гораздо сильнее. Он умер на кресте».
3: «Умер?»
4: На глазах у Маришки показались слезы.
3: «Значит, этот Бог очень злой? Я не хочу с ним водиться».
4: Лариса растерянно посмотрела на дочь. Никогда раньше, хотя она и считала себя христианкой по праву рождения, не задумывалась над смыслом и основанием такого любимого ею праздника Рождества, да и всего христианства в целом. Видя растерянность жены, в разговор вступил Виктор, который, забыв о своей игре, уже некоторое время внимательно прислушивался к беседе. «Нет, доченька, Бог не злой, а справедливый. Если за грехи не наказывать, тогда каждый будет вытворять такое, что жить станет невозможно».
3: «Несправедливый, несправедливый», — упорствовала Маришка. «Почему он одного Иисуса наказал? Он его вообще убил, а ведь Иисус ничего плохого не сделал».
4: Девочка начала тихонько всхлипывать.
5: «Но тогда он должен был бы наказать меня и маму», чувствуя, что попал в ловушку, в отчаянии выпалил Виктор.
4: После этих слов Маришка заплакала еще горше. Лариса решила разрядить обстановку и утешить ребенка. «Зайенька, да ты не расстраивайся так, ведь Бог потом Иисуса воскресил».
3: «Как это воскресил?»
4: «Это значит, что Иисус ожил. Он и сейчас живой».
3: От удивления Маришка моментально прекратила плакать. «Выходит, что Бог наказал его понарошку».
4: «Нет, не понарошку, а всерьез. Просто Иисус тоже был Бог, поэтому он и воскрес».
3: «Значит, вместо вас Бог наказал сам себя?» «Ой, мамочка, что-то ты не то говоришь, так не бывает», — рассмеялась Маришка. «А почему же тогда?»
4: Но тут, к великому облегчению обоих родителей, часы пробили 9. «Так, все. Все остальные вопросы завтра. Детское время закончилось. Умываться, чистить зубы и спать», — решительно скомандовал Виктор. А когда Маришка вышла из комнаты, шутливо вытер рукой со лба пот. «Ох уж эти мне детские вопросы!» Ночью Виктор никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, перебирая в памяти разговор с дочерью. Ему, взрослому человеку, было неловко, даже стыдно от того, что он совсем не понимает ни смысла, ни значения прихода в мир того, чье рождение помпезно отмечают на протяжении 2000 лет. А грех? Ведь он никуда не исчез. Так каким же образом Иисус спас людей от греха? Если все грехи прощены, то как же тогда быть со страшным судом, которым грозят нераскаявшимся грешникам? Покаяние — еще одно слово, смысл которого для Виктора оставался темным. Что оно означает? Если просто попросить прощения за проступок, то этого однозначно мало. Ведь сколько раз он сам просил прощения за свои неблаговидные поступки, чтобы повторять их снова и снова? Или вот еще вопрос. Какое значение для него, Виктора, имеет весть о том, что Христос воистину воскрес? Где взять ответы? Потом, словно кто-то невидимый, позвал его. Виктор тихонько, стараясь не разбудить жену, встал с кровати и решительно направился в зал, где на самой верхней полке книжного шкафа стояла подаренная матерью книга, способная дать ответы на все его вопросы. Смахнув с Библии пыль, он открыл ее на истории рождения Иисуса Христа,
5: и стал жадно вчитываться в святые строки. Перед его мысленным взором открывались величественные страницы земной жизни Бога-человека, который 2000 лет назад покинул небесный чертог, чтобы сегодня полностью изменить и его, Виктора, жизнь. Увлекшись чтением, он не сразу заметил, как из спальни вышла жена и присоединилась к нему. Уже под самое утро они вдвоем, до глубины души, пораженные мощью и силой Божьей любви, не сговариваясь, склонились перед Господом в молитве. За окном, подсвеченный яркими звездами, медленно падал снег, покрывая белым пушистым покрывалом прошлую грязь и серость.
1: Эссе «Иван Лещук. Сильна, как смерть, любовь». Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг осознал, что это про них. Их было двое, он и она. Они нашли друг друга и жили одной жизнью, самой обыкновенной жизнью двух самых обыкновенных счастливых людей. Они были счастливы, потому что любили друг друга. Он продолжал читать, и чистые мечты посетили его сердце. Это были грезы о таинстве жизни, о самой интимной, святой и тесной связи между двумя людьми, мужчиной и женщиной. На собственном опыте он убедился, что нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18, двоим лучше, нежели одному, Экклезиаст 4.9. Он знал, что такое одиночество, он испытал грусть и тоску на собственном опыте. Осознавая тайну единения двоих, Достоевский однажды написал: «А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи». Окунаясь в прошлое, он вспоминал, как когда-то искал свою единственную родную душу. В свои молодые годы он уже понимал, что, любя другого, человек как бы покидает тюрьму своего одиночества и изоляции. Любовь – это упразднение одиночества, рассеивание мрака, эгоизма, погружение в смысл бытия. Нарциссизм и сосредоточенность на себе не были его уделом. Чистота помыслов и красота души – вот к чему он стремился. Он понимал, что только чистые сердцем Бога узрят и обретут гармонию в жизни. Ведь именно духовная чистота дает крылья истинной мужественности, собственно, как и женственности. Чтобы взлететь, человек должен оттолкнуться от зла, иначе полет в красоту не состоится. Полет любви основан на преодолении зла. Он поверил словам философа, он познавал смысл любви. Внутренний голос, не заглушенный грехом совести, управлял его жизнью лучше всяких законов и запретов. Предельная честность с самим собой научила его слушать иную музыку жизни и не танцевать под ритмы толпы. Он знал о прелести чистого, сбалансированного пути и неуклонно продвигался вперед к заветной цели. Чувство меры во всем сопровождало его с детства. Научившись служить другим, служить жертвенно, самоотдаче, он начал по-настоящему ощущать жизнь и ее истинную романтику. Живя в перспективе вечности, он служил людям, умел общаться с Богом и был счастлив, но ему не хватало ее. Он молился о ней и надеялся на встречу. И эта встреча не была случайной. А разве бывают случайности в жизни водимых Господом людей? Невидимые руки направляли его с детства, поэтому, когда он познакомился с ней, сомнений не было. Господь организовал эту встречу, Господь привел ее к нему. Да, она была красива, но в ней было нечто большее. Ее душа была чистой и умной, она излучала свет. Ее женственная скромность, красота и обаяние поразили его сердце. Выражаясь библейским языком, она обладала нетленной красотой. В этом и заключался секрет ее неотразимости. «Пленила ты сердце мое» — Песнь 4.9. «Осветилась и его душа». «Я узнала тебя из многих», — ответила она. «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь». Песнь 8.6. «Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы», — говорил ее взгляд.
6: Они поняли друг друга почти без слов. Тогда она подарила ему свое чистое, хрупкое сердце. Он никогда не хвалился своими подвигами. Господь исцелил его от этой болезни духа. Зато она слышала от других о его способности дружить и любить по-настоящему. Ведь неизменный спутник подлинной любви и дружбы – страдания, проистекающие из чувства ответственности за безмерно дорогого человека. Во время войны его смертельно раненый друг находился в очень опасной зоне, обстреливаемый противником. «У твоего друга смертельное ранение, нет смысла рисковать еще одной жизнью», — говорили ему офицеры. Однако он рвался спасти друга. Рискуя жизнью, он принес его на руках. «Видишь, это было бессмысленно, ведь он уже мертв», — вновь повторяли офицеры. «Нет, я получил свою награду», — спокойно и несколько задумчиво ответил он. Когда мой умирающий друг увидел меня, он произнес всего лишь несколько слов. «Брат, я знал, что ты придешь. Я знал, брат». И она знала, что такой не подведет, не бросит, не изменит, даже во времена тяжкие. А восторженная нежность завладела ими всецело и взаимно. Они летели в пространстве любви. Когда-то английский писатель Клайв Льюис, вспоминая свою молодость, откровенно признался: «О целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Но он и она знали цену целомудрию, они дорожили своей честью. Окружающая их культура уже давно утратила понятие стыдливости, но они хранили свой разум, берегли свои сердца. «Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Пушкин, Борис Годунов. Они знали, что любая измена — это низкий и презренный поступок, это вероломство и страшный эгоизм. Измена — это ослепление, когда думаешь только о себе, не понимая, какое горе приносишь другому. Изменяя, человек фактически перестает жить по-человечески. Изменник теряет рай незапятнанной совести. Шекспир заметил: «Весы судьбы точны и справедливы, изменник ветрениц найдет в пути, червонца не купить за грош фальшивый». Он и она устремлялись к счастью. Его чистая любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. Подобные переживания влюбленных описаны и в романе Льва Толстого «Воскресенье». Молодой князь Нехлюдов испытывал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша познает всю красоту и важность жизни. Между ним и его любимой установились те особенные отношения, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. В ее присутствии все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Даже в минуты грусти, когда его постигали неудачи, стоило ему только вспомнить, что есть Катюша, и он увидит ее, и все рассеивалось. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для нее, и для него. Аналогичную мысль озвучил Виктор Гюго в романе «Отверженные». Описывая чистые отношения между Мариусом и Казеттой, гениальный мыслитель написал: «Был предел, которого они не переступали». Мариус чувствовал преграду, чистоту Казетты. Казетта чувствовала опору, честность Мариуса. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Но вернемся к нашей притче. У наших героев было церковное венчание и христианская свадьба, радостное, красивое, незабываемое событие. Праздничная атмосфера, торжественная обстановка, белоснежное платье и фата невесты. Все видели их счастливые лица, дарили подарки, высказывали пожелания, звучала особая музыка. А они видели нечто большее. Им было дано познать нечто более возвышенное. Они давно научились жить в осознании и ощущении присутствия Бога. И невидимое пребывание того, кто создал вселенную человека, кто сочитывает, кто является главным свидетелем их союза, было бальзамом для их душ. Они знали, что их сочитывает не только пастор, их сочитывает сам Господь. А ведь все, что делает Бог, пребывает вовек. «К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить» — Экклезиаст 3.14. «Хорошо весьма Бытие 1.31 делает Бог». С детских лет, еще не зная друг о друге, он и она посвятили своей жизни Богу, полюбили Его всем сердцем и искали Его лица. Они знали, что настоящее счастье невозможно без Бога, что настоящая любовь ждет и должна быть хранима. Сочитанные на небесах, они стали как одна плоть, Бытие 2.24, неразлучные навеки, соединенные невидимыми узами священной любви и заветных отношений. Он носил ее на руках, зажигал для нее на небе звезды по ночам. И все говорили: «Еще бы! Как его не любить? Ведь он идеал, с таким легко быть счастливой». А они слушали эти речи, улыбались и не говорили никому, что идеалом его сделала она. Он не мог быть другим, ведь был рядом с ней. Это было их маленькой тайной. Шли годы. Они жили просто и скромно, но в любви и согласии. И всем казалось, что они становились похожими друг на друга даже внешне. Ведь вполне возможно, как говорят мудрые люди, что в любви между мужчиной и женщиной каждый из них как бы рождается заново. Говорят и о том, что, возвышая другого, человек возвышается сам. В область откровенного и интимного они не пускали никого, считая, что интимность по своей природе и сути исключительна, а не всеобща. Интимность союза двоих – это тайна двоих. Ее не разделяют ни с кем, разве что с Богом. Ведь Господь и так все знает. Господь научил их любить друг друга по-настоящему. Господь знал их радости и печали, взлеты и падения. И они не скрывались от Него. Они не скрывались и друг от друга. Откровенность и прозрачность в отношениях придавали их жизни особую красоту. В минуты скорби, во времена грусти и разочарования, они находили утешение и успокоение в Боге. Они любили друг друга, и поэтому трудности жизненного пути преодолевались легче, а ведь порой очень скорбными путями проводил их Господь. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее» — Бытие 29.20. «И он любил свою избранницу, бесценное сокровище от Бога, и эта любовь подарила и ему, и ей целый мир, скрытый от глаз других». У них были искренние и чистые отношения, сокровенные, задушевные и глубоко личные. Они ценили даже короткие мгновения общения друг с другом. Полное доверие и абсолютная верность, слияние душ. Никаких обоюдных претензий, ведь когда двое доверяют друг другу, тогда они спокойно делятся своими тайными мечтами, свободно проявляют свои чувства, не требуя ничего взамен. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» Песнь 1.14 говорила ей его сердце. И это было сильнее и приятнее самых высокопарных слов, самых дорогих подарков. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!» Песнь 1.15 отвечала ее душа. И даже если он не слышал этих слов, он чувствовал их сердцем. Ведь сердце не обманешь, оно не терпит фальши и пустых слов. О любви надо говорить в полтона. В полслова, жестом, взглядом, поступком. Нежность, тонкость и деликатность прикосновения душ по-настоящему прелестна. Грубость же и фамильярность разрушительна даже для тела. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно» — Песнь 2.14. Он и она любили смеяться, смотреть на закат солнца, слушать шум прибоя и петь в ночной тиши. Окружающие не понимали, почему они избегают мирского шума, боятся светской суеты и блеска. Им было хорошо вдвоем, а остальные смогли об этом только догадываться. Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не мудрено, что он такой счастливый». А они только смеялись и не говорили никому, что она создана для семьи только с ним. И только ему может быть хорошо в ее доме. Это был их маленький секрет. И никто из посторонних не заметил, что уже давно его юношеская влюбленность перетекла в настоящую мужскую любовь. Общение с ней стало для него не просто пристанью целомудрия, как выражались святые отцы, а оазисом любви и согласия. Он хорошо знал, что даже большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь 8.7. Он любил именно ее, прекраснейшую из женщин. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях, а вода проникла в его башмаки, а звездные лучи — в его душу, написал когда-то Виктор Гюго. и никто не знал, как светло и тепло становилось у него на душе при одной мысли о ней. Творческие порывы овладевали сердцем, взлетала душа в недосягаемые выси, жизнь и труд на крыльях духа совершались с великой радостью во имя Бога и ближних. Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем он ей такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных?» Но никто не знал, что он сильнее всех на свете, ведь они были вместе. Это было ее тайной, и она любила его безмерно, а красота приумножается любовью. Иногда ей казалось, что она готова была последовать за ним на край света. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне» — песнь 6.3, — говорила ее жизнь. Ему не нужны были доказательства, ведь разве можно заставить себя любить или уважать, и разве можно изменить своему сердцу? Ведь неверность, как и смерть, не знает нюансов. Адовы круги — удел всех неверных, в замкнутый круг сиюминутных удовольствий попадают рабы страстей, и душа умирает. Он и она выбирали жизнь. Своей судьбой гордимся мы. Подвигом жен декабристов она восхищалась всегда. Добровольное изгнание в Сибирь. Женщины-героини выбрали эту участь сознательно. Вот начальная часть подписки, которую давали жены декабристов, приезжая в ссылку к своим мужьям. «Я, ниже подписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, имея желание жить в арестантской казарме вместе с мужем моим». Через много лет сын Марии Волконской писал: «Припоминаю слова, не раз слышанные мною в детстве, в ответ на высказываемое ей удивление по поводу того, что она могла добровольно лишить себя всего, все покинуть, чтобы следовать за своим мужем. Что же тут удивительного?» — говорила она. 5000 женщин каждый год делают добровольно то же самое. А Давыдова, вернувшись из ссылки, говаривала: «Какие героини! Это поэты из нас героин сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями». Шло время. Она перевязывала ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все говорили: что он в ней нашел? Ведь у нее морщинки под глазами, ведь что ему стоит выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что она была для него самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую любят? Но это было его тайной. Тайной, которую он благоговея оберегал, как хрупкую вазу. Мы смотрим на звезду по двум причинам. Потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние, еще более великая тайна — женщина, Виктор Гюго. И он смотрел на нее, как на таинственную звезду, принадлежащую только ему. И звучала симфония любящих сердец, и ничто не могло погасить пламень их чистой любви. А семейная лодка уже давно плыла в открытом океане жизни, то подвергаясь опасностям и лавируя среди штормов, то наслаждаясь светлым и безмятежным небом. Такова жизнь. И они жили, любили и были счастливы. И все недоумевали, как можно не надоесть друг другу за такой срок? Неужели не хочется чего-нибудь нового? Но они так ничего и не ответили. Просто их было всего лишь двое, а всех остальных было много. Но они все были одиночками, ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их тайной, это было то, что нельзя объяснить, да и не надо».

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Идите ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Рассказывают, что в древние времена был очень богатый человек, который время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков своего города. В это время его окружали богато одетые придворные, и нищие сидели за тем же столом, одетые в свои грязные рубища. Один из придворных нечаянно испачкал свою богатую шелковую одежду и не мог ее надеть. Он знал, что не может быть за столом в такой одежде. Сидел он в унынии дома, пока его не осенила мысль, что на обеде одни будут присутствовать в красивых одеждах придворных, а другие в нищенских лохмотьях. «Нет», — сказал он, — «я все же смогу увидеть лицо моего господина». И больше уже не горюя, он оделся в рубище нищего и сел за столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. Дорогие друзья, Иисус Христос любит вас. Если вы чувствуете, что не можете прийти к Нему в качестве спасенного святого, придите к Нему как грешник, чтобы принять от Него прощение грехов, спасение, усыновление, мир и радость, но только придите к Господу с простой детской верой. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. И действительно, на протяжении всей истории человечества таких случаев жертвенной любви, когда, например, муж добровольно принимал смерть за свою жену, а жена за мужа, было немало. Но история не знает ни одного такого примера, чтобы кто-то захотел отдать жизнь свою за врага. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мартин Лютер называл этот стих «Библией в миниатюре». При чтении его на своем предсмертном ложе он сказал: «В этих словах мое единственное утешение и надежда». От этих слов, говорил он в одной из своих проповедей, печальное сердце становится радостным, а духовно мертвое сердце обретает новую жизнь. Придите же к Иисусу Христу.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Советы бывают разные. Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И сказал он ему: «И я пророк такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему». Третья книга Царств, 13 глава, 16 по 18 стихи.
2: «Папа, папа, пойми же, наконец, мы идем не в ту сторону!» Возбужденно жестикулируя руками, кричали Дима и Кирюша. Папа спокойно слушал их, наполняя очередную флягу родниковой водой. «Откуда вы это взяли?» — спросил он, наконец, сыновей. «Мы разговаривали только что с местными ребятами. Так они же, наверное, лучше нас знают дорогу».
1: «Советовать путникам идти в ту сторону — это значит направлять их на верную гибель. Там же болото. Да такое коварное, что если бы и хотел кто-нибудь помочь, то не сможет, всех засосет. И на карте оно особенным образом отмечено. К тому же я здесь не раз проходил. Никогда не доверяйте советам незнакомых людей. Помните, я еще дома говорил вам об этом отрезке пути. У нас есть карта, проверенная личным опытом. Ее и надо придерживаться». Как много зла приносят людям непутевые советчики. В Библии тоже упоминаются такие случаи, когда люди доверяли свою жизнь лжецам и погибали. Вспомните, что произошло с Адамом и Евой в Эдемском саду, когда они послушали змея. Есть немало таких людей, которых объединяет одна цель – заставить человека усомниться в правдивости Божьих слов. Поэтому прислушайтесь к совету Божьему. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Нам стоит также подумать над тем, что мы советуем своим ближним.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через терни шипы, я нашел этот путь на горе, на Голгофу.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

под его крыльями. К которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Книга Руфь, 2 глава, 12 стих. Такая небольшая книга Руфь содержит два искренних гимна, прекрасно исполненных двумя людьми, пришедшими успокоиться под крыльями Бога. Гимн Руфи. Женщина, любившая Бога, Руфь, только что полностью доверилась Господу Израиля. Несмотря на то, что она была воспитана в языческой стране, Руфь отдала все свое сердце и всю свою верность Богу Израиля, единственному истинному Богу. В ее словах к Наимине, ее потерявшейся родственника в свекрови, в словах полных веры Руфь выразила свою преданность, и слова эти читаются как гимн. «Куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Руфь, 1 глава, 16-17 стихи. Гимн Вооза. Вооз был мужчиной, любящим Бога. Он был также землевладельцем и дальним родственником Руфи по линии отца ее погибшего мужа. Встретив Руфь, он благословил и поддержал ее в ее новообретенной вере в Бога словами, которые тоже звучат как гимн. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Какие прекрасные слова! Руфь пришла и работала так усердно на этом жарком ячменном поле, чтобы найти пропитание еще на один день для себя и своей овдовевшей свекрови. Наверное, Воозу она напомнила хрупкого птенца. В гимне изображается женщина, любившая Бога и нашедшая покой под его крыльями, его оберегающими, безопасными, заботящимися, сильными, теплыми крыльями. В Священном Писании Бог изображается подобным матери птицы, укрывающий своих маленьких птенцов крыльями, Псалом 35:7. И эту же метафору использовал Вооз, чтобы прославить ту, которая всем своим сердцем доверилась Богу и нашла у него покой. Доверяете ли вы Богу в первую очередь? Полагаетесь ли вы полностью на того, кто лично оберегает и заботится? Успокоились ли вы под его любящими крыльями? Бог, ваш Небесный Отец, ответственен за то, чтобы защитить вас. Вы же отвечаете за то, чтобы довериться ему и успокоиться под его крыльями.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В эти дни мы вспоминаем День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синедрион? Их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух-утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом Духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный, любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны, только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге. Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную, дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает в нашем сердце, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

сохрани меня от ошибки. Не позволь все вконец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душою верить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, великий Боже. Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас?»
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути? Все это перечесть мы не сможем. На тебя уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед? Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы, ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за духом, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязни мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнесть, мое неслышное моленье один лишь Ты сумел прочесть.

я духом святости Твоим. И если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно. Но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона 0049-5231-500-5988.

можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segensvalley.de, а также по телефону 0375-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Segensvalley «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Значит, друзья, тема нашего урока будет «Возвращение». Мы входим в размышления по книге «Русь». Возвращение домой – это всегда праздник. Давайте представим себе впечатление Наимии, когда она после более 10 лет возвращается домой к себе в Вифлеем. Для Руфи это все ново, она там никогда не была до этого. Для нее поля Мавицкие – это дом родной, а тут она за границей. А для Наимии, по мере того, как она подходит к дому, ее сердце учащенно бьется. Она идет домой. Вам, наверное, приходилось когда-то отлучаться от дома, я тоже часто езжу, и для меня всегда большая радость возвращаться домой. Знаете, такой внутренний настрой, за день до уезда ты уже настраиваешься, что ты возвращаешься домой. И пускай ты не живешь так богато, может, как другие люди, и может, у тебя дома не все в порядке по некоторым вопросам, там всякое, знаете, бывает, но ты едешь домой, где тебя ждет любимая жена, дети. Так вот, Наимия возвращается домой. Тема проповеди моей «Возвращение домой» — это всегда радость. Для того, чтобы вернуться домой, надо из него уйти. Поэтому был момент, когда Наимия вышла из Вифлеема. И теперь цитата из книги «Русь». «Наимия пошла обратно с полей Моавицких». Она вышла из того места, в котором жила. Значит, было время, когда она с мужем Элимелехом пошла в землю Моавицкую, чтобы жить. Теперь пришло время, когда она возвращается домой из того места, где она жила. Я напомню о том, что мы говорили с вами про Авраама, который тоже сошел в Египет, а потом пришло время, он поднялся из Египта и вернулся назад в Вифиль, где поставил жертвенник. Некоторые вопросы для размышления. Почему Наимия вернулась в Вифлеем? Ну, мы слушали уже такую версию, она имеет основание, да, что Наимия, она покаялась. Это был ее Йом-Кипур, мне понравилась мысль к празднику, да. То есть она осознала то положение, в котором оказалась, снизошла в смирении перед Богом, перестала называть себя приятной Амарою, да, и она решила вернуться в Вифлеем. Но там еще есть такое место. Она услышала, что Бог дал хлеб народу своему. Да, посетил народ свой и дал хлеб. Как вы думаете, а если бы Бог не дал хлеб, Наимия вернулась бы или нет? А теперь возникает другой вопрос. Неужели спустя 10 лет наконец-то в Вифлееме появился хлеб? Или вы думаете, что с тех пор, когда они ушли от голода, до сих пор там не было хлеба более 10 лет, и вот наконец-то Бог дал хлеб, и она решила вернуться назад. Хлеб там был раньше, но наступил момент, когда она услышала, что есть хлеб. Вы знаете, Евангелие, оно и сейчас есть, но не все люди слышат о том, что есть хлеб. То есть наступил момент, когда она услышала, что есть хлеб, но не потому, что его раньше не было, а потому, что она это просто не слышала. Не слышала. Так вот, друзья, здесь такая мысль о том, что можно придраться к Наимии. Наимия, а если бы не было хлеба, ты бы туда не вернулась. Дело в том, что мы, люди, являемся духовными существами и материальными одновременно. Поэтому духовно она восстановилась в отношении с Богом, но и без материального хлеба, как бы куда там, да? Здесь у меня такая мысль есть, что Бог сотворил сначала духовный мир, это ангелы, которые не являются материальными созданиями. Они поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и «Слава Его полна вся земля». По истечении времени Господь сотворил только материальный мир, это животные и птицы, которые не являются духовными, а затем человека, который является и духовен, и материален одновременно. Поэтому, братья и сестры, мы с вами не ангелы, хотя поклоняемся Богу как ангелы, и даже как ангелы мы мыслями можем лететь аж наверх. В этом плане мы как ангелы. Но мы с вами не ангелы, потому что у нас еще есть материальное тело. Но мы с вами и не животные, потому что мы еще и духовные. Поэтому здесь нет обезьян, здесь нет овец, здесь сидят люди. Да, хотя иногда люди себя могут вести как животное. Как есть такое стихотворение: «В саду на дереве сидела одна из старых обезьян и с удивлением глядела, как человек валялся пьян. Много раз хотел подняться, не видя помощи вблизи, и как свинья он извалялся. Одежда, тело, все в грязи. Такого нет у нас изъяна, твердила в сердце обезьяна. У нас в роду такого нет, чтобы позорили так свет». И заключение. «Себя вы, люди, укорили, до полной пошлости дошли, и нас, обезьян, жестоко укорили, сказав, что вы от нас произошли». Да, мы с вами не животные, потому что мы еще и духовные люди, да? мы и как ангелы бьем поклоны, скажем условно, да, то есть молимся Богу, и мы как животные. Кстати, заметка такая, когда Бог творил видимый и невидимый мир, Он назвал только неодушевленные вещи, только неодушевленные, солнце, день, тьма, а животным Он дал задание, чтобы Адам назвал. То есть Адам называл все то, что двигается и дышит, а Бог назвал все неодушевленное. Итак, мысль такая. Почему она вернулась в Вифлеем? Потому что она духовно восстановила свои отношения с Богом, и она услышала, что Бог дал хлеб, потому что мы с вами и духовные люди, и материальные. По разным причинам, да, люди возвращаются к Богу. Сегодня Вадим Петрович об этом говорил. Я опускаю некоторые мысли, которые он уже сказал, что я выписал из первой главы 10 глаголов о возвращении Неемии. Ну, например, я их прочитаю. Возвращаясь, возвратитесь, возвратимся, возвратилась, возвратитесь, возвратись, возвратиться, возвратил, возвратитесь и возвратилась. Возвратилась. То есть 10 раз только в одной главе речь идет о каком-то возвращении, о каком-то развращении. 21 стих. Помните, что сказала? Вот заметка очень важная. «Я вышла отсюда с достатком, а Господь возвратил меня». Значит, не наоборот. Она могла бы сказать: «Господь вывел меня из земли иудейской». Господь вывел, а я вошла в землю Моавицкую. Но она не так сказала. Я вышла, но это не было решение Господа, а вот Господь меня возвратил. И получается такая хронология. Когда человек уходит от Бога, здесь Господа нет. Это не его решение. Она вышла, а вот возвращает Господь. А вот возвращает Господь. Братья и сестры, и на самом деле так в духовной жизни, когда люди уходят от Господа, допустим, член церкви, он уходит, это было его решение, но милость Господа в том, что он возвращает назад, откуда вышло, откуда вышло. И есть такая история, сегодня, кстати, было сказано, что она встала и пошла. Блудный сын, когда сидел у свиного корыта, он сказал сам себе: «Я встану и пойду». Встал и пошел. Встал и пошел. Это возвращение. И вообще это очень приятно, когда люди возвращаются домой, когда они возвращаются в то положение, в котором Господь хочет их видеть. Я сегодня, когда сидел, размышлял тоже на эту тему, слушал проповедников, вспомнил одну библейскую историю, которую хотел бы сюда присовокупить к этой мысли. Вы помните, когда Давид уже стал царем, вошел в силу, однажды он обращается к своим придворным и говорит: «Скажите, есть ли еще кто-нибудь из дома Саулова, которому я мог бы оказать милость?» И те стали перебирать в уме: «Так, внуки Саула, правнуки, племянники, что там есть?» И говорят: «О, есть один, но он хромой». «А кто это?» «Это Мемфифосфей, сын Иоаннафана, внук царя Саула». И они говорят: «Он хромой». И тогда Давид говорит: «Приведите его ко мне», то есть верните его сюда, в дом царский. Он же внук царя, он должен жить в доме царском, а не в Владиваре, в городе без пастбищ. История была такова. Когда была война с филистимлянами, народ стал разбегаться. И нянька, которая ухаживала за Мефифосфеем, она взяла его на руки, побежала и уронила. Кстати, это пример того, что нянек должны носить мамы, а не, детей должны не няньки носить. Вот надо же нянька, да, и уронила. Одного и уронила. Ну ладно, мы ее осуждать не будем. Возможно, такая ситуация, там сзади, нет, ну не ракеты были, да, там не танки, а колесницы какие-то. И она взяла, уронила. И в Библии написано, что он стал хромым на обе ноги. Похоже, он обе лодыжки свои поломал. Вообще очень печальная картина. 5-летний мальчик и теперь вообще ходить не может. Братья и сестры, этот мальчик был хромой не на одну ногу, а на две ноги. Он вообще практически ходить не мог. Это сейчас коляски, приспособления. И вот этот мальчик рос полным инвалидом всю жизнь. Теперь он уже взрослый мужчина. И он продолжает жить не там, где ему нужно жить, потому что его нужно было вернуть в дом царский. Он жил в городе Ладивар, а это город без пастбищ. Вы думаете, это самое лучшее место для внука царя? Конечно же нет. И друг Давид говорит: «Пригласите его ко мне». И когда Мефифосфей является перед лицом царя, похоже, у него сердечко очень сильно билось, потому что когда цари приходили на трон, они убивали, истребляли потомков предыдущего царя. как конкурентов. И, наверное, Мефисофель думал так: мне конец. Царь Давид меня вызвал для того, чтобы убить меня, потому что я внук его врага Саула. И вдруг Давид говорит: Мефисофель, не бойся. Ты станешь одним из моих сыновей. Вы знаете, в этой картине 2 книга Царя, 9 глава, я вижу полное Евангелие. Благодать и истина. Когда Давид садит за стол внука своего врага. Вот мы были грешниками, и Господь нас посадил за царский стол. Мы его дети. И знаете, я сегодня настолько вошел в это размышление, что представил себе такую картину. Итак, скажем, условно, четверг, 12 часов дня, дело идет к обеду. Царский колокольчик звонит к обеду. И вот теперь в столовой накрытый богатый стол. Это дом царя Давида, это его дворец. Там слуги и служанки. И вот Давид приглашает всю семью к обеду. Давайте мы подойдем сюда и посмотрим, кто же у него сидит за обедом. Ну вот я себе написал. Красавица Авесалом. Сидит, это сын Давида. Первый жених на деревне. Немножко городоватенький. Но тем не менее, да, длинный волос. И вот он сидит в ожидании обеда. А вдруг заходит молодой парень. Он никогда не расстается со своими книжками. Это Соломон. Он даже за обедом читает, что-то пишет. И у него постоянно не хватает времени. Он такой деловой. У него везде книги и тетрадки, да, и ручки. Но он сын царя. Он занимает место рядом с Авесаломом. Дальше мы идем смотреть и видим, сидит надменный Адония. Его мысли заняты только лишь одним. Как бы увеличить количество своих охранников, скороходов, которые будут охранять его, как будто он уже царь. У него там свои планы определенные. Такой надменный и гордый Адония. Идем дальше. Рядом сидит девушка прекрасная по имени Фамари. Это дочь царя Давида. Похоже, многие ребята не прочь жениться на ней, чтобы стать зятем царя. И вот Фамарь сидит, а около нее сидит ее братишка Амнон, который как-то странно на нее поглядывает. Такое аморальное поведение, вот то кружку сока подал, то что-то. Что-то не то по отношению. То есть, он, типа она его невеста уже, да? И вот все кажется приготовлено к обеду, уже колокольчик прозвенел, но, знаете, Давид не начинает молиться. Он еще кого-то ждет к обеду. Он хочет кого-то подождать. Как вы думаете, кто это? Это Мефифосфей. Он же полноправный член этой семьи, потому что к нему провели милость, его возвратили в дом царя. Он, а это радость. Давайте представим себе такую картину. Стук палочки, да, и вот ковыляет этот полный вот мужчина, которому жить и радоваться, а он хром на обе ноги, он почти ходить не может. А что испытывал Мефифосфей, когда он постоянно садился за царский стол? Наверное, какое-то неудобство, недоумение. Неужели так много может быть милости у царя, что он меня, внука царя Саула, сделал одним из сыновей царя? И вы знаете, когда Мефифосфей занимал свое место, он, наверное, от стыда даже свои ноги скатертью прикрывал, чтобы ему стыдно понимать свое положение. Но, да.
1: Он был сын друга Давида.
0: Он был сын друга Давида, тем не менее, он был внук царя Саула. То есть я здесь как бы увеличиваю мысль, что все-таки он был внуком царя Саула.
1: А я в ту сторону.
0: А вы в ту сторону, вы более положительно смотрите. Спасибо. Да, это здорово. И вот, друзья, знаете, о чем я подумал? 35 человек работало на Мефифосфея. Ему вернули все поля. Все вернули. Знаете, когда человек становится сыном царя, он становится богатым. И вот в Библии написано, что он всегда ел за царским столом. В понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Вот это картина благодати и милости. Вот мы, как этот Мефифосфей, мы являемся детьми Царя Небесного. Братья и сестры, мне иногда стыдно от того, что, являясь детьми Царя, мы так мало садимся за стол благодати. Размышляем о Господе, о Его милости. И знаете, приходим к Нему только по понедельникам. Хотя имеем право обедать там каждый день, и завтракать, и ужинать. И вы знаете, друзья, чем заканчивается 9 глава? «И был Мефифосфей хром на обе ноги». И мне так это не сильно нравится. Кажется, так хорошо шла эта глава, такой позитив. И вдруг точка. Мефифосфей был хром. Зачем мне об этом напоминать, о том, что он хромой? А знаете, зачем? Являясь детьми небесного царя, вернувшись в отчий дом, мы не должны забывать, что мы грешники, и мы хромые на обе ноги. Все-таки мы грешники.
2: На оба
0: колена, да, мы хромы, мы перед Богом грешники. То есть вот эта заметка, и был он хром на обе ноги, возвращает нас, не гордись, но бойся. Ты посажен за царский стол, ты возвращен в царский дом. Только по милости ты должен был быть уничтожен. Так вот, Мефифосфей, братья и сестры, это вы и это я. И вот Библия говорит о том, что Бог так возлюбил нас, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Есть такая книга «Потерянный возвращенный рай». Кто-то читал когда-нибудь эту книгу? Знакомый, да? Выдающееся произведение мировой литературы. Вообще-то классика. Джон Мильтон. Давно я читал. Книга о свободе выбора, о чем говорил Виталий, и о плате за выбор. И вот там претворение Ветхого и Нового Завета. Там вот эта вот картина возвращения человека к Богу очень сильно представлена. Я так смутно некоторые моменты помню. Итак, друзья, когда мы возвращаемся домой, когда мы ушли куда-то и вернулись, это всегда радость. По этому поводу я вспоминаю один уникальный случай в моей жизни. Когда мы с женой были 14 лет назад в Израиле, мы отсюда улетели в Германию. У нас был план, вообще у нас свадебное путешествие было 5 месяцев, мы долго катались. Вот, молодая жена, в общем, домой не возвращались. В общем, а да, потом вернулись, все-таки вернулись. Вот. И мы должны были прилететь из Тель-Авива в Берлин, а из Берлина в Кёльн. И по прилету в Кёльн нас встречает Петр Фот, брат такой, да. И мы должны были сразу в церковь на богослужение. И у меня была такая интересная история, что у меня был костюм, которым я проповедовал, галстук. Мне папа шил костюм мой папа. И я этим костюмом очень сильно дорожил. И вот этот костюмчик, я с собой в самолет. И мы прилетаем в Берлин, на 2 часа, layover time, как говорят, там пересадка. И мы-то немножко уставшие были. И я повесил свой костюм сбоку так, чтобы он висел, чтобы он не помялся. Мы не уснули. Прошло около часа, и говорю Жене: Кристал, пойдем погуляем по аэропорту и пойдем на посадку. Поворачиваемся, а костюма нет. Немцы стащили костюм. Это вообще для меня было. И первый раз в Германии. Вроде немцы... Ну реально, костюма нет. Вот мы здесь сидим, где висел костюм. Мы не спали. Костюма нет. Мы туда-сюда, костюма нет. Надо возвратить свой костюм, он потерянный. Ну, не рай, а костюм, да? И вот мы ходим, и, в общем, долго-долго-долго история. Уже начинается посадка на самолет, а моего костюма нет. И вдруг, идя на посадку, мы видим, что в магазине продается мой костюм. Мой костюм. Там вообще очень интересно, какой-то паренек, у него такие волосы на голове были. И такие, у меня жена говорит, я буду с ним по-английски говорить. Я говорю, ой, а почем этот костюм? Там 400 евро, а этот 300, а этот 500, условно. Он говорит, а этот, о, у вас бренд Macy's, это американская такая обложка, да? Да-да-да, а почем костюм? А сколько вы за него дадите? Я говорю, точно мой, раз сына нет. Да, да. Знаете, а я решил по-русски, по-нашенски. Он снимает, ложит, я его беру, и мы текаем. У меня был свой план такой, знаете, по-нашенски. А он такой прыткий был, он берет, снимает костюм и ложит его. Я хочу возвратить свой. Я хочу вернуть, это мой костюм. И я пытаюсь, а он взял к себе. В общем-то, мы за него заплатили деньги. Дважды купленный костюм, потерянный, возвращенный. Вы знаете, я был, $20 мы за него заплатили ради того, чтобы этот пример сегодня рассказать. Это да, этот пример стоит $20. Вообще-то уникально. Мой костюм забрали, и мне его же продали. А почему должен 2 раза за него платить? И вы знаете, у меня начались размышления. Человек находился в Эдемском саду. А?
2: Дешево,
0: да. Да, да, все равно я заплатил. Ну вы представляете, он уже был мой. Да. Я не купил его дорогой ценой. Вот Господь нас дорогой ценой купил. Не $20. Здесь мы немножко, да, вот так. Значит, друзья, очень большая радость тогда, когда мы возвращаем то, что когда-то было утеряно. Хорошо, последняя идея будет такая. Такая мысль. Братья и сестры, проблема или возможность? Проблема или возможность? Когда у человека случается проблема в жизни, у него есть возможность решить эту проблему. Это точно. 5 лет назад я был в Китае. Я удивлялся тому, как китайцы любят свои иероглифы. Например, идет парень, такой толстый карандаш, 1.2 метра идет. Вот. А мне сказали, что там иностранцы в той области немножко подозрительно на них смотрели. Мне сказали, что мы были аккуратны, чтобы нас не замечали. Они все такие маленькие, а я как вертолет. Знаете, китайцы такие, да? Это интересно. Я вот так пытаюсь так вот между ними ходить. Смотрю, парень идет. Вот такой толстый карандаш на 1.2 метра, наверное. Он выходит на перекресток. Оживленный перекресток автомобильный. И поднимает эту палочку, как полицейский. Он не полицейский. Вы знаете, мгновенно весь транспорт останавливается. Знаете, как, вот когда полицейский свистит, да, вот эта своя свистулька, да. Вот неважно, какой у тебя цвет светофора. Кстати, несколько раз я видел. И я удивляюсь, что же сейчас будет. Этот парень выходит и начинает рисовать свои иероглифы большим карандашом прямо на перекрестке. Это занимает около 30 секунд. Он что-то написал, Я не знаю, по-китайски не читаю. Потом выходит на тротуар, поднимает палочку, и движение продолжается. Я немножко изучал, интересно, что у китайцев, у них же нет букв, у них только иероглифы. И получается, что не на каждое слово есть свой иероглиф, но комбинация иероглифов означает какое-то третье слово. Ну, например, иероглиф «рот», иероглиф «хлеб», когда пишется вместе, это означает «сытость». По-китайски сытость — это когда во рту есть кусок хлеба. Ну, например, иероглиф «женщина», иероглиф «ребенок», когда пишется вместе, означает «счастье». То есть китайские мудрецы считают, что счастье — это когда женщина держит ребенка. Это только в словаре Ожегова написано. Счастье — это жить в Советском Союзе. Да, это там, в том словаре, а у китайцев нет. Да. Или, например, иероглиф «нож», иероглиф «сердце», когда пишется вместе, означает «страдание». Так вот, друзья, как по-китайски будет «кризис»? Это проблема с возможностью, написанной вместе. По-китайски это будет «кризис», «чайна». То есть китайские мудрецы точно знают, что в каждом кризисе есть точно возможность. Так вот, братья и сестры, у Наимини была проблема. Она ушла на поля Моевицкие, это была проблема, но у нее была возможность вернуться. Поэтому я считаю, что у каждого человека, который ушел от Бога, у него есть реальная возможность в этой проблеме, ну, возможность вернуться. Кстати, Джон Кеннеди за полтора года до своего президентского срока выступал перед своими сторонниками в Индиане, и он сказал так, что нашу страну ждет кризис в Америке. И он употребил это китайское слово, которое объединяет в себе проблему или возможность. И возможность одновременно. Он именно это китайское слово употребил в своей речи. А что интересно, я узнал о том, что не Джон Кеннеди вообще придумал это слово, а американские миссионеры за 20 лет до выступления Кеннеди, когда отправлялись на миссионерскую работу в Китай, они придумали этот новый иероглиф. То есть иероглиф «проблема и возможность», написанная вместе, этот иероглиф китайский придумали миссионеры. Потому что, когда они ехали на миссионерскую работу, они точно знали, что проблем будет много, но у них есть возможность выйти из этой проблемы, ведь у них-то Бог есть. И вот почему Си Цзиньпинь, китайский президент, когда начался коронавирус, употребил именно это слово. В нашей стране большая проблема, коронавирус пришел, но у нас есть возможность жить дальше. И это слово придумали верующие. Братья и сестры, вообще мне такие вещи очень нравятся, о том, что новые слова появляются именно от верующих людей. Так вот, появилась великая проблема. Наимень ушла, но у нее была возможность назад вернуться. Ну и теперь, наконец, последний здесь слайд, да? Первый и последний Адам. Значит, братья и сестры, я хочу сейчас одну богословскую мысль сказать для развития мысли. Не буду долго останавливаться, тезисно. У меня для этого есть ровно 15 минут. Значит, появилась величайшая проблема в истории человечества. Человек впал в грех. И даже есть такая песня, что во Христе разрешилась мировая проблема. Во Христе разрешился и твой личный вопрос. И апостол Павел, когда развивает тему о воскресении из мертвых или воскресении мертвых, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, он показывает нам Христа как второго Адама или последнего Адама в противовес первому Адаму. Так вот, братья и сестры, первый Адам впал в проблему, но второй Адам нашел возможность решить эту проблему, потому что вернуть в прежнее состояние есть реальность. Человек может восстановить свои отношения с Богом. Теперь я перечисляю. У меня целый список. Нарисовал сегодня 20 пунктов. Что успел, то и нарисовал. Значит, я рассказываю, что натворил первый Адам, какую проблему у нас всех вел и вас тоже. На него стараемся не обижаться. Хорошо, на первого Адама. Хотя он сотворил нам огромнейшую проблему, от которой мы до сих пор страдаем. Давайте мы сосредоточим свое внимание на возможности второго Адама, который вернул нас в состояние первого Адама и даже более. Кстати, список у меня будет не хронологически от меньшего к большему, потому что не всем хватало времени. Это я сегодня делал. А в целом. Итак, первое. Первый Адам — родоначальник ветхого человека. Второй Адам – родоначальник нового человека. Первый Адам – происхождение его из земли. Он перстный. Второй человек или второй Адам – это Господь с неба. По каждому пункту можно отдельно мысль развивать. Первым Адамом, первым человеком вошла смерть. Вторым Адамом вошла жизнь. Одним человеком вошла жизнь. Римлянам 5 глава. Этот первый Адам передал человечеству душевное тело и сущность. Этот же второй Адам передает духовное тело и духовную сущность. Первый Адам сделал всех родившихся от него грешниками. Этот второй Адам сделал всех родившихся от него праведниками. Грех первого Адама вменяется будущим потомкам. Праведность второго Адама вменяется потомству долговечному. Здесь тоже я и вы, слава Богу. Первый Адам растворил в себе образ и подобие Божие через грехопадение. Второй Адам восстановил образ и подобие. Есть такой текст в послании к Римлянам, что он предопределил нас быть подобными образу Сына Его. Это вот здесь. То есть первый потерял, второй дал возможность вернуться. Кстати, на эту... Восстановил, вернул. У нас тема возвращения. То есть он как бы прокрутил и вернул нас в то состояние. Следующее. Первый Адам, его отношение к воле Божией, непослушание. Второй Адам до конца исполнил волю Божию, был послушен до смерти крестной. Скажите, где был искушен первый Адам? В прекраснейшем саду. Второй Адам был искушен в пустыне. Этот был сыт и проиграл, этот был голоден и победил. То есть оба были искушены, только этот в саду, а этот в пустыне. Но и интересно в том, что этот-то был сытый, а все-таки захотел скушать еще что-то. А этот 40 дней ничего не ел, но выдержал и победил. То есть этот проиграл духовную войну, этот выиграл. Выиграл. Чуть остановлюсь. Сегодня такая мысль. Мы были на молитвенном части. Я посмотрел на закат и вспомнил одну деталь. Когда дьявол повел Христа на весьма высокую гору. Кстати, у этого было только одно искушение. Этот и первый, и второй, и третий выдержал. Там смысловая нагрузка очень сильная. Получается, первый раз Христос выдержал испытание. Дьявол говорит, попробуем еще одну попытку. Вторую попытку не работает. Может быть, еще одну попытку, и она тоже не сработала. Этот с первой попытки проиграл, этот с третьей выиграл. Одержал победу. Да, интересно, друзья, что когда сатана поднял Христа на весьма высокую гору, он показал ему все царства мира и славу их. Вы знаете, что сатана не показал Господу? Заливы и приливы, восход и заход солнца, пчелу, ромашку, он им, потому что это не его. Он показал ему Теслу, Андроид, небоскреб, Golden Gate Bridge, Эйфелева башня. Мы не против, это все его. Но он не показал ему то, что ему не принадлежит. Нормально, да? Она, получается так, дьявол говорит, все это дам тебе, если падше поклонишься. А я, значит, думал, знаете, когда был подумал, почему Христос так все красиво? А если, знаете, говорит, ну и что? А теперь идем давай со мной на ту гору, пойдем к океану, теперь покажу, что принадлежит мне, и похоже, там все. Ладно, идем дальше. Первый Адам, братья и сестры, мысль очень интересна. Через дерево в него грех вошел. Плод был на дереве. Второй Адам этот грех на дерево отправил назад. Пригвоздил его к древу. То есть, если ты взял с дерева, я отправлю его на дерево. Он возвращает. Возвращает. Первый Адам – разрыв с Богом. Второй Адам соединил человека с Богом. И этот первый Адам – когда согрешил, Бог поставил охрану и херувима с мечом. Второй Адам умирает, завеса разодралась, где ковчег с херувимами. Первый Адам, ему дана была власть и господство только на земле. Второй Адам имеет власть и на небе, и на земле. И, наконец, с первого Адама начинается Ветхий Завет, со второго Адама начинается Новый Завет. И чем заканчивается Первый Завет или Ветхий Завет? Словом «проклятие». Второй Адам заканчивается Новый Завет, проклятого уже ничего не будет. Он аннулировал, пришел, вывел на ноль. Да, интересно, да? Преступником первый Адам стал. И знаете, что было? Его изгнали из рая. Второй Адам обращается к преступнику и говорит: заходи в рай. Возвращает его. Да-да-да, ныне же будешь со мной в раю. Первый Адам от славы к унижению. Второй Адам от позора к славе. У первого Адама появилась жена, у Христа появилась невеста у второго Адама, жена Агнца. У этого была жена из ребра, у этого пронзили ребро и так дальше. Братья и сестры, мысль какая? Вот, потерянный, возвращенный рай. То есть в книге Руфь я вижу вот эту вот цепную определенную. Наимень вышла, да, она много потеряла, но она вернулась назад, и весь город пришел в движение, потому что она вернулась туда, откуда ушла. Может быть, в нашем собрании есть те, у которых дети ушли в мир. Да, такое бывает. Я работаю с молодежью уже много лет. У нас тоже есть родители, у которых дети ушли в мир. Они ходили на молодежный разбор, они посещали спевки, молодежные поездки, они кое-где каялись. И даже были люди, которые крещение принимали, но они ушли. Вот и идея евангельская, она такая. Человек, который ушел на поля Моавицкие, у него есть возможность вернуться домой. И возвращаются. У нас бывает такой человек, в 30 лет вернулся. И как сегодня было сказано, у кого-то проблема с наркотиками была, у кого-то проблема там с женой, какие-то обстоятельства, но на полях Моавицких по-другому не бывает. Слаживаются такие обстоятельства, когда человек возвращается. Братья и сестры, если есть проблема, давайте помнить, что в ней есть возможность, и их решает второй Адам. Поэтому, вы знаете, я могу приводить много примеров своей жизни, я надеюсь, вы тоже можете приводить примеры из своей жизни, когда у вас были какие-то проблемы, и вы находили в них возможности. Расскажу один пример недавно. Мы с семьей путешествовали по Америке 3 недели. Всей семьей. У нас 9 детей. Как пасека, знаете, урой. Залетел и поехали. Вылетел с машины. Знаете, я по работе своей, да. Такая сладкая жизнь. В общем, и у нас мяч. Мяч. А я вообще люблю играть в футбол. Кстати, я в лагере бы сыграл с кем-нибудь. Я нападающий. Люблю играть в футбол. С детьми. У нас дома ворота. Знаете, со своей детворой играем. И у нас такой зеленый мяч. Грэмпа и грэмма, бабушка и дедушка подарили моим детям мяч. И мы на заправке, знаете, вот с детьми. Такая траковая заправка, большая, огромная, зеленая трава. По-моему, это было в штате Канзас. Вот. И мы играем в футбол. Такие временные ворота, знаете, банка и куртка – это ворота. Ну, такое все, знаете, очень просто. И вдруг мяч кто-то ударяет, и мяч летит на дорогу. Ну, не на главную дорогу. Да. И вот мы все стоим и смотрим на зреющую проблему. Похоже, нашему мячу остаются считанные минуты жизни. И он упадет смертью храбрых. Да? Да. И вдруг смотрят, 2 трака подъезжают. И они видят, что мяч катится на них, и они пытаются остановить большую машину. Спасти надо мяч. Понимаете? Мяч. Это же очень важно. Тем более с Walmart'а. Да? Да. И один трак успевает останавливаться, а второму чуть-чуть не хватило. И мы слышим хлопок. Бах! И пал наш мяч на поле битвы. На такой хлопок и такая печаль. Проблема? Давайте искать возможности в этой проблеме. Знаете, можно, ой, как такое могло быть? Траки разъезжаются, я иду, забираю этот мяч. Вы знаете, он так лопнул, что если его так чуть надуть, то и искры, то он будет как надутый. Вот так вот. Ну и вот мы едем в Массачусетс, в детский лагерь, и у меня отличный урок для детей. Я нашел возможность преподать хороший урок для наших детей о том, что жизнь человека, она может быть вот как мяч. Он может быть пробитый, а видимо, ну и так дальше. Кстати, он у меня до сих пор есть. То есть, вот просто элементарный вопрос. Проблема произошла, давайте находить возможности для личного развития, для своего характера, не паниковать, не унывать, не впадать в депрессию. Сегодня очень модно в депрессию впадать. Психологов ищут, знаете. Извините, я в депрессии, ко мне не подходить. Да. Это что за жизнь? Проблема есть, надо решать. И это возможность. Значит, друзья, я заканчиваю. Мое время вышло. Я хотел бы вот эту мысль просто сегодня в целом, как бы, да, для развития, что Наимень, она вернулась. Вернулась туда, откуда вышла. Да, у нее были свои трудности. И она вернулась, и Господь ее благословил. Аминь.
3: Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иосиф Аримафейский. Имя Иосиф означает «прибавит». И это имя дала Рахиль, жена Иакова, своему первенцу в надежде, что Господь даст ей и другого сына. Бытие 30:24. Это имя встречается несколько раз как в Ветхом, так и в Новом Завете. В отличие от других Иосифов, евангелисты называют его Иосифом Аримафейским. Предполагают, что Аримафея – это второе название для селения Рамафаим Цофим, откуда происходил пророк Самуил, 1 Царств 1:1, которое находилось на северо-восток от Лидды. Некоторые допускают, что это теперешнее селение Рентис, находящееся приблизительно в 30 километрах на северо-запад от Иерусалима, где найдены остатки средневековой христианской церкви, построенной в память Иосифа Аримафейского. Но если мы и не знаем с уверенностью, где находилась Аримафея, мы имеем некоторые очень важные данные об Иосифе Аримафейском. Евангелист Марк, 15:43, написал, что Иосиф из Аримафеи был знаменитый член Совета. Допускают, что он, подобно Никодиму, был членом Синедриона или Верховного Совета в Иерусалиме. К этому Марк добавляет, что Иосиф Аримафейский ожидал Царствия Божия, то есть наступления царствования Мессии, о котором так многие написали пророки. Евангелист Лука, 23:50, написал, что Иосиф Аримафейский был членом Совета, человек добрый и правдивый, точнее было бы перевести «праведный». Доброта — это сочувственное отношение ко всякому нуждающемуся и страдающему. Добрым человеком может быть даже безбожник. Даже некоторые животные оказывают доброту к другим. Древние римляне верили, что основатели их города Ромула и Рема выкормила волчица. Без доброты мир давно перестал бы существовать. Праведность же — это непорочное хождение перед Богом, соблюдение Божьих заповедей и постановлений. Таким считал себя до обращения Саул Тарсянин, который написал о себе, что он был по правде законной непорочный. Филиппийцам 3:6. А когда обратился ко Христу и познал действительную праведность Божью, то написал о людях «нет праведного ни одного» к Римлянам 3:10. Потому что, по словам пророка Исаии 64:6, «вся праведность наша, как запачканная одежда». Если же об Иосифе Аримафейском в греческом тексте стоит, что он был человек праведный, дикаиос, то добавляется, что он не участвовал в совете и в делах их, от Луки 23:51. Вероятно, зная его состояние, Анна и Каиафа и иже с ними Иосифа Аримафейского не приглашали на свои совещания, и он был одним из тех, которые не ходят на совет нечестивых, а в законе Господнем воля их и о законе его размышляют день и ночь. Псалом 1:1-2. Евангелист Иоанн, 19:38, написал, что Иосиф из Аримафеи был ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев. Возможно, подобно Никодиму, он тайно приходил послушать Иисуса или побеседовать с ним, а может, только ограничивался только тем, что выслушивал поучения и наставления, какие Господь Иисус говорил к народу в одном из притворов храма Иерусалимского, как читаем от Луки 21:37-38. Днем он, то есть Иисус, учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Много раз Господь Иисус говорил своим ученикам и наедине, и в присутствии многочисленных слушателей, как в Иерусалиме, так и в других местах, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, от Матфея 20:28, что Он, как добрый пастырь, душу свою полагает за овец, от Иоанна 10:14-18. Если апостолы и многочисленные слушатели Христовы забыли эти его слова, то Иосиф Аримафейский увидел их в исполнении и исполнение их, когда Иисуса распяли на кресте. Вероятно, он вспомнил и 21-й Псалом, и 53-ю главу книги пророка Исаии. Евангелист Матфей написал: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату просить тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и взял тело, Иосиф обвил его чистой плащаницею и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале. И, приболив большой камень к двери гроба, удалился». 27:57-60. Если до распятия Иисуса Иосиф Аримафейский был ученик тайный из страха от иудеев, то когда апостолы были крайне перепуганы, он, как отметил евангелист Марк 15:43, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Смелость эта пришла не из желания совершить богоугодное дело, похоронить покинутого, что похваляется в книге Тавита 1:16-19, и не из желания исполнить заповедь, записанную во Второзаконии 21:23, чтобы повешенный на дереве был похоронен в тот же день, дабы не осквернила земля, а скорее всего от внутреннего побуждения исполнить написанное у пророка Исаии. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исаии 53:9. А что Иосиф Аримафейский был человеком богатым, об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что он положил тело Иисуса в новом своем гробе, который он высек в скале. В Палестине можно видеть гробы или гробницы, какие представляют собой высеченные в скале пещеры или комнаты, в которых в особых углублениях в стене или в специальном саркофаге клали тело почившего. Но на это могли себе позволить только знатные и богатые люди. В настоящее время в Иерусалиме показывают два места или гроба, в которых якобы было положено тело Иисуса. Первое место – это известный всему христианству храм гроба Господня, построенный царицей Еленой, матерью Константина, в 327-35 годах, на месте языческого храма Венеры, который император Адриан после подавления восстания Бар-Кохбы 132-135 года построил якобы на месте гроба Господня. Построенный царицей Еленой храм был ограблен и разрушен персом Хазроем II Первизом, но через некоторое время восстановлен и опять разрушен в 1009 году египетским халифом Гакемом. Христоносцы отстроили этот храм в 1130-45 годах, но он сильно пострадал от пожара в 1808 году. Теперь под одним куполом находится ряд приделов, часовен и алтарей, в которых показывает и место, где стоял крест Господень, и камень, на котором положили его по снятии с креста, и гроб Господень. Второе место – это гроб в саду. Находится за Дамасскими воротами, недалеко от городской стены у подножия холма. В 1842 году Оттон Тениус из Дрездена, выйдя за Дамасские ворота, был поражен видом холма, напоминающего собой человеческий череп. Слово «Голгофа» означает «череп». Он высказал предположение, не здесь ли был распят Господь Иисус. Англичанин Гордон 3 года изучал это место. Нашел под массой мусора высеченный в скале гроб у подножья холма и уверял, что Голгофа была там, и что им найден пустой гроб Господень. На этом месте протестанты в определенное время имеют свои богослужения. Но если теперь никто точно не знает, где находилась Аримафея, то еще труднее знать, где находится близ Иерусалима новый гроб Иосифа Аримафейского. О дальнейшей жизни и служении Иосифа Аримафейского Новый Завет ничего не говорит. Среди апокрифических Евангелий имеется и Евангелие Иосифа Аримафейского, в котором описаны его видения воскресшего Иисуса и раскаявшегося разбойника, но этот апокриф очень поздний и слабый. У англичан сохранилась легенда, что Иосиф Аримафейский был в Британии и в городе Хастосбери, в графстве Сомерсет, основал христианскую церковь, но эта легенда довольно позднего происхождения. Хотя в Новом Завете мало сказано об Иосифе Аримафейском, но сказанное дает нам пример для подражания. Прежде всего, быть учеником или ученицей Иисуса. А потом придет время, когда Бог даст мудрости и мужества послужить Господу, прославить Его имя и содействовать осуществлению предсказанного в Слове Господнем. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Детские вопросы. Положив на диване вязание, Лариса потянулась и подошла к окну. Серое низкое небо, грязные дороги, голые мокрые деревья, унылый декабрьский пейзаж навевал тоску и вгонял в депрессию. Привычно поправив штору, женщина вздохнула и вернулась к своему занятию. «Рождество опять будет без снега», — обращаясь то ли к мужу, традиционно занятому игрой на планшете, то ли к самой себе, — произнесла Лариса. «Как хорошо было бы со снежком! Все вокруг белое, нарядное, словно новая жизнь. А так никакого ощущения праздника». «Угу», — не отрываясь от игры, буркнул Виктор. Затянувшееся молчание прервала шестилетняя Маришка, возившаяся со своими куклами на ковре. «Мам, а что такое это Рождество?» «Ага, Рождество. Что это такое?» «Слово «Рождество» означает рождение. Праздник в честь рождения».
3: «Чье рождение? Мое?»
2: «Нет, твой день рождения в мае. А это день рождения Иисуса Христа». Не прерывая работы, ответила Лариса, искренне надеясь, что на этом вопросы будут исчерпаны. В ее 30 с небольшим лет она не была человеком религиозным, поэтому познания в предмете были достаточно ограниченными. Но не тут-то было.
3: «А кто такой Иисус Христос? Он наш родственник, как дядя Вася? Почему тогда я его не знаю? Он что, на нас обижался, поэтому раньше не приезжал, а сейчас хочет приехать в гости? А почему у него такая странная фамилия Христос?»
2: Произошло именно то, чего Лариса больше всего боялась. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Иисус нам не родственник. Он вообще жил 2000 лет назад. Христос — это не фамилия, а скорее звание такое. Иисус Христос с греческого вроде как «спаситель» переводится».
3: «Вау! Он что, был греческий спасатель, как в передаче «Служба 911»? А он спасал животных или людей? И многих он спас?»
2: Мелькание спиц заметно замедлилось. «Не греческий, а из Израиля. И не спасатель, а спаситель».
3: «А в чем разница?»
2: «Ну...» Лариса беспомощно посмотрела на мужа. «Это тебе лучше папа объяснит». Бросив сердитый взгляд на жену, но не желая уронить свой отцовский авторитет в глазах ребенка, Виктор отложил в сторону планшет, откашлялся и важно произнес: «Спасатель спасает нескольких людей, а спаситель спас всех». Считая вопрос исчерпанным, он снова вернулся к игре. Но не тут-то было.
3: «Всех?» Глаза Маришки округлились от удивления. «И вас с мамой?»
2: «И нас с мамой», — не отрываясь от игры, произнес Виктор.
3: «А вы что, терпели бедствие?»
2: «Какое бедствие? Нет, никакого бедствия мы не терпели».
3: «Тогда чего же вас надо было спасать?»
2: «Понимаешь, Иисус спас всех людей от грехов».
3: «От грехов? А это как?» —
2: не собиралась сдаваться Маришка. «Это тебе лучше мама объяснит». Виктор шутливо показал Ларисе нос.
3: «Грехи, доченька, это плохие поступки. Вот ты, например, вчера съела все конфеты из вазочки, хотя я тебе запретила. Это грех. Или когда ты с Аленкой из-за игрушек ссоришься. А вы с папой тоже делали эти грехи? А теперь не делаете, потому что Иисус вас спас? А как он вас от них спасал?» Понимаешь, Бог, который на небе, должен был за грехи наказать каждого человека, и нас с папой тоже», — поспешно добавила Лариса, стараясь предвосхитить очередной вопрос. «А наказал одного Иисуса». «Ничего себе! Это как Вовка, который у тети Маши поломал все цветы в палисаднике, а свалил все на Андрюшку, и того родители наказали. Вы тоже на Иисуса все свалили?» «Что за глупости? Никто ничего не сваливал. Иисус сам добровольно согласился, чтобы его наказали за других, а Андрюшку Вовка просто оговорил». «А как Бог наказал Иисуса? В угол поставил или на компьютере играть запретил?» «Ну, компьютеров тогда вообще не было. Бог наказал Иисуса гораздо сильнее. Он умер на кресте».
4: «Умер?»
3: На глазах у Маришки показались слезы.
4: «Значит, этот Бог очень злой? Я не хочу с ним водиться».
3: Лариса растерянно посмотрела на дочь. Никогда раньше, хотя она и считала себя христианкой по праву рождения, не задумывалась над смыслом и основанием такого любимого ею праздника Рождества, да и всего христианства в целом. Видя растерянность жены, в разговор вступил Виктор, который, забыв о своей игре, уже некоторое время внимательно прислушивался к беседе. «Нет, доченька, Бог не злой, а справедливый. Если за грехи не наказывать, тогда каждый будет вытворять такое, что жить станет невозможно».
4: «Несправедливый, несправедливый», — упорствовала Маришка. «Почему он одного Иисуса наказал? Он его вообще убил, а ведь Иисус ничего плохого не сделал».
3: Девочка начала тихонько всхлипывать.
5: «Но тогда он должен был бы наказать меня и маму», чувствуя, что попал в ловушку, в отчаянии выпалил Виктор.
3: После этих слов Маришка заплакала еще горше. Лариса решила разрядить обстановку и утешить ребенка. «Зайенька, да ты не расстраивайся так, ведь Бог потом Иисуса воскресил».
4: «Как это воскресил?»
3: «Это значит, что Иисус ожил. Он и сейчас живой».
4: От удивления Маришка моментально прекратила плакать. «Выходит, что Бог наказал его понарошку?»
3: «Нет, не понарошку, а всерьез. Просто Иисус тоже был Бог, поэтому он и воскрес».
4: «Значит, вместо вас Бог наказал сам себя?» «Ой, мамочка, что-то ты не то говоришь, так не бывает», — рассмеялась Маришка. «А почему же тогда?»
3: Но тут, к великому облегчению обоих родителей, часы пробили 9. «Так, все. Все остальные вопросы завтра. Детское время закончилось. Умываться, чистить зубы и спать», — решительно скомандовал Виктор. А когда Маришка вышла из комнаты, шутливо вытер рукой со лба пот. «Ох уж эти мне детские вопросы!» Ночью Виктор никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, перебирая в памяти разговор с дочерью. Ему, взрослому человеку, было неловко, даже стыдно от того, что он совсем не понимает ни смысла, ни значения прихода в мир того, чье рождение помпезно отмечают на протяжении 2000 лет. А грех? Ведь он никуда не исчез. Так каким же образом Иисус спас людей от греха? Если все грехи прощены, то как же тогда быть со страшным судом, которым грозят нераскаявшимся грешникам? Покаяние — еще одно слово, смысл которого для Виктора оставался темным. Что оно означает? Если просто попросить прощения за проступок, то этого однозначно мало. Ведь сколько раз он сам просил прощения за свои неблаговидные поступки, чтобы повторять их снова и снова? Или вот еще вопрос. Какое значение для него, Виктора, имеет весть о том, что Христос воистину воскрес? Где взять ответы? Потом, словно кто-то невидимый, позвал его. Виктор тихонько, стараясь не разбудить жену, встал с кровати и решительно направился в зал, где на самой верхней полке книжного шкафа стояла подаренная матерью книга, способная дать ответы на все его вопросы. Смахнув с Библии пыль, он открыл ее на истории рождения Иисуса Христа,
5: и стал жадно вчитываться в святые строки. Перед его мысленным взором открывались величественные страницы земной жизни Бога-человека, который 2000 лет назад покинул небесный чертог, чтобы сегодня полностью изменить и его, Виктора, жизнь. Увлекшись чтением, он не сразу заметил, как из спальни вышла жена и присоединилась к нему. Уже под самое утро они вдвоем, до глубины души, пораженные мощью и силой Божьей любви, не сговариваясь, склонились перед Господом в молитве. За окном, подсвеченный яркими звездами, медленно падал снег, покрывая белым пушистым покрывалом прошлую грязь и серость.
1: Эссе Иван Лещук. «Сильна, как смерть, любовь». Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг осознал, что это про них. Их было двое, он и она. Они нашли друг друга и жили одной жизнью, самой обыкновенной жизнью двух самых обыкновенных счастливых людей. Они были счастливы, потому что любили друг друга. Он продолжал читать, и чистые мечты посетили его сердце. Это были грезы о таинстве жизни, о самой интимной, святой и тесной связи между двумя людьми, мужчиной и женщиной. На собственном опыте он убедился, что нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18, двоим лучше, нежели одному, Екклезиаст 4.9. Он знал, что такое одиночество, он испытал грусть и тоску на собственном опыте. Осознавая тайну единения двоих, Достоевский однажды написал: «А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи». Окунаясь в прошлое, он вспоминал, как когда-то искал свою единственную родную душу. В свои молодые годы он уже понимал, что, любя другого, человек как бы покидает тюрьму своего одиночества и изоляции. Любовь – это упразднение одиночества, рассеивание мрака, эгоизма, погружение в смысл бытия. Нарциссизм и сосредоточенность на себе не были его уделом. Чистота помыслов и красота души – вот к чему он стремился. Он понимал, что только чистые сердцем Бога узрят и обретут гармонию в жизни. Ведь именно духовная чистота дает крылья истинной мужественности, собственно, как и женственности. Чтобы взлететь, человек должен оттолкнуться от зла, иначе полет в красоту не состоится. Полет любви основан на преодолении зла. Он поверил словам философа, он познавал смысл любви. Внутренний голос, не заглушенный грехом совести, управлял его жизнью лучше всяких законов и запретов. Предельная честность с самим собой научила его слушать иную музыку жизни и не танцевать под ритмы толпы. Он знал о прелести чистого, сбалансированного пути и неуклонно продвигался вперед к заветной цели. Чувство меры во всем сопровождало его с детства. Научившись служить другим, служить жертвенно, самоотдаче, он начал по-настоящему ощущать жизнь и ее истинную романтику. Живя в перспективе вечности, он служил людям, умел общаться с Богом и был счастлив, но ему не хватало ее. Он молился о ней и надеялся на встречу. И эта встреча не была случайной. А разве бывают случайности в жизни водимых Господом людей? Невидимые руки направляли его с детства, поэтому, когда он познакомился с ней, сомнений не было. Господь организовал эту встречу, Господь привел ее к нему. Да, она была красива, но в ней было нечто большее. Ее душа была чистой и умной, она излучала свет. Ее женственная скромность, красота и обаяние поразили его сердце. Выражаясь библейским языком, она обладала нетленной красотой. В этом и заключался секрет ее неотразимости. «Пленила ты сердце мое» — Песнь 4.9. «Осветилась и его душа». «Я узнала тебя из многих», — ответила она. «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь». Песнь 8.6. «Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы», — говорил ее взгляд. Они поняли друг друга почти без слов. Тогда она подарила ему свое чистое, хрупкое сердце. Он никогда не хвалился своими подвигами. Господь исцелил его от этой болезни духа. Зато она слышала от других о его способности дружить и любить по-настоящему. Ведь неизменный спутник подлинной любви и дружбы – страдания, проистекающие из чувства ответственности за безмерно дорогого человека. Во время войны его смертельно раненый друг находился в очень опасной зоне, обстреливаемый противником. «У твоего друга смертельное ранение, нет смысла рисковать еще одной жизнью», — говорили ему офицеры. Однако он рвался спасти друга. Рискуя жизнью, он принес его на руках. «Видишь, это было бессмысленно, ведь он уже мертв», — вновь повторяли офицеры. «Нет, я получил свою награду», — спокойно и несколько задумчиво ответил он. «Когда мой умирающий друг увидел меня, он произнес всего лишь несколько слов. «Брат, я знал, что ты придешь. Я знал, брат». И она знала, что такой не подведет, не бросит, не изменит, даже во времена тяжкие. А восторженная нежность завладела ими всецело и взаимно. Они летели в пространстве любви. Когда-то английский писатель Клайв Льюис, вспоминая свою молодость, откровенно признался: «О целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Но он и она знали цену целомудрию, они дорожили своей честью. Окружающая их культура уже давно утратила понятие стыдливости, но они хранили свой разум, берегли свои сердца. «Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Пушкин, Борис Годунов. Они знали, что любая измена – это низкий и презренный поступок, это вероломство и страшный эгоизм. Измена – это ослепление, когда думаешь только о себе, не понимая, какое горе приносишь другому. Изменяя, человек фактически перестает жить по-человечески. Изменник теряет рай незапятнанной совести. Шекспир заметил: – «Весы судьбы точны и справедливы, изменник ветрениц найдет в пути, червонца не купить за грош фальшивый». Он и она устремлялись к счастью. Его чистая любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. Подобные переживания влюбленных описаны и в романе Льва Толстого «Воскресенье». Молодой князь Нехлюдов испытывал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша познает всю красоту и важность жизни. Между ним и его любимой установились те особенные отношения, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. В ее присутствии все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Даже в минуты грусти, когда его постигали неудачи, стоило ему только вспомнить, что есть Катюша, и он увидит ее, и все рассеивалось. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для нее, и для него. Аналогичную мысль озвучил Виктор Гюго в романе «Отверженные». Описывая чистые отношения между Мариусом и Казеттой, гениальный мыслитель написал: «Был предел, которого они не переступали». Мариус чувствовал преграду, чистоту Казетты. Казетта чувствовала опору, честность Мариуса. Она ни в чем не отказывала, он ничего не требовал. Но вернемся к нашей притче. У наших героев было церковное венчание и христианская свадьба, радостное, красивое, незабываемое событие. Праздничная атмосфера, торжественная обстановка, белоснежное платье и фата невесты. Все видели их счастливые лица, дарили подарки, высказывали пожелания, звучала особая музыка. А они видели нечто большее. Им было дано познать нечто более возвышенное. Они давно научились жить в осознании и ощущении присутствия Бога. И невидимое пребывание того, кто создал вселенную человека, кто сочитывает, кто является главным свидетелем их союза, было бальзамом для их душ. Они знали, что их сочитывает не только пастор, их сочитывает сам Господь. А ведь все, что делает Бог, пребывает вовек. «К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить» — Экклезиаст 3.14. «Хорошо весьма Бытие 1.31 делает Бог». С детских лет, еще не зная друг о друге, он и она посвятили своей жизни Богу, полюбили его всем сердцем и искали его лица. Они знали, что настоящее счастье невозможно без Бога, что настоящая любовь ждет и должна быть хранима. Сочитанные на небесах, они стали как одна плоть, Бытие 2.24, неразлучные навеки, соединенные невидимыми узами священной любви и заветных отношений. Он носил ее на руках, зажигал для нее на небе звезды по ночам. И все говорили: «Еще бы! Как его не любить? Ведь он идеал, с таким легко быть счастливой». А они слушали эти речи, улыбались и не говорили никому, что идеалом его сделала она. Он не мог быть другим, ведь был рядом с ней. Это было их маленькой тайной. Шли годы. Они жили просто и скромно, но в любви и согласии. И всем казалось, что они становились похожими друг на друга даже внешне. Ведь вполне возможно, как говорят мудрые люди, что в любви между мужчиной и женщиной каждый из них как бы рождается заново. Говорят и о том, что, возвышая другого, человек возвышается сам. В область откровенного и интимного они не пускали никого, считая, что интимность по своей природе и сути исключительна, а не всеобща. Интимность союза двоих – это тайна двоих. Ее не разделяют ни с кем, разве что с Богом. Ведь Господь и так все знает. Господь научил их любить друг друга по-настоящему. Господь знал их радости и печали, взлеты и падения. И они не скрывались от Него. Они не скрывались и друг от друга. Откровенность и прозрачность в отношениях придавали их жизни особую красоту. В минуты скорби, во времена грусти и разочарования, они находили утешение и успокоение в Боге. Они любили друг друга, и поэтому трудности жизненного пути преодолевались легче, а ведь порой очень скорбными путями проводил их Господь. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее» — Бытие 29.20. «И он любил свою избранницу, бесценное сокровище от Бога, и эта любовь подарила и ему, и ей целый мир, скрытый от глаз других». У них были искренние и чистые отношения, сокровенные, задушевные и глубоко личные. Они ценили даже короткие мгновения общения друг с другом. Полное доверие и абсолютная верность, слияние душ. Никаких обоюдных претензий, ведь когда двое доверяют друг другу, тогда они спокойно делятся своими тайными мечтами, свободно проявляют свои чувства, не требуя ничего взамен. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» Песнь 1.14 говорила ей его сердце. И это было сильнее и приятнее самых высокопарных слов, самых дорогих подарков. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!» Песнь 1.15 отвечала ее душа. И даже если он не слышал этих слов, он чувствовал их сердцем. Ведь сердце не обманешь, оно не терпит фальши и пустых слов. О любви надо говорить в полтона. В полслова, жестом, взглядом, поступком. Нежность, тонкость и деликатность прикосновения душ по-настоящему прелестна. Грубость же и фамильярность разрушительна даже для тела. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно» — Песнь 2.14. Он и она любили смеяться, смотреть на закат солнца, слушать шум прибоя и петь в ночной тиши. Окружающие не понимали, почему они избегают мирского шума, боятся светской суеты и блеска. Им было хорошо вдвоем, а остальные смогли об этом только догадываться. Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не мудрено, что он такой счастливый». А они только смеялись и не говорили никому, что она создана для семьи только с ним. И только ему может быть хорошо в ее доме. Это был их маленький секрет. И никто из посторонних не заметил, что уже давно его юношеская влюбленность перетекла в настоящую мужскую любовь. Общение с ней стало для него не просто пристанью целомудрия, как выражались святые отцы, а оазисом любви и согласия. Он хорошо знал, что даже большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь 8.7. Он любил именно ее, прекраснейшую из женщин. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях, а вода проникла в его башмаки, а звездные лучи — в его душу, написал когда-то Виктор Гюго. И никто не знал, как светло и тепло становилось у него на душе при одной мысли о ней. Творческие порывы овладевали сердцем, взлетала душа в недосягаемые выси, жизнь и труд на крыльях духа совершались с великой радостью во имя Бога и ближних. Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем он ей такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных?» Но никто не знал, что он сильнее всех на свете, ведь они были вместе. Это было ее тайной, и она любила его безмерно, а красота приумножается любовью. Иногда ей казалось, что она готова была последовать за ним на край света. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне» — песнь 6.3, — говорила ее жизнь. Ему не нужны были доказательства, ведь разве можно заставить себя любить или уважать, и разве можно изменить своему сердцу? Ведь неверность, как и смерть, не знает нюансов. Адовы круги — удел всех неверных, в замкнутый круг сиюминутных удовольствий попадают рабы страстей, и душа умирает. Он и она выбирали жизнь. Своей судьбой гордимся мы. Подвигом жен декабристов она восхищалась всегда. Добровольное изгнание в Сибирь. Женщины-героини выбрали эту участь сознательно. Вот начальная часть подписки, которую давали жены декабристов, приезжая в ссылку к своим мужьям. «Я, ниже подписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, имея желание жить в арестантской казарме вместе с мужем моим». Через много лет сын Марии Волконской писал: «Припоминаю слова, не раз слышанные мною в детстве, в ответ на высказываемое ей удивление по поводу того, что она могла добровольно лишить себя всего, все покинуть, чтобы следовать за своим мужем. Что же тут удивительного?» — говорила она. 5000 женщин каждый год делают добровольно то же самое. А Давыдова, вернувшись из ссылки, говаривала: «Какие героини! Это поэты из нас героин сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями». Шло время. Она перевязывала ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все говорили: что он в ней нашел, ведь у нее морщинки под глазами, ведь что ему стоит выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что она была для него самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую любят? Но это было его тайной, тайной, которую он благоговея оберегал, как хрупкую вазу. Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние, еще более великая тайна — женщина. Виктор Гюго. И он смотрел на нее, как на таинственную звезду, принадлежащую только ему. И звучала симфония любящих сердец, и ничто не могло погасить пламень их чистой любви. А семейная лодка уже давно плыла в открытом океане жизни, то подвергаясь опасностям и лавируя среди штормов, то наслаждаясь светлым и безмятежным небом. Такова жизнь. И они жили, любили и были счастливы. И все недоумевали, как можно не надоесть друг другу за такой срок. Неужели не хочется чего-нибудь нового? Но они так ничего и не ответили. Просто их было всего лишь двое, а всех остальных было много. Но они все были одиночками, ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их тайной, это было то, что нельзя объяснить, да и не надо».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

Евангелие от Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

Евангелие от Иоанна, глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В эти дни мы вспоминаем День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синедрион? Их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух Утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны. Только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге, Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную, дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает нашим сердцем, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

Сохрани меня от ошибки. Не позволь все вконец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душою верить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, помоги мне, великий Боже! Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас?»
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути. Все это перечесть мы не сможем. На тебя, уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед. Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы, ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил Он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за Духа, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой Дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, Он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязнь и мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, Он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнесть, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде. Иисус Христос во мне живет. И в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира, Боже, я Духом святости Твоим. И если трудно, Он поможет. Мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно. Но все ж, душа, не будь беспечна. Не потеряй сей дар живой. Не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segensvelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Segensvelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
1: Глава 18. Золотой якорь. Лекарство, которое опытность приготовил, было очень сильное. Но Матвей был слишком слабым, чтобы реагировать на то, что ему говорили. Долгое время ни доктор, ни Христиана не могли убедить его принять хотя бы чуть-чуть. Но в конце концов, после больших усилий, они все же заставили его принять. И после этого много часов он все еще был в жестоких страданиях от боли. И только к вечеру ему стало немножко лучше, и он забылся глубоким сном. На следующий день он даже немножко вставал, но его болезнь настолько истощила его, что он не мог идти, не опираясь на палку. Все ему сочувствовали, и сердце Христианы переполнялось благодарностью царю за его жизнь. «Я бы хотела всегда иметь при себе это лекарство», — сказала она, и опытность с одобрением приготовил для нее и рассказал ей, где и как им пользоваться. Во всяком случае, оно очень помогло Матфею, ведь он страдал так сильно, что теперь готов был слушать все советы своей сестры. Теперь он не думал, что он слишком взрослый, чтобы слушать благоразумие, и как Иосиф с Иаковом стал приходить к ней на уроки. Он спрашивал ее обо всем, что было ему непонятным. Время проходило очень приятно, и к концу месяца Иосиф напомнил Христиане, что она хотела, чтобы великодушный провожал их до небесного города. «Нам было так хорошо с ним. Он очень смелый», — сказал маленький мальчик. «Как же мы можем узнать, пустит ли его истолкователь или нет?» «Я думаю, что надо написать письмо», — сказала Христиана. И в этот же день она написала письмо и передала его наблюдателю, который послал Нарочного в дом истолкователя. К вечеру Нарочный вернулся и сказал, что истолкователь прочитал письмо и пошлет великодушного, чтобы он мог проводить детей дальше. Благоразумие ее сестры опечалились от того, что им предстоит расстаться, и в эти последние дни они постарались показать детям все сокровища, которыми так славился прекрасный дворец. Между многими другими вещами Христиана заметила маленький золотой якорь. «Ты можешь взять его себе, если он тебе понравится», — сказала благочестие. «Ты можешь носить его всегда, и когда посмотришь на него, не забудь о его значении». «А что он обозначает?» — спросила милость. «Знаете ли вы значение настоящего якоря?» «Если якорь держится крепко, то моряки не боятся, как бы сильно море ни бушевало. Якорь держит судно в безопасности, хотя волны могут биться, и ветер выть и рвать вокруг него. Точно так же, если ты любишь царя, то надежда, что он поможет тебе, сохранит твое сердце от отчаяния. И хотя ты будешь и в величайших опасностях, ты никогда не будешь бояться». Якорь висел на тоненькой цепочке, и Христиана одела его на шею, говоря: «Я так рада иметь его, потому что он поможет всем нам вспомнить все, чему вы нас учили». Пока они разговаривали, кто-то постучал в ворота, и через некоторое время наблюдатель позвонил в колокольчик и сообщил, что прибыл великодушный. Как обрадовались дети, когда увидели его. Невинность бросилась к нему в объятия, и он поднял ее и закружил. Иаков с Иосифом обняли его с двух сторон. «Я принес вам от моего хозяина подарок», — сказал он, когда дети отпустили его. И он имел возможность поговорить с Христианой. Он показал ей большую коробку сушеных фруктов. «Их легко нести, и они будут очень кстати, когда мы будем вдалеке от ближайшего жилища». Глава 19. Долина унижения. Христиана была тронута внимательностью истолкователя. Она также была благодарна благоразумию за то, что им было так хорошо в прекрасном дворце. Когда пришел великодушный, было еще рано, и детям не понадобилось много времени, чтобы быть готовыми для дальнейшего путешествия. «Мы проводим вас до подножия горы», — сказала благоразумие. «Тропинка скользкая и очень опасная». Когда они вышли за ворота, Христиана попрощалась с наблюдателем и спросила, не проходили ли какие-нибудь пилигримы, пока они были в доме. Наблюдатель сказал, что нет. Но ночь перед этой один человек отдыхал в его сторожке и рассказывал ему о пилигримах, на которых напали слуги злого принца и обобрали их. «Но вам не нужно бояться», — сказал он, — «потому что солдаты нашего царя узнали об этом и догнали разбойников. Теперь они в тюрьме». Христиана и Милость побледнели, когда услышали про разбойников. Но Матфей тронул сестру за руку и шепнул: «Не бойся, Христиана, ведь с нами великодушный идет». И так маленькая группка отправилась и стала спускаться вниз по тропинке, которая вела в долину унижения. Было очень скользко, но благочестие несла невинность, а благоразумие взяла за руки обеих мальчиков. Великодушный шел вместе с Христианой, а за ними Матфей с Милостью. В конце концов, они благополучно дошли до долины, и благочестие сказала: «В этой самой долине христианин сражался с я. Но если этот гордец выйдет и вам навстречу, то вы не бойтесь. Великодушный обязательно позаботится о вас, и сам царь всегда готов помочь вам». После этого совета сестры вернулись в свой дворец, а дети последовали за своим проводником через долину. Место было прекрасное, и время было такое, когда цветут лилии. Они цвели повсюду и наполняли воздух чудным ароматом. «Мне кажется, — сказала Христиана, — что злой принц и его слуги никогда не приходят сюда. Вокруг так все мирно». «Это любимая долина нашего царевича», — ответил великодушный. «Было время, когда он жил здесь». «Но ты не должна думать, что можешь найти такое место, где не появляется злой принц и его слуги. Это место только в царской стране». Неожиданно невидность радостно захлопала в ладошки. Неподалеку от тропинки, по которой они шли, паслись овечки. Несколько ягнят резвились в траве, прыгая и кувыркаясь рядом со своими мамами. Пас их небольшой мальчик. Он был в лесочке, откуда ему не было видно пилигримов, хотя его они хорошо видели. Он напевал веселую песенку. «Он бедный», — сказал великодушный, — «но счастливый. Он очень добросовестно выполняет свою работу, и его мама довольна им». Глава 20. Темная долина. «А в каком ином месте я встретил христианина?» — спросил Иаков. «Не могли бы вы нам показать?» «Мы скоро подойдем к этому месту», — ответил великодушный. «Я часто встречаю пилигримов в этой части долины. Она называется Зелень Забвения». «Почему?» — спросила Милость. «Потому что после отдыха в прекрасном дворце и путешествия по этой красивой долине они забывают, что царский путь не всегда легкий и гладкий. Они начинают думать, что все опасности уже позади». «И христианин тоже забыл?» «Думаю, что да. Но вы знаете, что он очень сильно любил царя, и он не хотел позволить я убедить себя оставить это путешествие». Через некоторое время они подошли к месту, где происходила битва, и великодушный опять рассказал им всю историю сначала. Мальчики любили слушать о подвигах маленького христианина и как прекрасно царь помог ему победить врага. Великодушный показал им большой камень, на котором отдыхал маленький израненный воин после битвы. Он рассказал им о необыкновенном сне, который так утешил их смелого друга. Маленькие пилигримы приближались к темной долине. «Помните, христианин должен был проходить темной ночью через это ужасное место? Теперь же было немного за полдень, и великодушный надеялся, что он благополучно переведет детей через худшее место до наступления темноты. В темной долине обычно было очень мрачно, потому что каменные глыбы высоко были нагромождены и наклонялись друг к другу, поэтому солнце никогда не проникало внутрь и не могло осветить тропинки внизу. Великодушный внимательно посмотрел на детей, старавшихся держаться поближе к нему. Милость крепко держалась за руку Христианы, и губы ее дрожали. Но Христиана тихонько показала ей на якорь, который она носила на груди, хотя лицо у самой тоже было бледное. Великодушный знал, что они обе думали о царе, и последуют за ним, не колеблясь, через все преграды и долины. Яков с Иосифом сильно боялись. Незнакомые звуки между камней и полумрак приводил их в ужас, и они страшились этого даже больше, чем узкий путь, ведущий впереди. Матфей заставил их идти впереди себя и старался изо всех сил ободрить их. «Следуйте за мной осторожно», — сказал великодушный, — «и не дрожите, а не то можете оступиться. Помните, что ангелы-хранители вокруг нас, хотя вы их и не видите. И если вы доверяете царю, то злой принц и его слуги не могут причинить вам никакого вреда». Бедный маленький Иаков не успел еще пройти части пути, как его нога неожиданно подвернулась, и он бы упал, если бы Матфей не подхватил его сзади. Великодушный обернулся и, присев, посадил ребенка к себе на колено. Христиана с беспокойством посмотрела ему в лицо. Она так боялась, что кто-нибудь может напасть на него. «Ему просто стало дурно», — сказал великодушный. «Дай ему немножко лекарства, которое опытность дал тебе, и он быстро придет в себя». Лекарство было очень неприятное, но Христиана все же уговорила мальчика проглотить. После него он открыл глаза и почувствовал себя немного лучше. «Я сильно испугался», — сказал он. «Мне показалось, что я вижу всякие жуткие вещи. Царь, наверное, рассердится на меня». «Нет», — ответил великодушный, — «он знает, как ужасна эта долина, и что ты всего-навсего маленький мальчик». Глава 21. Трудности пути. Темная долина была, конечно, ужасным местом, и даже Христиана овладела робость. Ей стали мерещиться какие-то фигуры и формы в тени. Но великодушный твердо шел вперед. За ним гуськом следовали маленькие пилигримы, пока, наконец, они достигли середины долины. Милость оглянулась, и вдруг позади увидела льва, крадущегося за ними. Лев страшно зарычал. Великодушный быстро пропустил детей вперед себя и приготовился к встрече с жестоким зверем. Когда лев увидел, что его враг готов к сражению, вместо того, чтобы убежать, он изогнулся, припал к земле и больше не двинулся. Вскорости после этого великодушный вынужден был остановиться, потому что дорожка, по которой они шли, была разбита, а перед ними был глубокий ров. Он не знал, каким образом переправить детей через этот ров, хотя Матфей и мог бы перепрыгнуть его. Но девочки и маленькие мальчики были не в состоянии этого сделать. И в тот самый момент, когда он размышлял над этим, их окутала такая густая мгла, что они не стали видеть даже друг друга. «Какой ужас!» — воскликнула Христиана. «Что теперь делать?» «Только молиться», — ответил великодушный. «Он никогда не забудет нас. Надеюсь, что ров не настоящий. Злой принц имеет силу в этой долине расставлять опасности, чтобы мы подумали, что они непреодолимые, хотя на самом деле их нет. Теперь нам просто необходимо спокойно стоять на месте, пока рассеется мгла. Дети послушались беспрекословно, крепко держась за руки и от сердца взывая к Царю Небес, чтобы Он провел их сам. Я думаю, что для маленького христианина было намного хуже, чем для нас, — неожиданно проговорила Христиана. Ведь он был совсем один, и ему пришлось ночью пересекать эту страшную долину. «Царь наблюдал за ним», — ответил великодушный. «Я провожал многих пилигримов по этой дороге, и иногда опасность была намного больше, чем сейчас. Но царь всегда выручал нас, и мы благополучно достигали цели». Слова великодушного успокоили маленьких пилигримов, и они терпеливо ожидали, хотя неприятные звуки и топот то приближался, то удалялся вокруг них. Все это в темноте наводило ужас, но никто не посмел приблизиться, чтобы причинить им зло. Время шло, и вот постепенно через мглу стал пробиваться свет, а потом стало достаточно ясно, что они даже могли осмотреться кругом. «Точно так, как я и предполагал», — сказал великодушный. «Пропасть-то не настоящая. Посмотрите, дорога прочная». Как обрадовались дети и с благодарностью продолжали свой путь. Некоторое расстояние долина была отравлена ядовитыми испарениями, и едва хватало воздуха для дыхания. «Это не очень приятная часть нашего путешествия», — сказала милость. «Мне больше понравилось у узких ворот, в доме истолкователя и в прекрасном дворце». «Да», — ответил Матфей, — «но представь, насколько было бы хуже, если бы пришлось жить здесь всегда. Если бы мы остались служить злому принцу, то это бы была наша участь. Возможно, царь желает, чтобы мы прошли через такие ужасные места, чтобы мы научились больше заботиться о том, чтобы быть вечно с ним в небесном городе». «Ты прав», — ответил великодушный. «А скоро ли мы увидим конец этой долины?» — спросил Иосиф, так как он почувствовал сильную усталость и головокружение от долгой ходьбы по узкой тропинке. «Мы почти пришли», — ответил великодушный. — «Но сейчас вам нужно быть особенно осторожными, потому что мы подходим к ловушкам». Глава 22. Конец долины. Помните, как переживал христианин, когда обнаружил, что конец темной долины весь оцеплен ловушками, ловко расставленными во всех направлениях, чтобы только поймать пилигримов? Великодушный медленно вел свою группу. Но им все равно было очень тяжело пройти, чтобы не упасть и не запутаться ногами в какой-нибудь из них. Вдруг они увидели тело мертвого человека, лежащего на обочине. «Его звали Невнимательный», — сказал великодушный, «и он воображал, что может самостоятельно пройти здесь без царской помощи. Но когда он поторопился, ноги его запутались в ловушке, и он упал. А его компаньон, которого звали Небрежный проводник, не смог его освободить». «И Небрежный проводник убежал?» — спросила милость. «Да, но он очень опечалился, что оставил своего друга во власти злого принца. Вы, конечно же, помните, что как раз в конце долины христианин проходил мимо пещеры двух старых великанов. Они оба умерли, а в их пещере поселился совсем молодой великан, которого зовут Вредитель. Он знал великодушного и ужасно ненавидел его, и всячески старался помешать ему, когда он вел царских пилигримов через долину. По мере того, как великодушный приближался к пещере, Вредитель, увидев пилигримов, закричал: «Сколько раз я запрещал тебе этим заниматься!» «Заниматься чем?» — спросил великодушный. — «Ты знаешь, о чем я говорю?» — со злостью ответил великан. — «Но сейчас я прекращу это!» И, прихватив с собой дубинку, он стал быстро спускаться по каменистому склону к царскому пути. — «Мы не начнем драться», — ответил великодушный спокойно, — «до тех пор, пока ты не объяснишь причины твоего нападения». «Ты вор!» — закричал великан. «Ты уводишь маленьких детей из городов моего господина и ведешь их в незнакомую страну! Никто не знает, что с ними там будет!»
2: «Я служитель царя!» — ответил великодушный. «Я не вор. Мой господин повелел мне благополучно привести детей домой к нему. И если ты хочешь драться со мной только потому, что я повинуюсь ему, я готов». Когда великан услышал эти слова, он неожиданно бросился на воина и нанес ему страшный удар своей дубинкой. Великодушный упал на колени. Бедные маленькие пилигримы в ужасе закричали, и так как думали, что их верный проводник убит. Но великодушный быстро вскочил и вонзил свой меч в руку гиганта. После этого началась жестокая схватка, за которой, затаив дыхание, наблюдали дети. Хотя они и сознавали, что великодушный сильный и доверяется царю, однако они видели, что великан был молодой и очень сильный. Они очень боялись, что победа будет за великаном. В конце концов, великан утомился и не хотел больше сражаться, однако же и не пропускал путников пройти. Он присел на обочину отдохнуть. А великодушный отвернулся и стал взывать к царю, чтобы укрепил его, и он мог бы одержать победу. Маленькие пилигримы также молились. Вредитель увидел, что они делали, и, думаю, что испугался, потому что он знал, что царь слышит молитвы своих слуг, и даже маленькие дети с его помощью иногда преодолевали великанов. Однако он решил драться еще более отчаянно, чем раньше, и надеялся убить великодушного. Если он свяжет маленьких пилигримов и доставит их обратно злому принцу, то получит большую награду. Глава 23. Великодушный побеждает великана. Царь не оставил великодушного в беде. Когда битва возобновилась, царский воин почувствовал, что сила его и смелость прибавляются с каждой минутой, и через некоторое время он поверг великана на землю. Зловещий завопил о милости, и великодушный позволил ему подняться. Но едва он встал на ноги, как нанес молодому человеку жестокий удар своей дубинкой. Удар пришелся великодушному по голове, и если бы не надежный шлем, то он бы погиб. После этого зловещий растерялся. Великодушный нанес ему глубокую рану в бок. Великан почувствовал, что теряет сознание, и выпустил дубинку из рук. Так закончилась битва. Через мгновение великодушный стоял на тропе, а великан мертвый лежал у его ног. Дети были полны радости, хотя они были в ужасе от драки. Они знали, что великан был одним из царских врагов, и великодушный был прав, что убил его. Недалеко от пещеры, в которой он жил, лежало много больших камней. Ребята взобрались на скалу и скатили несколько камней вниз к дороге, а затем соорудили из них памятник, на который положили голову великана, чтобы пилигримы, выходя из темной долины, могли видеть его и знали, что их враг мертв. Недалеко от пещеры был небольшой зеленый холм, возвышающийся над равниной. С него христианин увидел верного. Когда дети подошли к нему, великодушный предложил детям присесть и отдохнуть. Он также предложил им фрукты, которые он принес из дома истолкователя. Когда они уселись на траву, христиана спросила, не поранен ли он. «Несерьезно», — ответил он. «У меня очень хорошие доспехи. Я получил только несколько порезов и синяков, но они скоро заживут». «А ты испугался, когда великан ударил тебя дубинкой?» — опять спросила христиана. «Да, но я знал, что царь обязательно поможет мне. Царевич тоже получал очень много ран, но он всегда был победителем. Он также никогда не позволит, чтобы его слуги потерпели поражение, если они верны ему». Был поздний вечер, и хотя было лето, свет постепенно начинал угасать. поэтому маленьким пилигримам пришлось поторопиться в своем путешествии. Множество дубов росло на равнине, и некоторые из них росли очень близко к царскому пути. Дети быстро шли по тропинке, и вдруг они увидели пожилого человека, сидящего на земле под дубом. Вещи свои он держал в руке, глаза его были сомкнуты, и он, казалось, спал. «Он одет как пилигрим!» — прошептал Матфей. «Да», — ответил великодушный, — «он пилигрим, но мы не должны оставить его здесь спящим». Он тронул мужчину за плечо, чтобы разбудить. И бедный старый пилигрим подскочил весь дрожа, думая, что враги стараются схватить его. «Что? Что такое?» — закричал он. «Кто вы?» Глава 24. Господин честный. Великодушный, видя, что испугал старца, смутился. «Не бойтесь нас», — сказал он, — «мы ваши друзья». Но пилигрим не верил. Он подозрительно посмотрел на великодушного Матфея и опять повторил свой вопрос: «Кто они?» «Меня зовут Великодушный», — ответил молодой человек. «Я провожаю этих детей в небесный город». Тут старец улыбнулся, потому что имя Великодушного было ему уже знакомо. «Я испугался, думал, что вы разбойники», — сказал он. «Но теперь я вижу, что вы являетесь царскими слугами». «А что бы ты делал, если бы мы оказались разбойниками?» — спросил Великодушный, потому что странник совсем не был способен защищаться. «Я сознаю, что я просто-напросто слабый человек», — ответил он. «Но я бы дрался». «Да, я бы дрался до последнего дыхания, и думаю, чтобы вы, смелые молодые люди, не могли бы меня победить». «Ты говоришь, как настоящий пилигрим», — сказал Великодушный. «Не скажешь ли ты нам свое имя?» Старец стряхнул головой. «О, не обращайте внимания на мое имя. Я простой бедный человек и жил в небольшом местечке, которое называется Глупость. Оно находится приблизительно в 4 километрах от города разрушения». «Так это вы, господин честный?» — воскликнула Христиана, пожимая его руку. «Да», — смущенно ответил старец, — «мое имя Честный, но только по милости царя я могу соответствовать ему. Как вы узнали обо мне?» «Я слышал, как мой царевич говорил о вас», — ответил Великодушный. При этих словах лицо старого пилигрима расправилось в довольной улыбке. Он любил царевича всем своим существом. Как и большинство хороших людей, господин Честный любил детей. И скоро он подружился с маленькими пилигримами. Он им также очень понравился. Лицо его было добродушным, и христиане с милостью считали, что его длинные белые волосы были очень красивыми. Маленькая невинность только и ждала, когда же он возьмет ее на руки и поцелует. Спускались сумерки, и, продолжая свое путешествие, Великодушный расспрашивал Честного о его путешествии. Неожиданно он спросил, не знает ли господин Честный их старого друга Боязливого. «Да, конечно», — ответил пожилой человек, — «я часто вспоминаю его, так как мы долгое время жили по соседству. Достиг ли он небесного города?» «Мой господин послал меня проводить его от моего дома», — ответил Великодушный. «Он был очень странным, хотя и любил царя всем сердцем. Он думал, что его вернут от ворот небесного города. Он думал, что он слишком слабый и бедный для царя, чтобы он обратил на него внимание, и что он не получит помощи, как получали другие пилигримы. Нам рассказывали, что много дней он простоял в нерешительности возле топи уныния, потому что был уверен, что утонет в ней. Многие предлагали ему помощь, чтобы перевести его, но он только плакал. И хотя и видел, как все переходили благополучно, боялся рискнуть». «Но он все-таки перешел?» — спросила милость. «Да, конечно, после долгого-долгого времени. В одно прекрасное утро он осмелился, и когда достиг твердой почвы за болотом, он едва мог поверить, что опасность уже миновала. Зато возле узких ворот он вел себя точно так же. Он не мог даже подумать, что его примут, и поэтому не стучал. Другие пилигримы подходили к воротам, и доброжелатель впускал их, но Боязливый всегда отступал назад, так, что привратник никогда его не видел. Однажды доброжелатель открыл ворота и, никого не увидев, решил выйти в поле. Бедный боязливый лежал на земле, весь дрожа. Доброжелатель подошел, приподнял его и заговорил с ним очень ласково. «Ох, он очень приятный», — сказала милость, вспомнив, как она была такая же робкая до того, как вступила на царский путь. «Доброжелатель очень хороший друг для каждого», — сказал господин честный. «Но расскажи мне, как же боязливый шел дальше? Я знаю хорошо, что он был очень странным». Глава 25. Путешествие боязливого. Итак, скоро все узнали о том, что случилось с боязливым. Доброжелатель написал письмо к истолкователю с просьбой, чтобы тот послал проводника с несчастным пилигримом от его дома до небесного города. Но боязливый провел несколько дней и ночей возле дома истолкователя, не решаясь дать о себе знать. Случилось так, что однажды утром истолкователь выглянул в окно и увидел несчастного. Он быстренько вышел на улицу, чтобы поговорить с ним. Боязливый замерз и ослабел без пищи, но он принес с собой письмо. После долгих уговоров он решился все же зайти в дом. «И ты был с ним все время с этого момента?» — спросил честный. «Да, он так обрадовался, когда мы подошли ко кресту, но почти не обратил внимания на гору затруднений или львов. Он не боялся таких встреч. Единственное, чего он боялся, что царь не посчитает его подходящим или достойным быть пилигримом. В прекрасном дворце он чувствовал себя великолепно. Он не старался быть в семье или с гостями, но с удовольствием прислушивался к их разговорам. В комнате была большая перегородка, и он обычно садился за ней, откуда его никто не видел, и слушал все, о чем они рассуждали. Много времени провели мы в долине унижения, так как мой господин предупредил меня не торопить его. Боязливому так нравилась тихая, спокойная красота, казалось, что он не мог расстаться с травкой и цветами. А как он прошел через темную долину? Я боялся, что для него будет это очень трудно, да оно и на самом деле так и было. Но царь позаботился о том, чтобы защитить его от многих трудностей, которые постигают других пилигримов. Я никогда больше не видел эту долину такой светлой и тихой, как в тот раз. На ярмарке суеты он разгневался, видя столько зла вокруг. Он был там смелее, чем где бы то ни было в другом месте, и готов был сражаться с врагами царя на каждом углу. Однако мы прошли через город, не потерпев никакого вреда. И через несколько дней пути мы подошли к реке. Как он себя чувствовал, когда увидел ворота небесного города? Здесь он опять оробел. Он долго ходил вдоль берега, смотрел на сияющие стены по другую сторону реки и плакал, что он никогда не будет принят там. Он был уверен, что утонет и потеряется навсегда. Но когда к нему принесли приглашение, я подошел посмотреть, как он будет переходить. И знаете, вода была такой мелкой, что он прошел без всякого труда. Я видел, как встретили его ангелы, и дальше я уже ничего не видел. Господин честный был очень рад услышать о своем старом друге и что он благополучно дошел до небесного города. Когда же великодушный закончил свою историю, Христиана сказала: «Я думала, что другие пилигримы не боятся того, что царь их не примет. Я чувствую себя точно так же довольно часто». «Я тоже», — задумчиво произнесла милость. «И я тоже», — сказал Матфей. «Царь, наверное, будет огорчен из-за этого». «Нет», — ответил великодушный, — «он не будет огорчен. Я думаю, что все хорошие пилигримы иногда чувствуют себя недостойными. Если они удовлетворены собой», — сказал честный, — «то сразу же видно, что они не настоящие слуги царя. Однажды мне пришлось путешествовать некоторое время с таким пилигримом. Его звали Алчный, и он никогда не задумывался о том, чтобы быть угодным царю. Он думал, что ему необходимо идти по этому пути, до небесного города, и все, и там его беспрекословно примут. Пока господин честный рассказывал об этом неразумном пилигриме, ибо их обогнал человек, который сказал на ходу великодушному: «Будьте осторожны, потому что в этой долине в эту ночь находятся разбойники». Великодушный был благодарен предупреждению, и они с Матфеем стали внимательно оглядываться, продолжая свой путь. Но в эту ночь они никого не встретили. Вероятно, враги услышали о великодушном и не решались нападать. Глава 26. Дом Гаия. Невинность, положив свою головку на плечо сестры, незаметно задремала, а мальчики после долгого утомительного пути стали раздражительными. Солнце село, и на небе появились первые звездочки. Но Христиана и мысли не допускала о том, чтобы ночевать на улице. Она спросила великодушного, не знает ли он поблизости дома, в котором они могли бы переночевать. «Здесь недалеко живет мой друг», — сказал честный. «Его зовут Гаий. Его дом расположен как раз возле царского пути. Мы его скоро увидим. Я уверен, что там мы обязательно найдем ночлег». Гаий охотно принял группу усталых пилигримов. Он всегда держал несколько комнат, готовыми для путешественников. Слуги его также были очень приятными. Они считали за честь принять и послужить царским пилигримам. Пока повар приготавливал ужин, Гаий проводил их в свою гостиную, где они с удовольствием сели, чтобы отдохнуть. Ему так хотелось поговорить со своим старым другом честным и с великодушным. Дети сидели тихонечко и слушали. И были так рады всему, и отдыху, и беседе. Вошла служанка и постелила скатерть на стол. Затем расставила тарелки, положила хлеб. Вскоре ужин был на столе, и голодные путешественники были очень обрадованы и благодарны за аппетитное кушанье. Мясо, картошка, молоко, масло, мед и ваза с крупными розовыми яблоками. Когда Матфей глянул на фрукты, он вдруг покраснел, вспомнив отравленные яблоки, которые причинили ему столько вреда и страданий во время пребывания в прекрасном дворце. «А их можно есть?» — спросил он. «О, конечно!» — ответил Гаий. «Это полезные фрукты!» Тогда Матфей рассказал ему, почему он боялся. «Но те яблоки были ядовитые», — сказал Гаий, «а эти из царского фруктового сада, и они никому не причиняют никакого вреда». После ужина Гаий предложил мальчикам орешки, и пока они их кололи, ели, он пошел поговорить с великодушным. Наконец, Христиана решила, что малышам пора бы идти спать. Она и сама чувствовала себя очень усталой. Гаий показал ей приготовленные комнаты, одну для нее и милости, а другую для мальчиков. Не прошло и нескольких минут, как они все крепко уснули. Что же касается господина честного, то он был настолько рад опять встретиться со своим старым другом, что готов был всю ночь просидеть возле камина и разговаривать с ним. Великодушный также сидел с ними, пока не стало светать. Встали слуги и стали приводить дом в порядок. Пока все завтракали, Гаий рассказал своим гостям о великане, которого имя было Убийца, который поселился среди холмов приблизительно за милю от его дома. «Он очень сильный и жестокий», — сказал Гаий. «Но если вы пойдете со мной на борьбу с ним, то я уверен, что царь даст нам победу и укрепит нас». Итак, Христиана, милость и дети были оставлены дома, а Гаий, великодушный, и Матфей отправились на встречу с великаном. Господин честный также пошел с ними. Он хотя и был уже в преклонных летах, но не боялся и хотел видеть, как царский враг обратится в бегство. Случилось так, что за день до этого великан схватил бедного пилигрима по имени Слабоумный, и Гаий со своими спутниками как раз оказался в тот момент, когда он собирался его убить. Великану пришлось оставить свое занятие и выйти из пещеры, чтобы защищаться, так как пришельцы застигли его врасплох. Слабоумный все еще лежал в темноте, и когда услышал голоса, то очень обрадовался, потому что был уверен, что царь обязательно пошлет кого-нибудь спасти его. Битва продолжалась целый час. Но в конце концов убийца был побежден. И Кай пошел осмотреть, не спрятаны ли какие-либо пленники в его пещере. Вскоре он наткнулся на слабоумного, взял его, и они привели его домой. И когда он поел, немного отдохнул, то наконец-то был в состоянии рассказать свою страшную историю. Глава 27. Слабоумный и останавливающийся. Слабоумный никогда не отличался выносливостью, и казалось, что он совсем не подходит для долгого путешествия. Но, сказал он, я решил, что обязательно найду царский город. И хотя я и слаб, чтобы идти все путешествие, я буду ползти на четвереньках, потому что все относились ко мне очень хорошо, и до сих пор я шел благополучно. Я не мог забраться на гору затруднений. Тогда истолкователь послал ко мне слугу, который нес меня на спине до самого верха. Это самое худшее, что случилось со мной. Но когда я лежал в пещере прошлую ночь, я взывал к царю и был уверен, что он освободит меня. И, как видите, я спасен. У Гая была дочь по имени Фиби. Она очень хотела пойти в небесный город. И отец подумал, что ей будет приятно идти вместе с Христианой и Милостью. И так они задержались на несколько дней, пока она готовилась к путешествию. В последний день Гай приготовил для них прощальный пир. Когда же все было готово, и они отправлялись дальше, великодушный спросил, сколько они должны заплатить за свое пребывание. Но Гай только улыбнулся и не взял ничего. Он сказал, что любит царя, и ради него его дом всегда открыт для всякого, кто пожелает найти в нем приют. Когда дети прощались, великодушный увидел, что слабоумный робко стоял в дверях. «А ты разве с нами не идешь?» — спросил великодушный. «Царь будет очень рад, если мы поможем тебе в пути». Слабоумный весь съежился, тряхнул головой и сказал, «Я боюсь, что буду мешать вам. Вы все сильные и шустрые, а я такой слабый. И я не такой веселый, как эти дети». И они будут чувствовать себя совсем неудобно от моего тупого вида. «Ой, ну что вы говорите!» — воскликнула Христиана. «Пойдемте с нами, и мы развеселим вас и поможем, если вам нужно будет». «Да», — подтвердил великодушный, — «ведь не совсем разумно будет тебе идти одному. Нам будет грустно, если мы оставим тебя позади одного». Слезы навернулись на глазах бедного человека. Но он никак не мог решиться пойти с великодушным, потому что он очень боялся быть помехой для маленьких пилигримов. Однако, пока они все стояли на проходе, послышались приближающиеся шаги. И скоро все увидели еще одного пилигрима. Звали его Останавливающийся. Это был молодой парень, но хромой. И поэтому ему приходилось передвигаться при помощи костылей. Когда слабоумный увидел его, он удивленно воскликнул. «О, как ты сюда добрался?» Потому что он знал его раньше. Молодой человек улыбнулся, протягивая руки. «А как ты сюда пришел?» — в свою очередь спросил он. «Я думаю, что мы оба направляемся в одно место. Ты хромой, а я слабый», — ответил слабоумный. «Но царь не прогонит нас от своего города. Я только что стоял и мечтал о попутчике. И никто другой не сможет быть лучше, чем ты. Но я буду только рад пойти с тобой», — ответил останавливающийся. Затем великодушный и честный стали с ним разговаривать. И очень скоро все проблемы были разрешены. «Мы не можем идти быстро», — сказал великодушный. «Но если вы не сможете идти наравне с нами, мы всегда сможем вас подождать». Итак, группа путешественников отправилась в дальнейший путь. Первыми шли господин Честный с Великодушным. За ними следовали Матфей со своими маленькими братиками. Потом Христиана, Милость, Фиби и маленькая Невинность замыкала шествие. А замыкали шествие слабоумные и останавливающиеся. «Я уверен, что мы сможем помочь друг другу», — сказал останавливающийся. «А когда ты очень устанешь, я могу занять тебе один из моих костылей».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!